кто бы что бы вам ни говорил, у вас есть свое мнение. Так что слушайте свой внутренний голос и, конечно же, Авторадио. Мы плохого не скажем. Олеся Соболева на связи. Впереди еще один шикарный день.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

возврату и обмену не подлежит, так давайте-ка возьмем от него все. И денег в том числе. Счастливый сезон нашей суперигры продолжается. Вот уже 4 миллиона рублей из 5 стартовых мы делаем вашим. Уже 3 мечты мы исполнили. Закрыли автокредит на 1 миллион рублей 300 тысяч Вере Лавриковой из Москвы. Сделали миллионером Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга и вручили профессиональную фототехнику Игорю Чугляеву.

из столицы. Впереди четвертый суперфинал. Меняйте гудки в мобильном, Надим на Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Ну а я, Олеся Соболева, желаю вам удачи и много денег на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

Кличка от Ирины Дубцовой в эфире Авторадио устроила нам девичник. А вы делаете громче. Приемник, ловите большой привет от прекрасной половины человечества. Я, Олеся Соболева, тоже присоединяюсь. Спасаем красотой этот мир.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

и теплее, и эффективнее. Тем более у нас были планы на эту неделю, вот с ними и справляемся вместе. Меня зовут Олеся Соболева, вы настроены на Авторадио. Все-все-все гаджеты вам в помощь, и умная колонка в том числе, и смартфон, там мы у вас в виде мобильного приложения на сайте Авторадио.ру, можно еще и смотреть нашу видеотрансляцию. Ну и, конечно же, добрый, любимый, дорогой FM-приемник в машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
6: Еще одна история у нас есть.
5: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
6: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
7: Монако. Такое вообще дело, кто?
6: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
8: Что ты творишь, Андрей?
9: Мы за два месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменятся условия на экзамене на права. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России с 1 марта вступит в силу нововведение, которое изменит правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Холодов. Постановление правительства уже принято. Так, участников экзамена начнут фотографировать во время сдачи, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки, но медзаключение должно быть в Федеральном реестре документов, пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая этого года. Практический экзамен начинают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Кроме того, запрещены средства фото, аудиосвязи и электронные устройства во время экзамена.
0: Про инициативы.
2: Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил ввести компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям в течение первых 12 месяцев жизни ребенка. Такое обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости. Чернышов отметил, что рождение ребенка существенно меняет структуру семейных расходов. В первые месяцы родители одновременно несут затраты на товары первой необходимости и медицинские потребности ребенка, а доход семьи нередко временно снижается из-за ухода одного из родителей в отпуск по уходу за ребенком. По словам парламентария, универсальной меры, которая помогла бы семье именно с обязательными жилищно-коммунальными расходами, наиболее затратные первый год после рождения ребенка на федеральном уровне не предусмотрено.
0: Про президента.
2: Владимир Путин встречает 74-летие за рабочими делами. У него сегодня запланирована серия международных телефонных разговоров и публичных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главным для Владимира Путина в день рождения остаются поздравления от родных и близких. При этом российского лидера уже поздравили глава КНДР Ким Чен Ын. Он направил Владимиру Путину телеграмму, подчеркнув в ней, что под руководством Путина Россия продемонстрировала миру свою позицию как процветающей страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Также поздравления пришли от президента Туркмении.
0: Про искусственный интеллект.
2: В Госдуме возмутились массовым внедрением нейроболванов для общения с клиентами. Так заявил Сергей Миронов в разговоре с газетой «РУ». Он подчеркнул, что распространение электронных голосовых помощников не решает проблемы людей, а лишь создает трудности. Он отметил, что ассистенты не дают человеку быстро получить нужную информацию. Парламентарии считают, что на звонок первоочередно должен отвечать реальный оператор, и это нужно закрепить законодательно. Желающие поговорить с роботом могут набрать добавочный номер и получить удовольствие, подытожил парламентарий. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Курс евро 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

0: 7 утра в столице, друзья. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио начинает очередной день. Всем привет, кто уже за рулем, держит стакан с кофеечком, ну или просто пытается сообразить, как побыстрее доехать до работы. Настраиваемся на нормальный, спокойный день прямо сейчас. В этой студии за микрофоном Иван Броневой.
1: Доброе утро, Денис Курочкин.
0: Да, привет всем. Давайте без долгих, как всегда, прелюдий. Скажем о том, что на улице комфортно и хорошо. 20 градусов сегодня обещают, во всяком случае, в Москве.
1: Несмотря на календарь.
0: Да, и это не может не радовать, как и не может не радовать наш контент, который мы сегодня для вас подготовили. Интересные новости, классные подарки, музыка, все это будет. Пока давайте, сделайте погромче, понимаю, тяжело. Утро раннее, но надо просыпаться. Надо. Дела сами себя не сделают. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Итак, друзья, доброе утро. Доброе утро, страна. Всем здравствуйте. 7.07. Загадывайте желание. Отдельно, наверное, сейчас будет загадывать желание Владимир Владимирович Путин. Давайте поздравим. Человек сегодня день рождения.
1: С днем рождения.
0: Да.
1: Здоровья.
0: Счастье, разумеется. Ну, что еще?
1: Успеха в карьере как будто и не надо.
0: Не, ну, они всегда нужны.
1: О чем еще мечтать?
0: Они всегда нужны, понимаешь? Сил. Вот что хочется, самое главное, тоже пожелать. Ну, и насколько мы знаем, всегда этот человек празднует день рождения в рабочих процессах. Но в любом случае, команда Авторадио и конкретно драйв-шоу «Поехали» присоединяется ко всем поздравлениям, которые летят со всего мира. Ведущие, если что, нужны. Вот, это так, на секунду. Ну, когда будет еще такой момент, чтобы вписаться?
1: Вот он и был,
0: главное, чтобы не финал карьеры, да? Но, кстати, раз мы говорим про финал карьеры, в сборной, в ночь, да, Лионель Месси завершил карьеру непосредственно в своей сборной Аргентины по футболу, забив один гол, передав еще два паса, все ему ликовали, все кричали. Это был 208-й матч, который завершил карьеру аргентинца в сборной. Ну, тоже можно поздравить. Молодец. Как-никак, легенда футбольная. Ну, что касается другой легенды, то выкатил письмо Криштиану Роналду. Это мы все уже бежим по новостям, которые случились ночью. Начал там аж несколько пунктов написал. Еще пока до конца все не перевел, но как бы там и себя в некоторых ошибках он винит. Вот. Ну и раскрыл тайну, почему у него с тренером, с этим Жозе Жезусом, это нужно прям выговаривать отдельно, произошел конфликт. Ну вот, обязательно расскажем в новостях спорта, так что не прозевайте. Они, конечно, не сегодня, но пока они настоятся, будет намного интереснее. Так, теперь что еще? Переходим к событиям, которые сегодня у нас намечаются. Это драйв-чат. Давайте, уже 7.09 в Москве. О чем мы сегодня будем говорить? Помните, вчера мы говорили про закруточки?
1: Ну, вспомнили они в конце драйв-чата.
0: Да. Две девчонки сказали, что у нас табу на дачу, мы не собираемся туда ездить, а также вообще заниматься закрутками и так далее. Нас это ранило до глубины души.
1: Мы прям уже в том возрасте, когда нас это прям задевает.
0: Если нету баночки с огурчиками или помидорками, это трагедия. А тут еще и появились аналитики, которые выкатили

0: собственно, небольшую статистику. Они говорят, что вырос дикий как раз скачок спроса на банки, крышки и закаточные машинки. Вот. Угу. И многие собираются тратить все же свои выходные на стерилизацию банок и закрутки огурцов и тому подобные вещи. Так вот, мы подумали, а вы сами-то делаете закруточки на зиму? Сегодня таком бытовой, уютный у нас будет, вкусный троевчат. Что обычно закрываете? Классические помидорки, тещин салатик, фирменное варенье. Может быть, вы это делаете ради экономии, вкуса, или это просто какая-то неизлечимая дачная привычка. Ну, то, что вырастил, надо срочно, чтобы это оказалось зимой на столе в баночке.
1: Ну, или, например, капусту еще квасти, потому что у нас эксперты не раз говорили, что это суперфуд.
0: Особо не закрывают.
1: Ну, нет, ее не закрывают. Но это тоже заготовка на зиму.
0: Ну, ее можно делать постоянно. Что, капуста круглый год продается, взял и сделал. Тут конкретно закаточка.
1: Закаточка?
0: Вот, стерилизация баночки. Потом вот как бы похождение в гости и попробуй, что вот какие мои помидорки.
1: Тут уже вон Виктор спрашивает, а рыбка, которую ты заранее поймал, засолил и засушил на зиму, чтобы 1-2 января в себя прийти, это относится к заготовкам?
0: Возможно. Единственное, что вот если кто гвоздику добавляет в маринад, напишите почему. Она же перебивает весь вкус, но это ладно. Это мы уже отдельно разберемся в следующих непосредственно выходах драйв-чата. Пока пишите. 915-459-2020. Напоминаю, что приглашение на поход в кино и набор для автолюбителя от создателей фильма «Битва моторов» сегодня вы у нас можете забрать. Фильм, кстати, выходит во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. В этот день тоже себе ничего не планируете. Сходите, обязательно посмотрите. Вам понравится. А как и встреча с Ульяной Улилай. Да.
1: А тут не может быть другого варианта.
0: Если кто про книги не хочет слушать, можно посмотреть ее чисто внешне. Заходить, трансляция у нас есть.
1: А я, кстати, просил ее вчера или позавчера прийти, говорю, в платье. Я видел фотографию, она в роскошном вечернем платье. Говорю, почему ты к нам в эфир так не ходишь никогда? Она говорила, приду, вот проверим.
0: Делаем ставки. Хорошо, все, планы есть на ближайшие 15 минут, поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Итак, друзья, давайте посмотрим, что там у нас с пробками происходит. Один балл пока такой безобидный, по крайней мере, внутри МКАДа. Большинство магистралей еще остаются свободными. А вот в области уже две пробки по полчаса каждая. Одна из них на Пятницком шоссе от Федоровки до поселка Светлые Горы. И вторая на Щелковском шоссе от реки Пехорка и до поворота на поселок Восточный.
1: Так, вернемся к погоде. Сейчас на данный момент плюс 10, но в течение дня синоптики, хоть и новости пестрят о том, что до 20 должна прогреться столица, но до 16. Ну, все может поменяться, ведь ребята могут быстро менять данные. Но пока давайте главное верить в том, что осадков сегодня не будет. Зонт можно с собой не тащить, да, рукам не будет тяжело, это я про девчат. Да и, в принципе, комфортно для нынешних календарных дней, 7 октября.
0: Ну, уже как
1: ну, 16 градусов, это нормально.
0: Я помню, первого шел нормальный снег уже.
1: Да, ну, в любом случае, это Дедов октябрь, как и обещали.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40+.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
6: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
7: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
8: Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу.
2: Авторадио.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: А действительно мы, Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: И нас становится больше, как и обещали. Прямо сейчас в нашей студии, кажется, Ульяна Улилай. И мы ставку так и не сделали, но она действительно пришла в платье.
2: Да.
1: Ульяна пока еще молчит, но мы действительно ждали этого момента. Зайдите, друзья, посмотрите, трансляция для кого сейчас работает. Сайт Авторадио. Да? Ну и, соответственно, параллельно послушаем, какой топ она нам сегодня принесла.
2: Ну да, да. Поехали. Да, поехали.
0: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Поехали.
1: Привет, Ульян.
2: Привет.
3: Доброе утро. И даже никаких вопросов, я же в платье пришла.
1: Так я говорю, мы же смотрим. А ты пока рассказывай, с чем ты к нам сегодня.
3: Ну, расскажу тогда про подборку в тему сегодняшнего драйв-чата, потому что эта тема мне близка как никогда.
1: Ты делаешь заготовочки на
3: зиму. В прошлом году я 3 месяца училась делать квашеную капусту.
2: Так.
3: И у меня даже под конец 3,5 месяца начало что-то получаться.
1: Мне кажется, долго ее квасила, Ульян, нет?
3: Я перепробовала кучу разных рецептов, кучу разных вариантов, поэтому мне есть о чем сегодня рассказать. И первая книга в моей подборке – это книга Светланы Нееловой «Заготовки без хлопот. Чаи, варенье, соленье». Это та книга, благодаря которой я наконец-то научилась квасить эту самую капусту.
1: Ниелова?
3: Ниелова. Светлана является блогером, садоводом-огородником, скажем так. И в ее очень простой книге она делится по-настоящему простыми рецептами того, как готовить все то, что мы любим доставать из банок за праздничным столом, да, и во время различных повседневных трапез. Кабачочки, лечи из перчиков, огурчики, помидорки, которые вы уже упоминали. Вот это все в книге есть.
1: А это не та актриса, которая во многих фильмах снялась. Ну и просто параллельно книги пишет.
3: Насколько мне известно, нет. Чисто блогер из Ленинградской области. Возможно, конечно, у нее есть какая-то альтернативная жизнь, но я ее знаю исключительно по заготовкам.
1: Хорошо. И там прям действительно адекватно все написано.
3: Все,
1: да?
3: Очень адекватно, очень просто. Есть и состав, и понятные инструкции. Картинок, к сожалению, нет, но про картинки у нас сегодня еще будет классное издание в подборке.
1: Так, хорошо. Давай дальше.

0: вторая книга, мы идем с ней чуточку на усложнение, потому что это издание про монопродукт, про тыкву. Угу. У тыквы сейчас еще как раз буквально месяцок будет сезон, когда можно хорошую купить и немножко поэкспериментировать с рецептами из тыквенной книги. Она так и называется, Екатерины Сардановской. В этой книге собрано огромное количество рецептов того, что можно из тыквы приготовить, супы, салатики. Можно даже научиться готовить знаменитый тыквенно-пряничный вот этот пряный латте, который очень популярен в различных социальных сетях. Я, читая эту книгу, поняла, что далеко не так активно использую тыкву, как можно было.
1: Не на 100% ее возможностей.
0: Однозначно не на 100%, поэтому будет с чем поэкспериментировать этой осенью.
2: Так. Сколько стоит?
0: Она самая дорогая книга из сегодняшней подборки, или почти самая дорогая, где-то примерно 800-900 рублей, в зависимости от того, где покупаешь, нужно будет
2: чисто
0: за нее отдать.
2: Чисто за тыкву?
0: Чисто за тыкву.
2: Угу. А сколько рецептов, если не секрет, в тыквенных?
0: Ох, я не помню, сколько рецептов, но, если не ошибаюсь, 4 или 5 различных разделов, которые как раз содержат в себе и десерты, и салаты, и супы, и другие различные наборы блюд.
2: Угу. Окей, так, и давай еще.
0: Ну, а на десерт, хоть и не тыквенный, самая классная книга, как мне кажется, сегодняшней подборки, которая называется «Натуральная ферментация. Оригинальные авторские рецепты квашения 64 овощей и фруктов». Вот я уже сказала, что я квашу капусту с прошлого года. В этом году я учусь мариновать лук красный, потому что тоже очень люблю. Так что у меня еще есть где-то 62 вида овощей и фруктов, с которыми придется поработать. И эта книга идеальна для этого, потому что ты читаешь не только про полезные свойства ферментации, но и учишь их, скажем так, вытягивать из различных овощей и фруктов, следуя рецептам из этой книги.
1: Он, Денис, подегустировал в Краснодаре квашеную или маринованную сливу, что там, арбуз?
2: Черешню.
1: Черешню.
0: Ну, здесь нет черешни, но если ты захочешь квасить яблоки, например, то
2: не все стоит квасить,
0: научиться.
2: Поверь мне.
1: Вообще глагол не всегда удачный.
2: Вот в Краснодаре. Через 2 часа я уже скорую вызывали.
1: Мы узнали, что у нас, оказывается, есть такая услуга.
2: Да.
0: Здорово, что она есть.
2: Удивительно, что когда мы были в Краснодаре и к нам пришли местная администрация, она отказалась пробовать маринованную черешню. В отличие от меня.
1: Они, видимо, на опыте.
2: Поэтому все вот эти 62 продукта, ты из них...
0: Ну, я десяточек выберу, с которыми справлюсь и буду дальше работать.
2: Не только Ульяну, ребят, но и вас касается, да. Не все, что вкусно, можно потом замариновать и съесть это. Спасибо большое. Значит, 3 книги о заготовках без проблем.
0: Вообще никаких хлопот не будет.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Пока.
3: Поехали! Драйв-шоу!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе.

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте». Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребята, первая порция сообщений в нашем драйв-чате. Так что просыпаемся, открываем глаза и вливаемся к нам. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, что аналитики зафиксировали дикий скачок спроса на банки, крышки и закаточные машинки. Поэтому вас спросили, это вы подняли спрос? Вы начали уже делать закруточки на зиму. И что обычно делаете? Классические, может быть, не классические. И ради чего вы это делаете? Вкуса? Может быть, повыпендриваться перед, не знаю, коллегой в чате, соседкой? Или просто какая-то вот привычка у вас? Давайте посмотрим, что есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Доброе утро. У меня дома жесткое эмбарго, пишет Марина на закрутке. Мама мужа каждый год пытается всучить нам банок 30 солений. В итоге у нас весь шкаф забит ее лечо и маринованным чесночком, который мы вообще не едим. А выбросить жалко, обидеться. Вот они и стоят, занимают место, как экспонаты в музее. Вот так.
2: А я бы по друзьям клич кинул.
1: А я бы съел бы.
2: Вот, я об этом и говорю, что наверняка есть среди ваших друзей люди, которые с удовольствием, с огромной благодарностью заберут у вас эти самые баночки, чтобы они вам не мешали жить.
1: У меня есть как бахнула банка.
2: Как бахнула банка есть?
1: Да, теща передала 15 банок компота.
2: Я думал, голосовое прислали, вот прям со звуком с этим.
1: Смотри, из вишни и поставил их в шкаф в прихожей. И вот 3 часа ночи. Одна из банок как бабахнет. Мы подорвались, как... Вот, ну, от страха. Все прихожее в темно-бордовом соку, обои испорчены. Собственно, все просто испорчено. Я не буду читать, как написано. Вот. Теперь ко всем банкам дома относимся как, ну, вот, знаешь, с аккуратностью.
2: Осторожно.
1: Проверяем, пересматриваем. И уже точно их убираем не в шкаф, а все относим. Собственно, у мужа есть...
2: Сейф.
1: Нет, как это называется? Кладовка.
2: Кладовка.
1: Да.
2: Хорошо. Наталья пишет. Закручиваю только сама. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, я знаю, что это чисто. В-третьих, это делается с душой. В-четвертых, соблюдаются те пропорции соли и сахара, уксуса и т.д., которые едят в нашей семье. Очень досконально подошла к ответу Натальи. Уверен, что у нее эталонные закрутки получаются.
1: Надежда

0: Хотелось бы узнать, откуда она, потому что она пишет, вот у вас это называется закрутки, а у нас купорка.
1: Купорка?
0: Да. Это какой регион, даже хочется узнать. Так вот, этим летом мы ехали на море, а у нас огурцы-то как поперли, пишет Надежда, как поперли. Так вот, приехали, собрали огромную тачку огурцов, переростков, и пришлось делать закрутки, конечно, разными способами. И огурчики, и огурцы в огурцах, и кислые, и с кетчупом чили. В общем, готовые нарезанные для салатов. Надежда, в общем, теперь огуречный магнат.
1: По-моему, даже правильно, купорка. Я тут
0: я же не знаю.
1: Ну, я тоже не знаю. Непонятно откуда, но купорка.
0: Укажите, пожалуйста, Надежда, как правильно и откуда вы. Так, фотографии посыпались. Боже мой, зачем вы это делаете? Доброе утро. Ничего не закручиваю пока, но уже начала замораживать ягоды на зиму. Собираем чернику и малину. Светлана присылает невероятный просто, я не знаю, урожай, который у нее на столе. Знаешь, что то, что в магазинах продается за космические деньги, у нее в этих лоточках стоит на столе. Свет, пришлите одну. Пишите еще. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Витамины всегда это хорошо, но помогут ли они, когда болит спина и ноги, особенно для тех, кто постоянно передвигается за рулем. Очень скоро разберем эту тему с Владимиром Демченко. Это спортивный врач, который подскажет нам и поможет, как, ну, может быть, какую-то разминку делать, что напрягать.
1: Или чего не делать, чтобы она не болела потом.
0: Все-таки, да, по статистике у нас каждый второй на автомобиль передвигается либо в качестве водителя, либо пассажира. В общем, будем разбирать эту тему.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Итак, 2 балла сейчас на Яндекс.Картах, плюс 1 за полчаса. Умеренный темп. Внутри МКАДа пробки пока вообще небольшие, 15, максимум 20 минут. Движение осложняют в основном дорожные работы. По этой причине скопились автомобили на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского, тесно на Ярославке от МКАДа до Северянинской эстакады и трудности на Ленинградке от Фестивальной улицы до Никольского тупика.
1: И еще предупреждение. С 1 ноября будет меняться схема движения в одном из проездов Северо-Западного округа. Сейчас на участке от проектируемого проезда номер 6069 до улицы Героев Панфиловцев действует двустороннее движение. Из-за небольшой ширины дороги и припаркованных авто у водителей возникают сложности с разъездом. Это нормальная ситуация. Ну, как сказать, ненормальная ситуация, но мы к ней уже привыкли. Так вот, чтобы сделать движение на этом участке безопаснее и удобнее, там организуют одностороннее движение от проектируемого проезда номер 6069 в сторону улицы Героев Панфиловцев.
2: Автомонитор. Авторадио.

0: себе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Ну что, ребят, если вы чувствуете, что в спине чуть-чуть ай и слева где-то ой, то пора, мне кажется, уже заняться какими-то механиками, чтобы это все отпустило. Ну, или записаться к врачу. И, кстати, по поводу второго. Этот врач уже в нашей студии. Спортивный врач. Мануальный терапевт, который может хрустнуть даже удаленно. Ну, по идее.
3: Хрустнуть взглядом может тебя.
2: Основатель клиники спортивной медицины «Динамика» Владимир Демченко. Хорошо знакомый. Вот у меня, помню, когда была ситуация, я к нему реально обратился же.
3: Так.
2: Когда рука, помнишь, болела?
3: Ну.
2: Даже не поднималась. Какая-то одна кнопка, где-то он там ее нашел, и рука начала подниматься. А для тех, кто постоянно за рулем, для тех, кто передвигается частенько на автомобиле, вот эти ноги, спина, это же постоянно то сводит, то болит, то крутит, то еще что-то. Давайте у него спросим, как с этим быть.
1: Хочешь быть здоров? Поехали!
3: Володь, доброе утро!
4: Привет!
5: Давай расскажем всем автолюбителям, как, собственно, расслабить таз, спину,
3: ну, вообще, шею.
5: Когда-то в пробках, наверное, все это абсолютно затекает, и долгие поездки тоже.
4: Да, на самом деле у автолюбителей можно выделить две основные проблемные зоны.
5: Ну-ка.
4: Это, Вера, поясница. И второе, это шея. И, кстати, за рулем было выявлено такое явление, как сламп-тест.
5: Это что значит?
4: Это такой тест седалищного нерва, который придумал доктор Мейтлин в свое время, наблюдая, собственно, за собой за рулем.
5: Мы потому можем что это в эфире сейчас попробовать сделать?
4: Очень простой тест.
5: Давай.
4: Ты садишься как за рулем.
5: Вот сел.
4: Голову
5: друзья,
4: немножко,
5: вы тоже повторяете.
4: Голову немножко опустил вниз. Одна нога как будто на педали.
3: Так.
4: Стопу немножко на себя, голову чуть опустил и сгорбил спину. Если прострелило в ногу...
5: А должно в ногу,
4: да, прострелить? То с седалищным нервом проблемы.
5: А если в поясницу у тебя простреливает?
4: Может прострелить в поясницу.
5: Так, ну вот мы поняли, что у нас проблема. Что делать дальше?
3: Как из этого положения выйти теперь?
4: То есть, фактически, это позиция, так называемая нейродинамическая позиция, в которой уже преднатянут седалищный нерв.
5: Чем он грозит, этот седалищный нерв, если он воспален?
4: Ой, болеть будет. Очень сильно стрелять, болеть. Может стопа повиснуть. В общем, нехорошо.
5: А как он связан? Вроде седалище это, ну, чуть выше, чем нога-то.
4: Дело в том, что он начинается в поясничном отделе позвоночника. Вот. И, соответственно, у нас корешки идут из поясницы, потом собираются уже в седалищный нерв и идут по ноге. Как уменьшить, да, нагрузку на седалищный нерв? Очень, очень просто. Ну, на части автомобиля есть так называемый поясничный компенсатор. Вы, наверное, видели, такая рулон такой, ты его так крутишь ручку, и у тебя в области поясницы выезжает такая поддержка поясничного отдела позвоночника.
3: Ну да, ну, у меня электронный такой, ну.
4: Она как раз позволяет поясницу поддерживать в прогнутом состоянии, да, а не в сутулином состоянии.
3: Так.
4: Это первое. Второе, это немножко поближе подъехать к рулю.
5: Вот. И это тоже поможет.
4: Это тоже поможет, потому что нога будет не настолько сильно вытянута.
5: Угу.
4: Потому что если колено немножко подсогнуто, то седалищный нерв менее натянут.
5: А связано ли это то, что когда ты тоже долго управляешь автомобилем, у тебя бедро начинает сводить? Это тоже седалищный
4: нерв? Да, это оно как раз. Это как раз оно. Может начать неметь, сводить.
5: Да, да, да. Хочется прямо его потрясти немного.
4: Да, да. Просто это первые признаки. Вторая, кстати, проблема – это шея. И ко мне очень часто приходят с проблемой в руке чаще всего, даже не в шее, а в руке. Потому что это будет то же самое онемение. Вот, оно очень часто тоже происходит из-за чего? Из-за того, что на шею большая нагрузка. За счет того, что висит локоть при вождении. То есть вообще, по-хорошему, локоть руки, которая на руле,
3: так,
4: должен быть в опоре. То есть хорошо бы его на что-нибудь класть. И второй момент, опять же, надо ближе к рулю, потому что чем ты дальше от руля, тем больше ты голову будешь вытягивать вперед. И мы и так всю жизнь голову вытягиваем вперед. К телефону, к компьютеру, к ноутбуку, лучше и в машине также.
5: Так, а если это уже запущено, что делать?
4: Приходить к врачу, лечиться.
5: Понятно.
4: А потом уже снова ездить на автомобиле.
5: К Владимиру Демченко, пожалуйста, выстроиться в очередь.
3: Он по счастливому совпадению спортивный врач, мануальный терапевт, основатель клиники целой спортивной медицины «Динамика». Спасибо тебе.

0: Спасибо вам, ребят. Всегда рад вас слышать.
1: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Встречайте зиму уверенно

0: Количество подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Семечки.

или семечки. Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Региональный маткапитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах федерации. Где, расскажу через секунду.
1: Про главное.
0: В Брянской, Калининградской и Пензенской областях, а также в Приморском крае и Малоненецком автономном округе семьи получают региональный материнский капитал в размере 1 000 000 рублей и выше. Это следует из законов и нормативных актов российских субъектов, передают РИА Новости. На федеральном уровне в России выплата на первого ребенка сейчас составляет почти 729 тысяч рублей. На второго около 234,5 тысяч и 963 тысячи рублей, если за первого ребенка выплата не была получена. Каждый регион на своем уровне может устанавливать размеры и правила выплаты семейного капитала. Как правило, его выплачивают за третьего и последующих детей, но в ряде регионов выплата установлена за рождение первого и второго ребенка.
1: Про Сочи.
0: Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин, передает РИА Новости. Он призвал жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Накануне вечером у берегов города-курорта загорелся танкер вместе с нефтью в результате удара безэкипажных катеров. Как сообщили в Минтрансе, экипаж, состоящий из граждан Индии, удалось эвакуировать.
1: Про политиков.
0: Президент США Дональд Трамп утверждает, что у него запланирован разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал журналистам на территории Белого дома. На уточняющий вопрос о том, на когда запланирована беседа, он ответил очень скоро. По словам Трампа, Москва и Вашингтон сейчас ведут очень активные переговоры. О результатах этих контактов могут объявить уже сегодня, добавил американский президент. Но я отмечу, что с начала года Путин и Трамп провели 5 телефонных разговоров. Последний состоялся 8 сентября.
1: Про пенсии.
0: Пенсионный калькулятор социального фонда показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии и не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Об этом газете «Ру» рассказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Перед использованием калькулятора необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета.
1: Про людей.
0: Население Земли к 2050 году увеличится примерно на 1 миллиард 400 миллионов человек и достигнет 9 миллиардов 700 миллионов. При этом деятельность людей может удвоить объем мировой экономики. В этой связи воздействие деятельности человека на окружающую среду, вероятно, возрастет. Об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам первой публикации ежегодного отчета по окружающей среде, климату и устойчивому развитию за 2026 год. В отчете подчеркивается, что изменение климата и другие экологические проблемы связаны с воздействием деятельности, которая необходима для поддержания человеческой жизни. Официальный курс доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс евро – 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Это драйв-шоу «Поехали», друзья, в эфире Авторадио. Ну что уже, многие проснулись, поток на улицах уже плотный, город вовсю движется, так что добавляем звука в своих авторадиоколонках и давайте проведем этот час вместе. Вместе с Иваном Броневым.
4: Денисом Курочкиным.
3: И сообщениями, которые вы нам пишете в драйв-чат по теме закруточек. Собственно, что вы там обычно закрываете? Классические, не классические, а может быть, как многие мужчины, есть такие некоторые персонажи, говорят, а зачем? Проще купить, когда надо. Но чтобы купить, нужна денежка. И эта денежка у нас тоже есть.
4: В игре много денег на Авторадио, разумеется. В банке 5000 рублей. Так что пока звучит следующая песня. Во-первых, можно вступить в игру и претендовать на эти деньги. Во-вторых, нужно слушать песню внимательно.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Это «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон, который радует изо дня в день наших слушателей, особенно тех, кто в игре принимает участие. С нами, тем более, наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В этом сезоне 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, плюс новогодний подарок. Все по-честному, но об этом мы расскажем чуть попозже. Ведь главная новость сегодняшнего дня совсем скоро. Посмотрите в календарь. 29 октября. Состоится 4-й суперфинал игры «Много денег». Уже в предвкушении мы находимся, потому что именно там мы узнаем, именно 29-го, чья мечта станет реальностью. Ведь наши слушатели, ну, мечтают о разном. Кто-то о путешествии, кто-то об автомобиле, кто-то о новой машине, квартире, кто-то просто хочет, не знаю, закрыть все долги и выдохнуть наконец-то и отправиться на море. И у вас есть, друзья, есть такой шанс. 4-й суперфинал. Это еще одна возможность исполнить свою мечту, поэтому поспешите вступить в игру. Время еще есть. А как это сделать?
2: Ну, сделать очень просто, тем более, что времени на это много и не нужно. Заходите на сайт Авторадио, вводите свой номер телефона, дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту, а вот это самое главное и самое приятное, потому что здесь надо прям, ну вот, себя не сдерживать. Ну, не надо себя ограничивать. Вот что хотите, то и пишите. А после этого внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну, а далее, когда она уже этот выбор осуществила, мы с вами созвонимся, и если услышим гимн Авторадио, 3000 рублей вам достанутся. А назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то заберете все 5000 рублей. Напомню, сегодня в банке 5000 рублей, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму еще и удвоит. И будет 10. Это уже 2 пятерки. Давайте остановим нашу радиорулетку. Узнаем, с кем будем общаться.
2: Так, рулетка остановилась на номере, который заканчивается на 6174. Принадлежит он Марине из Иркутской области. Пишет она следующее. «Очень мечтаю построить дом на своем участке. Надеюсь на чудо и благодарю Авторадио».
1: Марина?
2: Марина из Иркутска. Звоним. 6174, префикс 924. Ждем гимн Авторадио сначала. А потом же все остальное. Марина из Иркутска. К сожалению, гимн мы не услышали. Это значит, что мы и 3000 рублей отдать Марине не можем, но, с другой стороны, есть плюс. Заранее, за 3 недели до нашего 4-го суперфинала, Марина об этом узнала или узнает в ближайшее время, я надеюсь, и исправит ситуацию, чтобы подобно

0: этого ни в коем случае не повторилось уже через три недели, 29 октября, когда состоится четвертый суперфинал.
1: Да, друзья, проверяйте, пожалуйста, сами, прозвоните себе или же, ну, как-то ата-та, наверное, своему мобильному оператору, потому что вы тут были уверены, что он установлен, а гимн авторадио куда-то исчез. А это единственный пропуск к тому, чтобы побороться за свою мечту и 29 октября стать обладателем того, о чем вы давно мечтали, и то, что вы указали нам на сайте авторадио.ру. В банке тем временем ничего не изменилось.
0: Ничего не изменилось, но стоит напомнить, что кроме четвертого суперфинала у нас под самый Новый год будет еще и дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.
1: Так вот, ничего не изменилось. 5000, как было, так и осталось. Поэтому радиорулетку нашу запускаем. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде вы этой суммой обзаведетесь. Всем удачи!
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Колесадаром.ру». Премиальные шины Пирелли в сети «Колеса даром».
1: Реклама спонсора.
2: Дима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в «Колеса даром». Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в «Колеса даром». Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. «Колеса даром». Твоя уверенность.

0: Rosatom.com. Олег Ренсо 12165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
1: Автомонитор. Тройка появилась на Яндекс.Картах, пока без часовых заторов. Обходимся, к счастью. Среди округов активно забивается север столицы. 20 минут оставите на проспекте Мира. От улицы Космонавтов до Трифоновской. В пути имеется ДТП в правом ряду. Тесно на Дмитровке от моста через Октябрьскую железную дорогу до улицы Руставели. Там тоже есть авария. Пробка на 20 минут. Так что, друзья, будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны за рулем. И обращайте внимание на погоду.
2: Погода плюс 10 сейчас в данный момент. Синоптики обещают, что до 16 прогреется Москва. Надеемся, что будет и теплее. Но, в любом случае, ребята, это не совет к действию, чтобы оголяться. Я имею в виду надевать какие-нибудь облегченные курточки, потому что нет-нет, я вот... Или вот сдерживаю, чтобы не покашлять. Оно вам надо, поэтому давайте. Чтобы не заболеть и не подхватить какую-нибудь температурку и не провести выходные лежа в кровати. Вот, будьте, пожалуйста, аккуратны.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Приезжайте в «Авторусь» за шинами «Формула». Управляемость, износостойкость и комфорт на дорогах. В торгово-сервисных центрах «Авторусь» при покупке комплекта шин «Формула» шиномонтаж в подарок. «Авторусь» – ваш главный шинный центр. Подробности на сайте avtorus.rf.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд – 10 миллионов рублей. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл», Кора Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
4: Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают.
5: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
6: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
7: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, наступило время свеженького обзора новенького автомобиля. Достоин он нас или нет, как всегда, этим занимается Петр Баканов. И прямо сейчас он выдаст вердикт. Давайте с ним пообщаемся.
0: Тест-драйв. Поехали!
1: Петь, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Привет.
2: У нас прям сегодня свежатина с пылу с жару. Tenet плюс L6.
1: Прям не окрашенный, с завода забрал.
2: Наоборот, с завода окрашенный. Более того, все панели оцинкованные, во внутренние полости залили воск, еще днище покрыто дополнительным таким антикоррозийным слоем.
1: Угу.
2: Вот. На самом деле, это очередной дериват бренда Cherry. Вот, у нас, понятное дело, Cherry уже постепенно уходит, ну, сходит на нет. И теперь есть бренд Tenet, есть Tenet Plus, есть J-Land. Все они принадлежат холдингу AGR. Можно спросить, зачем он создан? В Китае эти машины называются под брендом LePass. Он — это экспортный бренд, который стоит на ступеньку выше, чем Cherry, JQ, Amoda, но чуть ниже, чем Exit. Но это, чтобы было понятно позиционирование. У нас ребята посчитали, что вот не хватает такого эстетически красивого кроссовера, который бы занял ступеньку чуть выше, чем Tenet. Поэтому и назвали его Tenet Plus. И характерные особенности — такие плавные обводы, никаких роботов-пылесосов, ничего такого, и кошачьи глаза сверху, что неудивительно, потому что у марки Cherry есть коллаборация с Jaguar Land Rover. Соответственно, машины все построены на платформе T1X или T1X.
1: Не Ягуара, да?
2: Нет, нет, не Ягуара. Вот, соответственно, по габаритам машины близка к Tenet 7, либо J7. Вот, а чисто технически ближе к J-Land J6. Помните, я вот буквально на прошлой неделе о нем рассказывал.
1: Как вчера.
2: Да, как вчера, помню. Значит, под капотом у нас 1,5-литровый турбомотор бензиновой мощностью 147 лошадиных сил. И пока только передний привод и коробка передач — это 6-ступенчатый робот. Но уже в декабре будет

0: Полноприводная версия, уже анонсировали. А еще не за горами появление гибрида, потому что эта платформа допускает появление гибридов, и он тоже будет в России, видимо, российского производства, я надеюсь. Вот, вот такая история. Соответственно, машина едет, как и все соплатформенники, выезжает из 10 секунд до сотни, где-то там 9,3.
1: Ну, все же это городской. Поэтому...
0: Городской абсолютно, переднеприводный, у нас чуть меньше 190 миллиметров клиренс, но ставка сделана на комфорт, на эстетику. Значит, в салоне у нас 8 динамиков аудиосистемы Sony, звучат действительно, наконец-то, достойно. Хорошая атмосферная подсветка, говорят, что удлинили подушку сиденья, хотя по-прежнему сохранилась вот эта особенность, сидишь вертикально, как на стульчике. Это проблема всех машин на платформе T1X. Тут никуда не денешься. Вот, и это особенно ощущает пассажир.
1: Деревянный массаж.
0: Нет, просто вертикально оно стоит. Есть, кстати, подогрев вентиляции, полный пакет подогрева, всего все это имеется. Вот, есть даже регулировка поясничного подпора, что приятно. Вот, не у всех машин.
2: Каждый раз его надо выставлять? Он сдувается или нет?
0: Нет, не сдувается. Еще интересно, изящный ключ а-ля Porsche. Кстати, сзади надпись, вот Tenet, также сделана вот прописью, как вот на моделях Cayenne, либо Macan. Вот. И ключик такой же в форме машинки.
1: С напоминанием, да?
0: Да, с отсылкой.
1: Мог бы, но
0: да,
1: нет.
0: Но проблема в чем? Выходишь с этим ключиком из машины и клаксоном, как и все черри раньше, пык-пык-пык, он тебе дает, чтобы будить весь двор.
1: Тебе только озвучивать.
0: Да. В салоне...
1: Пык-пык-пык! Это классический клаксон автомобильный. Не фа-фа, а пык-пык.
0: Да, в салоне у нас красивая комбинация приборов диагонали 8,8 дюймов, как раз как на G-Land, и такой же вертикальный планшет новой мультимедии 13,2 дюйма.
1: Ощущение, что немножечко с GLA взяли форму.
0: Ну,
1: или
0: сложно
1: GLE.
0: Сказать.
1: Вот знаешь, когда вот этот Мерседесик
0: вот есть скорее паркетничек. Macan. Macan на минималках.
1: Да, задняя часть на Macan похожа. И на Mazda CX-5 тоже немножко.
0: Есть что-то, потому что плавные обводы. Двухзонный климат есть, есть панорамная крыша с люком. Чуть дороже Tenet T7. 2 миллиона 890 тысяч рублей стоит комплектация Elegant. И Ultra это 3 миллиона 40 тысяч. То есть пока только две версии.
2: Не так уж и дешево.
0: Не, ну, это потому что на ступеньку выше. И, в принципе, полный набор ассистентов водителя. Вот более дорогая аудиосистема. Новая мультимедиа вот стоит со всеми плюшками вентиляции сидений. Все это есть. Ну, электроприводы кресел тоже.
1: 92-й, 95-й?
0: 92-й можно заливать, но, конечно, лучше 95-й.
1: Ну, давай, это ты не борзи.
2: 92-й жирный плюс был.
0: При желании можно.
1: Давай, хорош. 95, забудь. Петр Баканов был в нашей студии. О,
0: Tenet плюс L6.
1: L6. Да, не L6. L6, да?
0: Ну, L6. Ну, прям L6.
1: L-классико. Спасибо большое.
2: Пока.
0: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Приехали, у нас есть для вас новость, которую мы любим, естественно, каждый раз об этом говорить, а именно о суперпроекте «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, а именно, что наш проект вышел на финишную прямую. 1000 из вас показали невероятный результат в тесте на знание правил дорожного движения на странице проекта, и команда «Авторадио» приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы, ребята, узнаем ваши имена, их имена, возможно, это вы вообще.
1: Кстати, не исключено абсолютно. Хочу также напомнить, что 10 лучших из вас в финале 10 октября уже на этой неделе примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их будут ждать внушительные денежные призы, а лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, пройдет быстрее всех, станет обладателем главного приза. Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Внимание! «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что, ребята, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+. Реклама.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
23: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
24: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
23: Конечно.
25: Пап, а можно я цвет выберу?
0: можно.

0: Ирина. KGM Taurus. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
10: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Так, возвращаемся, дамы и господа, в наш драйв-чат. 8 часов 40 минут уже на столичных. Вопрос, который мы сегодня вам задали, спросили: делаете ли вы закруточки? И главное, зачем вы это делаете? Ради экономии вкуса или просто, ну, как это привычка у вас, которая выработалась со временем? Пишет нам вот как раз мужчина по имени Алексей. Закрутки? Нет, не делаю. Смысл? Пошел и купил, что захотел. Не так это дорого стоит. Смысл мучиться летом на этих закрутках, если только это не хобби человека. То же самое и про выращивание овощей, добавляет он. Смысл сажать картошку, если можно ее пойти и купить. А если также подумает тот, кто будет продавать ее?
2: Не знаю.
1: Без картошки.
2: Тупиковая история, да.
1: Не, на самом деле я полностью согласен. По поводу закруточек нет, а по поводу, ну, картохи, да. С ней столько, я извиняюсь, возиться. Проще действительно ее приобрести. И тем более не так уж много этой картошки съедается.
2: Ну, пожалуй. Федаиль написал. Всегда делали закрутки. Значит, стерилизацию делаем в духовке. Делаем сублимированные огурцы. Или проще, соленые. Такие огурцы нигде не купите. Также томатный сок, лечо, разные овощные ассорти, кетчуп. И все это в городе Уфа.
1: Денис

0: Алекса написал: «Привет, парни, я закатываю только истерику по поводу работы». Вот. А так, родственники привозят разные закрутки, ну и на рынках можно тоже купить. Это из Москвы. Но на рынках я бы все-таки не рекомендовал. Бывает, что непонятно, сколько эта продукция пролежала, кем была сделана, при каких условиях, обстоятельствах. То есть, ну, понятное дело, что многие все равно берут, доверяя честному продавцу, но я бы не рисковал.
1: Ну, не знаю, я беру уже много лет у одного и того же. Единственное, если нет моего продавца, то ни у кого другого я не покупаю, не рискую. Так, Ирина пишет: перец болгарский, целый, половинками, в томатном соусе, баклажаны, аджика. Это вкусно, с жареной картошкой особенно. Вот, закатываем только то, что едят.
0: Так, доброе утро. Всегда делаем вишневый компот и огурчики соленые из красной смородины. Еще кабачок с томатами, компот водрегласс называется. Из красной смородины, конечно, пятиминутку. Из черной смородины. Наталья, присылая свои фотографии, что же она тут делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, конечно, уже гастрит мы вызвали. Ну, а еще вызовем скоро вас, друзья. Одного из вас, кто раньше, конечно, дозвонится. Впереди у нас игра под названием «Трам-пам-пам». А на кону у нас Powerbank. Если, конечно, справитесь. А если проиграете, с вас одна банка огурцов. Как вам правило?
1: Никто не спорит, видишь?
0: Ну, нет, судя по сообщениям, нет. Каждый второй здесь закручивает.
1: Да-да-да, 258-3320, код Москвы, 495, звоните.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: 4 балла на Яндекс.Картах видим в данный момент. Трафик в пределах нормы. Самый длинный затор на внешней стороне МКАДа от Дмитровского до Путилковского шоссе. Это почти 12 километров. В проекте их получится за час. В пути дорожные работы и ДТП. Ну вот, если кто-то смотрит еще и трансляцию нашего сайта «Авторадио.ру» вам в помощь...
1: То
0: вот,
1: смотрите просто и получайте удовольствие.
0: От, да, сурдоперевода авторского Дениса.
1: Давайте, что, на внутренней стороне что у нас? Потребуется полчаса от Сколковского до, до Рублево-Успенского шоссе. В пути имеется сломанное авто. Причина пока неизвестна, и когда отбуксируют, тоже непонятно, но имейте это в виду, при построении маршрута будьте внимательны. Все-таки Рублево-Успенское шоссе, затор, там раз в год бывает.
2: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14.00+.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
2: Реклама на Авторадио. 920.

0: Нам дозвонился первый среди всех Анатолий из Москвы. Анатолий, доброе утро.
1: Привет, Толя.
2: Доброе утро, Денис Иван.
0: Так, Анатолий, скажи, пожалуйста, подарок хочешь получить от нас?
2: Очень хочу.
0: Тогда надо постараться. Слышу, что ты уже припаркован, да, все нормально, что тебя не отвлекает. Классно. Тогда давай перейдем к правилам.
1: Правила простые. Мы находим желтые издания. В них выискиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты как раз сейчас услышишь. Часть этого заголовка будет скрыта за звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Если выберешь правильный, то получишь от нас подарок.
0: Все ясно?
2: Да, все понятно.
0: Ну тогда давай, включай свои вот эти все дедукцию и тому подобные
1: интуицию.
0: Вещи. Интуицию. Тебе она поможет, потому что мы выпускаем Аделаиду.
3: Главная новость к этому часу. Жители Петербурга. На Петроградской.
0: Всегда интересно, когда что-то прилетает из Санкт-Петербурга. Итак, жители Петербурга, трам-пам-пам на Петроградской. Что ж там произошло?
1: Вариант номер один. Жители Петербурга определили, что самая вкусная и сочная шаверма готовится на Петроградской.
0: Вариант номер два. Жители Петербурга официально запретили приезжим приобретать жилье на Петроградской.
1: И вариант номер три. Жители Петербурга ищут лепреконов под двойной радугой на Петроградской.
2: Ну, третий вариант, конечно, самый питерский, наверное. Наверное, все-таки второй.
0: Запрещают приобретать там недвижку.
1: Приезжим.
2: Да.
0: Как бы много людей уже в Санкт-Петербурге, да? Местным не хватает.
1: Конкретно на Петроградке.
0: А там дорого, кстати, на Петроградке.
1: Да, очень хороший район. Там да? Это вот прям за Петропавловской крепостью, историческая вот эта часть, а остров
0: это
1: роскошный.
0: Это там, где вот этот три угла, вот это приходишь, там здания такие красивые стоят, и везде все в ресторанах.
1: Слушай, это там, где у Бельковича один из первых, да.
0: Все понятно. Тогда я там был. Там действительно дорого.
1: Там хорошо.
0: Так, возвращаемся обратно к Анатолию. Анатолий, все-таки второй вариант, да?
2: Я думаю, что больше всего подходит второй вариант.
0: Mm-hmm. Первый вообще забыл, да? Про шаверму.
2: Ну, шаверма... Не думаю.
0: Не думаю.
2: Что она там самая лучшая.
1: Действительно. О шаверме не думаю, я ее ем.
0: Я знаю точку и в Москве вкусную. Хорошо, значит, вариант номер два. Окончательно и бесповоротно. Давайте его проверять.
3: Жители Петербурга ищут лепреконов под двойной радугой на Петроградской.
0: Вот так вот. Видишь?
1: Это не шутка. Реальная новость с иллюстрациями. Дело в том, что на Петроградке появилось редкое природное явление – двойная радуга. В Ирландии считается, что в этот момент на одном из концов этой радуги бегают лепреконы с горшочками. Вот петербуржцы и журналисты молодцы, придумали заголовок, и сами петербуржцы некоторые пошли искать. Будем надеяться, что ищут они там под кустами лепреконов.
0: Именно лепреконов.
1: На Петроградке.
0: Вообще будем надеяться, что...
1: С садовой лопаткой.
0: Рано или поздно отпустит. Так, как говорится, знаешь, уже и айфоны складываются, а у нас с тобой не сложилось, Анатолий. Но мы в любом случае тебе, давай, не отпустим с пустыми руками, отправим тебе... Ну, что можем тебе мы отправить? Давай кружку нашу.
1: Давай.
0: Классную, красивую. Че нет? Давай.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. Хорошего тебе дня, Анатолий. Всегда будешь, когда я ее использую, вспоминай нашу встречу. И благодаря чему ты ее приобрел? Благодаря санкт-петербуржцам и лепреконам. Так, с желтой прессой, я думаю, надо завязывать, проветрить помещение и плавно переехать в новый час, где нас с вами будет ожидать Павел Боровой, наш прекраснейший рыбак, давно

Но мы уже не готовились, да, к рыбалочке-то. Пора бы немножечко добавить свои рабочие будни выходных. Ну и пообщаемся о серьезном вместе с адвокатом. А вот о чем, ребята, дождитесь, уже очень скоро.

0: Заранее необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись. Скучно у нас со мной?
10: Папа, что это за песня?
11: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
10: Это которую можно настроение менять?
11: Угу.
10: И на рюкзак вешать?
11: И не только.
10: Пап, нам пора в Перекресток.
11: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
12: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации правил акции, количество призов, срок хранения и вариантов получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 108-770-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
13: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фит.ру.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Несколько сел Воронежской области остались без света. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: После атаки беспилотников ВСУ в Воронежской области временно без света остаются несколько населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, передает газета.ру. По его словам, на юге региона при падении фрагментов дрона повреждена линия электропередачи. На месте ЧП работают оперативные службы. Гусев также рассказал, что минувшей ночью дежурные силы ПВО ликвидировали 64 беспилотника в небе над 9 районами и 2 городскими округами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет.
0: Про людей.
2: Осужденная на

0: 3,5 года колонии блогер Елена Блиновская не признала вину в ходе кассационного пересмотра приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. В жалобе адвокаты настаивали на отмене приговора, ссылаясь в том числе на то, что срок давности уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов истек еще до поступления дела в суд первой инстанции. Кассационная инстанция сочла такой довод несостоятельным. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Следствие полагает, что блогер применила схему дробления бизнеса для уменьшения суммы налогов и последующей легализации полученных средств. Суд вынес Блиновской приговор 5 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей. От уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили в связи с истечением срока давности. Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 лет колонии, но отказал в отсрочке исполнения приговора до достижения детьми 14 лет.
1: Про регионы.
0: В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кемеровском гидрометцентре. Там отметили, что Шерегеш находится под влиянием циклона, центр которого очень холодный. Высота снежного покрова на горнолыжном курорте составляет 9 сантиметров. Однако горнолыжный сезон откроется чуть позже, когда будет достаточно устойчивый снежный покров.
1: Про работу.
0: Швея вошла в число востребованных рабочих специалистов. В России сейчас открыто около 1800 вакансий, а медианная зарплата в профессии составляет 81 тысячу рублей. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитику. Эксперты отмечают, что рынок рабочего персонала за последние пару лет переживает серьезные изменения, а швейное производство становится одной из зон кадрового дефицита. По данным Росстата, в период с января по август в стране произвели 176 миллионов трикотажных и вязаных изделий, а также 25 миллионов мужских производственных комплектов, костюмов, курток и пиджаков. Всю эту продукцию необходимо производить, поэтому предприятия нуждаются в специалистах, которые работают с тканью.
1: Про каникулы.
0: Осенние каникулы школьников в России в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Министерства просвещения. В предыдущие годы осенние каникулы длились 9 или 10 дней. Ранее сообщалось, что осенние каникулы школьников, которые обучаются по четвертям, в предстоящем учебном году будут длиннее зимних. Официальный курс доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс евро – 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Итак, друзья, продолжаем. Просыпаться делаем это активнее под музыку Авторадио в компании Драйв-шоу. Поехали. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, прямо сейчас будем в этом часть, конечно же, еще озвучивать, но уже плавно подводить итоги нашего драйв-чата. Напомню тему, она связана с... тем, что аналитики зафиксировали дикий скачок спроса на баночки, крышечки и закаточные машинки, стерилизаторы и тому подобные вещи. Вот вы занимаетесь этими вунш-пуншами, делаете закрутку на зиму. Главное, зачем вы это делаете? Напишите нам, фотографии тоже это классно. И мы еще и будем подарок вручать, но о нем чуть позже.
1: Кроме того, в этом часе у нас с вами встреча запланирована с двумя очень разными людьми. Один обитает в естественной среде, я думаю, что на берегах водоемов и не только, на поверхности его тоже можно встретить. Это профессиональный рыбак Павел Боровой, а еще человек, который, ну, знает, мне кажется, все вот эти помещения, где суды происходят. Алена Антонова, у нее опыт просто колоссальный. Вот с ней тоже обсудим очень важную и интересную тему.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Драйв-шоу «Поехали» с вами, друзья. Ну, я хочу признаться, я еще никогда, ни разу в жизни, хотя рыбачу, наверное, лет с 7-8, не рыбачил с лодки.
1: Вот. Серьезно?
0: Есть реально мечта такая.
1: Серьезно?
0: Может быть. Меня не пускают на надувную из-за перевеса. Я тоже не исключаю такой возможности.
1: Ну, еще пока есть время, пока есть навигация, можно быстренько надуть или у кого-нибудь взять в аренду и половить.
0: Есть такой человек, у которого и лодка есть, и главное, знает он, что надо брать с собой в эту самую лодку, когда отправляешься на рыбалку.
1: В принципе, ты можешь дождаться у берега и отжать у него.
0: Поговори там, я осилю.
1: Улов.
0: Итак, встречайте, рыбак Павел Боровой.
2: Держи леща. Поехали.
3: Рыбак, доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
3: Давай, смотри, ты неоднократно нам рассказывал, что у тебя есть лодка, ты понтуешься время от времени. А знаешь ли ты... Что должно быть в лодке и вообще на воде? Какие средства безопасности?
4: Об этом должен знать каждый водомоторник, каждый рыбак. В лодке обязательно должен быть, естественно, спас-жилет и конец Александрова.
1: Да. Прости, что?
4: Вот, интересно.
3: Фотография опа, какого-то Саши?
4: Я не знаю, конечно, откуда она взялась. Скорее всего, я придумал какой-то Александр. Вот. Но это, в общем, длинная веревка, толстая, и у нее на конце петля с поплавками. То есть это такой импровизированный спасательный круг. То есть если кто-то там за борт выпал, да, вы эту веревку закидываете, она, естественно, не тонет из-за пенопластовых этих кружков. И, значит, утопающий спокойно ее ловит, хватает, обвязывается вокруг себя, и вы его вытаскиваете к лодке. Вот, дальше. Спас-жилет.
3: Ты уже сказал, мы поняли. Спас-жилет.
4: Да, спас-жилет. Он должен быть в лодке или на людях, которые находятся в лодке.
3: Тот-то молодец, конечно, подметил.
4: Ну, а как?
3: Так, а что еще?
4: По правилам, значит, если лодка больше 4 метров, значит, спас-жилет, по правилам, он должен быть в лодке.
3: Главное, чтобы он был, мы поняли. Как аптечка в машине.
1: Как оберег.
4: Лежит и все. Все правильно, друзья, да.
3: Давай сразу стоимость.
4: Спас-жилеты можно купить сертифицированные примерно на наших рынках. До 10 тысяч, я думаю, там, ну... А куда еще больше? Да. Есть спортивные спасательные жилеты. Они, может быть, стоят чуть-чуть
3: подороже. А надувной детский нельзя? Ну, для взрослого.
4: Только если 2 на обе руки.
3: А вот, кстати, по поводу нарукавников, они не зайдут?
4: Нет, конечно.
3: И все, больше ничего там? Песок, огнетушитель?
4: Нет, в принципе, все. Естественно, в яхтах и катерах там желательно, чтобы был огнетушитель. Уже полноценный спасательный круг.
1: Навигационная система.
4: Но в лодках... В небольших лодках и лодках ПВХ меньше там 3,5 там, и, ну, 100 метров, естественно, они не нужны. Ну, то есть их некуда так класть.
3: Это все? Что нужно средства безопасности? Ну, мы на воде поняли, а так?
4: Смотрите, еще очень главный момент. Значит, кто ездит на моторах, да, на лодке с мотором, там есть обязательно такая чека. Это если, например, вы экстренно, ну, случайно свалились с лодки, вот, вы ее выдергиваете, она должна быть прицеплена к вам, к одежде, к руке, вот, и она глушит мотор.
3: Ну, это на примере гидромотоцикла. Вот
4: типа того, да, не обязательно, понял. Да.
1: Чтобы он без тебя не ушел.
4: Чтобы не ушел, да.
1: Спасибо, рыбак. Автор блога «Человек с севера» Павел Боровой.
4: Спасибо, друзья. Пока-пока.

0: Итак, четверка на Яндекс.Картах в данный момент. В городе есть бордовые пробки. Сейчас не просто на Аминьевском и далее на Рублевском шоссе от улицы Артамонова до метро Кунцевская. Скорость, ну, буквально 5 км в час. Слушатели сообщают о ДТП в среднем ряду. Длина затора 1,5 км, проехать эти 1,5 км получится лишь за полчаса. Некоторые оказались в этой пробке, решив объехать затор на внутренней стороне МКАДа от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе, так что, видите, не всегда получается объехать. Бывает, что еще хуже. Может быть, лучше было бы и постоять там. Пока это вся информация с дорог, давайте о погоде.
1: Плюс 10, с часа в час пока ничего не меняется. В течение дня обещают синоптики до 16 градусов, хотя ожидаем 20-ку, ну, возможно, это будет завтра. Главное, что без осадков, поэтому можно зонт оставить дома.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст. Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
4: И откройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+. Авторадио.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». В студии по-прежнему Ваня.
2: И Денис.
1: И к нам присоединяется адвокат, партнер юридической фирмы «Стрим» Алена Антонова.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Ален, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, ребят.
1: Алена, с чем мы хотим обратиться? Каждый из нас, наверное, Алена в том числе, брал хоть раз в каршеринг, как это назвать, взаймы.
2: Пользовался услугами каршеринга.
1: И, соответственно, там появляется галочка, согласен ты на страховку или нет. Но это плюс к сумме.
2: Конечно, плюс там рубль, два, три.
1: Многие отказываются от этого. И вот вопрос. Если, не дай бог, кто-то из наших слушателей, или мы в том числе, попадем в ДТП, все, страховки не будет?
3: Нет, это не совсем так. У нас в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, например, полис ОСАГО – это обязательное условие пользования автотранспортным средством. И каршер в этом смысле не отличается от обычной вашей собственности автомобиля. Для чего появляется эта галочка? Вы можете воспользоваться просто обычным полисом ОСАГО, который покрывает только 400 тысяч ущерба, или вы можете расширить свою гражданскую ответственность на большую сумму с помощью полиса КАСКО.
2: Сразу вопрос. Мы, когда делаем это, мы страхуем свою ответственность в случае, если мы виновники? В остальных же случаях нам ничего не грозит, если мы не виноваты в ДТП.
3: Если вы не виноваты в ДТП, каршеринга и страховых компаний к вам вопросов не будет. Они могут появиться только в случае, если, столкнувшись с кем-то на дороге, вы не оформили надлежащим образом ДТП, то есть не зафиксировали, что оно было, или не зафиксировали, что там есть виновник, или виновник скрылся, и вы ничего не сделали для того, чтобы вызвать сотрудников ГИБДД и обнаружить этого виновника, тогда наступают определенные последствия. Но они наступают и во всех обычных случаях пользования автотранспортом личным средством. Да? То есть у любой страховой компании в договоре страхования прописаны условия, при которых она может отказать выплате страхового возмещения.
1: Кто-то хоть читал до конца?
3: Я читала.
1: Отправил туда фотку свою. Типа, вы готовы? Готов. Банковскую карту несите? Хорошо.
2: Я больше скажу. Одна каршеринговая компания где-то раз в два месяца перевыпускает договор, вносит какие-то правки и изменения и просит подписать. И я каждый раз подписываю.
3: На самом деле он не такой большой, как кажется, но в целом при регистрации в приложении еще до того, как вы начали пользоваться автомобилем, всегда имеете возможность прочитать договор. Я очень рекомендую это делать, потому что они немножко отличаются от разных каршеринговых компаний. И основное в этом договоре даже не сколько страховка. Страховка – это очень обычные и понятные условия. Да. Что касается остальных условий, то основной момент, который стоит обратить, это штраф. Они используются в случаях, когда вы каким-то образом нарушаете договор. Например, история, когда у вас случилось ДТП, и вы не уведомили каршеринговую компанию незамедлительно о том, что у вас произошло ДТП.
2: Так.
3: Соответственно, каршеринговая компания по договору аренды имеет право потребовать ваш штраф. Причем проблема этих штрафов заключается в основном в том, что они списываются без акцептном порядке. Что это значит? То есть вы прикрепили...
1: Без твоего спроса?
3: Да. Как правило, суммы, которые по штрафам, они в разумных объемах большие, но с учетом того, сколько длятся судебное разбирательство,
1: а люди практика есть, да,
3: конечно, практика есть, да, есть практика, когда люди действительно обращаются в суд и пытаются оспорить эти штрафы в том числе. Но, честно скажу, практика не очень сильно в пользу потребителей, не очень сильно.
1: Потому что никто договор не читает, мы уже поняли.
3: Да, потому что договор никто не читает.
1: Я вообще рекомендую пересаживаться на метро. Карта-тройка, она, кстати, ты когда заходишь в метро, оплачиваешь, нам Максим Лексутов говорил, что она тоже включает в себя страховку.
2: Автоматически,
1: это,
2: да.
1: Да, но это уже другая будет тема вместе с Аленой Антоновой. Адвокат-партнер юридической фирмы «Стрим» была у нас в гостях. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Спасибо, ребят, было очень приятно.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
5: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
4: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
5: Машина на года, сразу видно.
6: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллиона 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
15: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
16: Мне с гусем.
15: Так они все с гусем.
16: Так я все и возьму.
17: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
18: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
19: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
20: Эргоферон.
21: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
22: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Казань. Брал. Астрахань. Брал. Рим. Брал.
25: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
26: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
27: Все под контролем.
28: Красота-то какая! Лепота!
29: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
30: Вы владелец бизнеса.
31: А значит, работаете за...
32: Троих.
31: Четверых.
32: Пятерых не хотите?
33: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Авторадио.

0: Ребята, большое вам спасибо за такое большое количество сообщений, потому что невозможно все прочитать, аппетит разыгрался. Но, тем не менее, пришло время подводить итоги. Напомню, что аналитики зафиксировали дикий скачок спроса на банки, крышки и закаточные машинки. И мы вас спросили, сделаете ли вы что-то для себя в виде закруток, что обычно закатываете, тому подобные вещи. Главное, для чего вы это делаете. Я не нашел пока ни одного, ну, два человека, наверное, из большого количества написавших о том, что они не видят в этом смысла.
1: Ну, я думаю, подавляющее что, большинство.
0: Да, и в основном это два мужчины написали. Вот. Но что происходит, конечно, это невероятно. Сейчас будем подводить итоги и кому-то будем вручать подарок. 915-459-2020. У вас есть еще время написать нам.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, что нам пишет Елена? Она написала, я в этом году дорвалась в походы в лесу, совмещала приятное с полезным. Грибы, ягоды, природа, что выросло на огороде, также быстренько закрутила в банке, убрали все в глубину, то есть в погреб в доме. Дочка пыхтела, возмущалась, крутя баночки, но с удовольствием достает и зимой их употребляет. И присылает фотографии. Я вот сколько этим летом ходил в лес? Ну, буквально горсть лисичек. Вообще, вот в моем регионе, я не знаю, то ли собрали все, кто был, до меня приезжал. Но тут фотографии, где одни белые лежат на столе.
1: Ну вот на востоке области, от Москвы, недалеко, буквально 50 км. У меня друзья, у них там дача, собирали полные просто корзины этих огромных белых грибов. Красота невероятная, ну и вкусно тоже. Так, Серег написал, люблю квасить. И именно квасить. Любые овощи, фрукты.
0: Просто точка. Люблю квасить. Там дайте банку.
1: Какая-то восклицательный знак, да. Дайте банку и дайте еще какую-нибудь тару подходящую. Так вот, любые овощи, фрукты, от капусты до винограда, получается очень вкусно. Вся семья в восторге. На данный момент заквашены зеленые помидоры с хреном, сливы, виноград и яблоки. Все квашеное.
0: Если не делать закрутки, то что тогда Якубовичу на поле чудес носить?
1: Вот вопрос, после которого можно вообще закрывать драйв-чат.
0: Так, ну многие говорят спасибо маме, лечь огурцы, помидоры, капуста, грибная икра. Вот такое я не пробовал.
1: Очень, я тоже, даже не слышал.
0: Выручает. Баночку открываешь, добавил сыр, чеснок, грецкий орех и мазик. Вообще просто это Елена. Но тут пошли уже номинанты на победу.
1: Давай.
0: Консервация – это святое. Начиная с огурчиков, помидорчиков, персика, горького и сладкого. Капустой. Но когда приходит август, созревает Изабелла. О. В этом году 34 литра готово к зиме, написала Марина. Компот. Есть еще...
1: 34 литра.
0: Да. Есть еще, где же я специально прям помечал, у нас сегодня спрашивали, а мужчины вообще крутят? И тут на арену выходит Юрий. Доброе утро, ребята, каждое утро с большим удовольствием слушаю. И вот решил присоединиться к драйв-чату, когда услышал про закаточки-закруточки. Попадет, слушай, у меня банка выпала, попадет мое сообщение в эфир, не знаю, попадет, Юрий. Так вот, в этом году сделал закатки домашних 40-градусных напитков собственного приготовления. Но только для себя и родных, и друзей, которые приходят ко мне в гости. На дыне, арбузе, ежевичке, клубничке, черне, малине, клюкве, вишне, дубовой щепе. Или как правильно называется? Щепа.
1: Щепа, да.
0: А все овощные закатки лежат на плечах, конечно, жены. Естественно, помогаю в этом, так как мои напитки с ее закатками имеют большую совместимость.
1: Мы готовы обменять подарки, которые
0: не то,
1: есть
0: что
1: в нашем драйв-чате.
0: Это будет единственное, на что мы поменяемся.
1: А мне понравилось сообщение, я думал, там точка будет раньше. Только для себя. Родные, близкие, друзья, которые приходят к нам в гости, обойдутся. Я думал, так он напишет. Это только моя прелесть.
0: Тут Ксения еще фотографию прислала. Хочется в ее погреб попасть. Значит, стеллаж стоит снизу. Две, так скажем, полочки выделены под ящики с картошечкой. Причем картошка идеальная, знаешь, как в магазине. Прям хорошо выращенная, крупная, не мелкая.
1: Так.
0: Далее идут помидоры, помидоры, помидоры. И сверху идут огурцы и лечь.
1: Идеальный фэн-шуй.
0: Короче, Ксения, готовьте стол. Мы вместе с Юрием и его арбузными приезжаем к вам. Слушайте, выбрать кого-то, конечно, это будет трудно. Если была бы дегустация, можно было бы, да? Как-то баллы.
1: Ну куда тебе? Какая тебе дегустация?
0: Ну да, ну на три банки-то я переживу, потом вызовем скорую. Это нормально. Давайте Юру все-таки поздравим, потому что он и жене помогает в закруточках. И сам там участвует. Ну, понятное дело, не только вот эти напитки, но еще компоты, морсы и так далее. Поэтому, Юра, мне кажется, ты заслужил. Среди большого количества прекрасной половины человечества девушек, мужчина вот ворвался как раз со своими закрутками.
1: Так что, Юра, получаешь приглашение на поход в кино и набор для автолюбителя от создателей фильма «Битва моторов». Выходит он в прокат во всех кинотеатрах страны уже 8 октября. Поздравляем!
0: Юрец, молодец! Поздравляем.
1: Соленый огурец.
0: Да там много рифм. В любом случае, спасибо всем, ребята, кто написал, за то, что вы отреагировали. Это классно, это здорово. Ну, больше добавить нечего. Всем приятного аппетита, если вдруг вы там... Ой, с этой вкусняшкой. Ну, аналитики, кстати, пускай дальше спорят про продажи. Но домашняя банка огурцов все-таки или варенье это...
1: Это родное.
0: Это не покупное. Это уют, семейные традиции. Про ту самую заботу, когда зимой открываешь баночку. Да, а там настоящее лето. Это как-то объединяет вместе. Надо пельмень, что ли, приготовить в выходные.
1: Давай.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: не относится к трафику внутри МКАД, разумеется. Ну а вот в области есть пробка вообще на все 10 баллов. Она на Путилковском шоссе. Транспорт стоит от дороги к МКАДу до Новокуркинского шоссе. Длина затора всего один единственный километр, но проехать этот километр удастся лишь за час.
1: Кто в курсе, ребят, что там происходит? Сообщите нам. Можно видео, можно аудио. Номер для связи прежний. 915-459-2020. Все-таки это 10 баллов до этого времени и на один километр. Это явно что-то серьезное произошло.
0: Ну, явно.
1: Ждем ваших сообщений. Спасибо.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14. 0+.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, друзья, время нашего эфира на сегодня официально подошло к концу. Три часа, как всегда, быстро и незаметно пролетели, но мы успели разобрать три книги о заготовках. Например, вместе с Ульяной Улилай. Также понять, что нужно и какие упражнения необходимы, чтобы не болели ноги и спина. Когда вы за рулем, отдельные реверансы в адрес Владимира Демченко, спортивного врача. Ну и это еще не все.
2: Конечно же, обсудили, как страховать автомобиль, когда он каршеринговый, как свою ответственность там максимально снизить. Ну и самый приятный для меня момент – это рыбалка с лодки с настоящим профессионалом Павлом Боровым.
1: Все на этом. Спасибо каждому отдельно, кто еще и написал нам сообщение, прислал свои истории. Иван Броневой собирается уже и убирает наушники. Спасибо тебе за компанию.
2: Денис Курочкин уже достает телефон.
1: Да, друзья, всем желаем, чтобы остаток этого дня прошел максимально легко, спокойно и без лишней суеты. Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30%.

0: 5% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в

0: Получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 000 рублей. 1000 бонусных рублей, 20 000 рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимально выгодно с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Словакия отказалась считать Россию угрозой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ о том, что из Москвы якобы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта, передает газета РУ. При этом словацкий министр признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта. Калиняк подчеркнул, что подобное позиция не означает, что Словакия не будет помогать союзникам.
0: Про цифровой рубль.
1: Нехватка готовых решений и незрелость нормативной базы создают для компании основные сложности при подготовке к внедрению цифрового рубля. Об этом заявили почти в третьей организации, пишут ведомости. Эксперты считают, что основная проблема кроется в нехватке специалистов и готовых импортозамещенных решений. Не хватает проектировщиков систем защиты информации, а также навыками сделать проект и подготовить документы, которые пройдут все необходимые проверки. Помимо прочего, правила меняются быстрее, чем компании успевают к ним адаптироваться.
0: Про работу.
1: Россияне пожаловались на нехватку подходящих вакансий. С такой проблемой столкнулись свыше 33,5%.

0: 10% опрошенных, отмечают аналитики. Респонденты отметили, что даже наличие большого числа предложений не гарантирует быстрого трудоустройства. Вакансии могут не соответствовать профессии, уровню зарплаты, желаемому графику или другим условиям соискателя. При этом спрос работодателей распределен по отраслям и регионам неравномерно. Подробнее о ситуации на рынке труда Авторадио рассказала карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина.
1: Вакансий действительно в каких-то областях стало сильно меньше. Это прямое отражение там, состояния рынка, плюс все-таки какие-то у нас там компании, к сожалению, закрываются, поэтому вакансии такие больше не появляются. Но при этом есть и обратная сторона, что есть достаточно большое количество компаний, у которых идет регулярный найм. Другой вопрос, что эти вакансии не всем интересны, потому что это ну, там, какие-то совсем линейные позиции, условно, кладовщика, сборщика.
0: Эксперт также отметила, что сейчас много фейковых вакансий.
1: Фейковую вакансию от нефейковой можно отличить по ее описанию. Если это какие-то размытые описания, если не показаны условия. Ну, бывает, что скрытые заработные платы, такое случается, но если вообще ничего не сказано про деньги, вообще не очень понятно, да, вот тебе ветка работы, то, скорее всего, это фейковые вакансии. Лучше, конечно, с ними не связываться и даже ну, там, не откликаться и просто пропускать мимо.
0: Добавлю, сложности в поиске новой работы сохраняются на фоне низкой официальной безработицы. В марте ее уровень в России составлял 2,2%.
2: Про природу.
0: В ближайшую пятницу на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии РАН. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Их будет 2 с 6 до 9 утра, а потом с полудня до 15 часов. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Курс евро 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио.

и честно признаемся, ну не верим же мы в гороскопы. Ну согласитесь, и водолеи классные, и овны ничего, да даже скорпионы. Уж сколько про них шуток страшных. Тоже вроде нормальные люди. Олеся Соболева у микрофона, вы настроены на авторадио, а это, между прочим, к деньгам, а деньги, ну, все без исключения любят. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры шагает по стране, мы каждый день делаем вас богаче, ведь в призовом фонде на старте было 5 миллионов рублей, сейчас у нас уже 4 миллион в розыгрыше. Было и 5 желаний, 3 из которых мы исполнили. Ну что, а вот теперь интрига, очень приятная. Ух, прямо ожидаемое. 4-й суперфинал на подходе. Я же говорила, что эта осень всех нас порадует. Октябрь мы запомним навсегда, ведь 29 числа в четверг у нас случится самое настоящее чудо в эфире, и чья-то мечта исполнится. Кто-то точно поплавает с большими белыми акулами, кто-то слетает на Маврикий, там поплавает с китами. У нас какой-то подводный мир в мечтах у слушателей. А кто-то и выйдет за замуж, устроим мы свадьбу мечты. Хотя я так прям сказала замуж, может быть, это мужчина нам написал. Может, он жениться хочет, так вот прям вот с блеском, с роскошью. Авторадио, как говорится, в помощь. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте свою мечту на нашем сайте, слушайте эфир внимательно. И 29 октября мы узнаем имя нашего 4-го победителя, нашего счастливчика, нашего отчаянного мечтателя, чье желание с удовольствием исполним. Пойду тоже составлю список своих желаний и что-нибудь сделаю для их исполнения. Вам отличной среды.

0: Следим за столичным трафиком вместе с Авторадио 93 FM. Делайте громче, ловите четверку. Такая оценка на Яндекс.Картах. За прошедшие полчаса стало еще и плотнее в центре. Упала скорость на Ленинградском проспекте и далее на Первой Тверской Ямской улице от Беговой до Васильевской. И скопились машины на Садовом кольце, на внешней стороне от площади Красных Ворот до Краснопролетарской улицы и на внутренней от Ленинского проспекта до метро Парк Культуры. В этих пробках проведете, ну, минут 15-20. О погоде поговорим. Очень даже приятная, красивая, солнечная. Плюс 11 на термометре, а будет плюс 16. Чего не будет, так это осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: 70 025 36 71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
2: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
3: Театр оперетты представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Правительство утвердило плату за госуслуги через МФЦ. По данным РБК, норма заработает с 1 марта. После этого МФЦ и Почта России смогут брать до 5000 рублей за прием и доставку документов при получении государственных и муниципальных услуг. Плату могут взимать за прием заявления с его последующей доставкой в нужное ведомство. Отмечается, что такие услуги будут добровольными и исключительно по желанию заявителя. Россияне стали активнее готовить автомобили к зиме. В сентябре продажи зимних шин на крупных интернет-площадках заметно выросли по сравнению с августом. Как пишет РИА Новости, на отдельных площадках спрос увеличился в 1,5-3 раза. Эксперты связывают это с тем, что автомобилисты предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. В среднем полная подготовка машины к зиме, включая замену шин, масла, антифриза и обслуживание, может обойтись примерно в 46 тысяч рублей. Таиланд ведет туристический сбор в 450 батов, это чуть больше 1100 рублей. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ, новую плату рассчитывают ввести в следующем

0: году. На первом этапе она должна коснуться туристов, которые прибывают в страну самолетом. Часть собранных средств планируют направлять на страхование путешественников и развитие туристической инфраструктуры. Окончательное решение еще предстоит утвердить тайским властям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Между прочим, миграция кукушек уже стартовала. Птицы вовсю улетают в теплые края. А мы с вами согреваемся компанией друг друга. И уже на финишной прямой наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Очень приятно с вами иметь дело. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД, и команда Авторадио проверяет результаты. Мы определяем финалистов, совсем скоро узнаем их имена. Напомню, что 10 лучших в финале уже в эту субботу, 10 октября, примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучшие из лучших, кто быстрее проедет маршрут, при этом не нарушив правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю отличной среды, чтобы все ваши планы осуществились. Ну, а мы чем можем, поможем. Ну, как минимум, классной музыкой.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление

0: Посмотрим на столичные дороги, что успело поменяться за прошедшие полчаса, но как будто бы успокоился трафик. 3 балла вместо 4 мы видим на Яндекс.Картах. Заторы на 15-20 минут, это если говорить о столице. На юго-западе, правда, имеется бордовый затор. Тормозят машины на улице Вавилова от проспекта 60-летия Октября до 3-го транспортного кольца. Как сообщают наши слушатели, там случилось ДТП, оно и мешает нормальному движению. Будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны, не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте ПДД, потому что дорожные камеры видят все, а со следующего года даже будут видеть чуть больше и фиксировать более 50 нарушений. Новые Азимут 5 будут замечать телефон в руках, непристегнутый ремень, отсутствие шлема и фар. Да не просто замечать, потом еще и штрафы нам будут приходить, так что давайте соблюдать правила дорожного движения.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная

0: Азикоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменятся условия на экзамене при получении прав. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России с 1 марта вступит в силу нововведение, которое изменит правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Холодов. Постановление правительству уже принято. Так участников начнут фотографировать при сдаче экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, говорится в документе. Также с 1 марта можно будет сдавать экзамен на право управления транспортом без предъявления медицинской справки. Но медзаключение в таком случае должно быть в Федеральном реестре документов, пишет «Комсомольская правда». Издание напоминает, что часть новых правил уже работает с мая этого года. Практически экзамен назначают не позднее 60 календарных дней после сдачи теории. Кроме того, запрещены средства фото, аудиосвязи и электронные устройства во время экзамена.
0: Про столицу.
1: В преддверии Дня московской промышленности, который отмечается сегодня, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый в стране московский кластер электробатарей. Президент отметил, что технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей энергии, призвав к активному внедрению новых технологий. Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что создание кластера – это шаг к обеспечению технологического суверенитета страны. Новый комплекс, расположенный в особой экономической зоне «Технополис Москва», откроет более 2000 рабочих мест. По прогнозам, к 2030 году кластер покроет почти 70% потребностей отечественного рынка в аккумуляторах.
0: Про инициативы.
1: Для школьников собираются создать отдельную нейросеть. Она будет содержать проверенную информацию, помогать в подготовке домашних заданий. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Шатунов. По его словам, нейросеть не должна выполнять всю работу за школьника, так как ученикам важно самостоятельно развивать аналитическое мышление, навыки поиска информации. Однако современные технологии могут упростить часть учебных заданий. Своим мнением о новой инициативе в беседе с Авторадио поделилась профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Вот даже не понимаю, какая может быть специфика, почему специально должна быть какая-то отдельная. Сейчас пока то, что пользуются учителя и ученики. В Китае было немало исследований, которые показали, что на протяжении нескольких лет его использования ухудшает образовательные достижения, академические

0: именно достижения за счет того, что вместо себя подставляют эти решения, задания и так далее, и уже без помощи искусственного интеллекта их собственные достижения на контрольных измерениях показывают ту или другую деградацию в академических результатах.
1: Добавлю, Владимир Путин, однако, поддержал идею создания нейросети в сфере образования. Президент назвал идею правильной.
2: Про столицу.
1: На этой неделе в Москве ожидается возвращение к летним значениям температуры. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Сообщается на сайте «Аргументы и факты». По его словам, потепление начнется уже сегодня. К пятнице столбики термометров могут подняться до отметки в 20 градусов. Ильин также отметил, что в выходные тенденция изменится в обратную сторону. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Курс евро 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

свои нет, пожалуйста, приберегите для других дней. А сегодня у нас самый продуктивный день недели. Именно по средам пик работоспособности достигает своего максимума. А я вот сижу в студии Авторадио и думаю, а что так работать-то хочется? А это все она, среда. Родименькая. Делайте громче любимую радиостанцию. Объединим усилия. У микрофона Олеся Соболева. И в целом у нас здесь собралась команда мечты.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Ну, знаете ли, неплохо мы с вами едем, и цифры это подтверждают. На Яндекс.Картах 3 балла, трафик спокойный, основные трудности нашли на кольцевых. Задерживает МКАД на 15 минут на внутренней стороне пробка от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На ТТК скопились машины на внутренней стороне от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе и от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. Не отстает и Садовая, тормозит на внешней стороне от проспекта Мира до Тверской улицы. В этом заторе проведете 20 минут. Ну или найдете пути объезда, сэкономите время и приедете вовремя туда, куда вы держите свой путь в компании Авторадио. 90.3 FM, делайте громче, ловите привет. И тепло осеннее, как неожиданно, радует нас октябрь. Плюс 11. Сейчас на термометре будет 16 градусов. И без осадков пройдет этот день.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте detifm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-79-24-50.

0: 5, город Москва.
1: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru.
2: 12+. Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
3: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Росприроднадзор не нашел загрязнений в море у Сочи после пожара на танкере. Специалисты продолжают следить за состоянием акватории и береговой линии. Об этом ТАСС заявили в ведомстве. Накануне в Черном море загорелся танкер под флагом Либерии. Судно эвакуировали 23 человека, двое пострадали. В Минтрансе сообщили, что танкер атаковали беспилотные катеры. На борту были граждане Индии. После ЧП власти закрыли все пляжи и набережные Сочи, а также федеральные территории Сириус. По итогам года в России могут продать больше 100 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Такой прогноз дал глава автостата Сергей Целиков. За 9 месяцев на учет поставили около 11 тысяч электрокаров и почти 59 тысяч гибридов. Продажи первых выросли на 42%, а вторых примерно в 2,5 раза. Эксперты ожидают, что интерес к такому транспорту сохранится и дальше, даже при стабильной ситуации на рынке топлива. Пастор из ЮАР Джошуа Млакело вновь назвал дату предполагаемого вознесения человечества. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на британскую газету The Express. На этот раз он назвал 12 и 13 октября. При этом прошлый прогноз пастора уже не сбылся. Ранее он утверждал, что конец света должен был произойти в сентябре прошлого года. Пастор объяснил перенос тем, что людям якобы дали больше времени на покаяние. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандей. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
1: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: Когда нужно все успеть, важно не воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе

0: подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
1: Категория 6+.
2: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
3: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
4: Авторадио.

0: Но мы с вами, конечно, разогнались, подобрались к экватору рабочей недели, к полудню среды. 3 балла при этом на Яндекс.Картах. И не скажешь по трафику, да, что октябрь, рабочая неделя, загруженность дорог как будто бы лето на календаре. Ну, давайте о пробках поговорим. Они на 15-20 минут. Особенно выделяется Люсиновская улица. Стоит от улицы Павла Андреева до площади Серпуховской заставы. Слушатели сообщают о ДТП в среднем ряду. Будьте внимательны. А в области тормозит Торгачевское шоссе от поворота в селе Киово до железнодорожного переезда и в обратном направлении от поворота в район Луговая и также до ЖД переезда. Видимо, этот самый переезд сейчас и закрыт. Если находитесь в том районе, знаете причину остановки, сообщите, пожалуйста. Единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020.
1: Автомонитор авторадио. Реклама. Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 12+.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВФ предупредили о росте мирового госдолга выше 100% ВВП. Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
1: Про главное.
0: Совокупный государственный долг в мире приближается к уровням, сопоставимым с рекордными показателями после Второй мировой войны. Скоро он может превысить 100% мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает ТАСС. Среди главных рисков для мировой экономики указаны чрезмерный бюджетный дефицит, рекордная долговая нагрузка и высокие расходы на обслуживание обязательств. Георгиева отметила, что наиболее сложная ситуация складывается в развитых странах, где отношение госдолга к ВВП остается самым высоким. Глава МВФ призвала правительства стран с высокой долговой нагрузкой принять срочные решительные меры для сокращения бюджетного дефицита.
1: Про санкции.
0: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. По его данным, ограничения затронут свыше 1500 компаний и физлиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Пакет может быть утвержден Советом Европейского Союза и вступить в силу до конца этой недели. Ранее новые санкции против России ввела Япония. В ограничительные списки включены 33 компании, 9 граждан, а также 4 организации из Турции и Арабских Эмиратов. Кроме того, рестрикции затронули 35 судов, якобы связанных с российской стороной.
1: Про страхование.
0: Средняя стоимость страховки по ОСАГО в России выросла в этом году на 8% относительно 2025-го. Такие данные привел начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров, пишет «Известия». Эксперт также сообщил, что средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%. По словам Спирова, рост цены полиса связан с тем, что страховщикам все труднее удерживать выплаты на прежнем уровне. Но ранее в страховых компаниях отмечали, что стоимость запчастей в справочниках, которые используют для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции ТО могут отказываться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков.
1: Про нас.
0: Россияне стали почти в 5,5 раз чаще заказывать наборы роллов на ужин. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Наиболее активно россияне заказывают продукты и готовую еду с 17 до 21 часа. В корзину попадают блюда, которые можно сразу подать на стол, а также ингредиенты для быстрого домашнего ужина. Помимо роллов, покупатели стали чаще выбирать другие готовые блюда азиатской кухни, в том числе суши-сэндвичи. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 71 копейка.

0: Курс евро 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Что у нас на выходных?
3: Велозабег в парке.
2: Я готов.
3: И я могу.
4: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Авторадио.

0: День как последний, живем эту жизнь на полную катушку под звуки любимого авторадио. Спасибо Лолите за эту вдохновляющую песню, которую прямо сейчас мы поменяем на деньги. Есть такая опция у нас в игре «Много денег». Счастливый сезон продолжается.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И это не просто слова, это самые настоящие поступки. Ведь мы же тут по-взрослому с вами разговариваем. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе играем на деньги. Между прочим, 5 миллионов рублей у нас было на старте в призовом фонде счастливого сезона. И исполняем ваши мечты.

0: заветных желаний, три из которых уже стали реальностью. Закрыли мы автокредит на 1 300 000 рублей нашей слушательнице Вере Лавриковой из Москвы. Сделали миллионером Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. Он так и написал: «Хочу 1 000 000 рублей». И вручили профессиональную фототехнику Игорю Чугляеву из Москвы. Кто же следующий, чье имя мы впишем в зал славы игры «Много денег» счастливого сезона? Это мы обязательно узнаем уже совсем скоро, 29 октября. У нас 4-й суперфинал. 4-я мечта исполнится в прямом эфире радио номер 1 в России. Вся страна готовится. Надеюсь, вы тоже поменяли гудки в мобильном на гимн авторадио. Поделились своей мечтой на нашем сайте. Вы тут такие мечты нам наприсылали. Кто-то желает о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли, кто-то хочет полететь в космос, а кто и неделю провести на необитаемом тропическом острове без связи. Принимается, понимается и будет исполнено в одном из наших суперфиналов. Прямо сейчас давайте сыграем на деньги. 5000 рублей в банке. Кто на них претендует, спросим у нашей авторадио-рулетки. Номер выбран 5028. Последние цифры, префикс 915. Зовут нашего игрока Марина. Живет она в Москве и пишет: «Очень меня порадует новый автомобиль. Я участвую в игре со времен розыгрыша Porsche Cayenne». Классная мечта, Марина, авторадийная. Вот какую машину вы не рассказали? Про Porsche-то написали, может быть, вы именно его и хотите. Давайте прямо сейчас мы Марине позвоним и все у нее спросим. Но прежде гимн авторадио хотим услышать. 3000 рублей, как только это случится. Марина, наш человек, берите трубку. Алло, Марина, здравствуйте. Да. Это авторадио, звонит игра «Много денег». Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
1: Боже мой, неужели я дождалась на авторадио?
0: Вы дождались.
1: И как большинство этих людей, которые говорят: нет, я не слушала. Да, я тоже не слушала, к сожалению.
0: Ну ладно, ладно. На сегодня, на сейчас прощаем. Марина, давайте-ка поговорим о вашей мечте заветной, об автомобиле. Какой вы хотите? Рассказывайте.
1: Смотрите, вообще, я в игре с того момента, когда разыгрывался Porsche Cayenne, самый первый, вот тогда, помните,
0: да,
1: давным-давно?
0: Это очень в прошлой жизни было.
1: Да, именно так, и вот с тех пор я жду звонка этого заветного.
0: Может быть, вы хотите как раз-таки Porsche?
1: Ну, это было бы вообще идеально, конечно, но я согласна и на что-то попроще, чем для слова.
0: Ладно, мы потом разберемся ближе к делу, когда ваша мечта исполнится. Будем
1: конечно
0: выбирать вам машину. Красивую, мощную, прям для вас.
1: Абсолютно точно.
0: Так, Марина, получается, эфир вы не слушали сейчас?
1: Нет, не слушала, к сожалению.
0: А что делали? Вот теперь интересно знать, что вы делали.
1: Вот не поверить, я хожу по мусорокамерам своего дома, я управдом просто.
0: Кто купит билеты в пачку, тот получит водокачку.
1: Именно так. А если нет, то отключим газ, воду и все прочее.
0: Так, Марина Владимировна, уже хочется как-то с вами серьезно разговаривать, но вы сходите вместе с авторадио, включите у себя в телефоне, слушайте. Бац, деньги, бац, машина.
1: Вот следующий раз буду делать именно так.
0: Между прочим, у нас 29 октября 4-й суперфинал. Я напоминаю.
1: Но здесь я буду целый день вот прям на связи абсолютно точно.
0: Принимается.
1: 29-го.
0: Да, Марина, мы вас поздравляем за то, что вы такая вот оптимистичная, такая веселая, жизнерадостная и наша все равно. За гимн авторадио 3000 рублей получите, распишитесь. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. Совсем скоро вы получите на вашу карту «Озонбанка» 6000 рублей. Мы же продолжаем наш счастливый сезон, запуская авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 7000. Кто же их заберет, узнаем обязательно. Играем несколько раз в день, в любой момент. Позвоним, так что, пожалуйста, будьте на связи. Будьте с нами. Хотим делать вас богаче и счастливее. Тем более у нас есть такая возможность. 5 суперфиналов в счастливом сезоне. По Новый год ожидается 6-й, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, слушайте Авторадио. Все у нас получится.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: кажется, день этот можно назвать идеальным. Ну, погода какая в столице, шикарная, подарок от октября. Какой трафик? Ну, просто комфортные 3 балла всего лишь на Яндекс.Картах. Однако есть, конечно, ложечка дегтя. Это я сейчас про Садовое. Приготовьтесь постоять на внешней стороне кольца от площади Красных Ворот до Долгоруковской улицы. Слушатели сообщают о ДТП. Сейчас там занят левый ряд, и провести в том районе можно минут 20. Ну, а внутри Садового скопились машины на бульварах от Рубной площади до Нарышкинского проезда и тесно на Кремлевской набережной. Пробка от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста. Проведете в ней 10 минут, зато каких? В компании Авторадио, конечно, 90.3 FM. Делайте громче, ловите привет, ловите лучи солнца, плюс 13 на термометре, до 16 поднимется столбик термометра. Сегодня, собственно, и завтра те же градусы обещают нам синоптики и молчат пока про дождь. Надеюсь, что и не будет.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы и

0: Пространства, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Арестов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+. Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В МВД утвердили новый регламент выдачи и замены паспортов. Об этом пишет парламентская газета. Теперь документ должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал, через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут. Мошенники начали представляться сотрудниками государственных и медицинских учреждений и предлагать установить якобы обновление для госуслуг или ЕМИАС. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. На самом деле человеку могут прислать вредоносный файл, который после установки открывает доступ к данным и функциям устройства. Немкин напомнил, что госсервисы не предлагают устанавливать приложение через звонки или сообщения. Проверять обновления рекомендуется только внутри самого приложения и загружать их из официальных источников. Средняя стоимость пакетного тура по России в октябре снизилась примерно на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сейчас средний чек составляет около 71 тысячи рублей. При этом цены снизились и по ряду зарубежных направлений. Например, отдых во Вьетнаме подешевел на 11%, а в Таиланде на 7%. Среди популярных направлений также остаются Турция, Египет, ОАЭ и Китай. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
5: Водить научите?
6: Юра Борисов.
7: Иван Янковский.
4: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. В кино с 8 октября.
10: 12+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеет противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
19: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
20: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
19: Фандэй. Для всей семьи.
20: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
21: Авторадио.

между прочим, есть звезды, встреча с которыми совершенно бесплатна. Это украшение нашей жизни. Я сейчас про наших радиолегенд, про Брагина, Гордееву и Захара. Встреча случится у всех вас и у всех нас сегодня вечером в 18:00. Стартует шоу «Мурзилки Лайв». Не пропустите. Тем более у нас там готовится для вас эксклюзив. Ведь Алексей Воробьев ожидается с премьерой песни в 18:20. Вы это услышите первыми и увидите, конечно же, на нашем сайте Авторадио.ру. 18:20. Алексей Воробьев в эфире Авторадио. На него и посмотреть приятно. И на меня, Олеся Соболева, у микрофона.

0: Следил за столичным трафиком, а он даже не капризничает. 3 балла на Яндекс.Картах. В эти минуты внутри Московской кольцевой движение спокойное, заторы максимум на 15-20 минут. А в области появилась часовая пробка на Горьковском шоссе. Стоит транспорт от въездной Стеллы Балашиха до поворота к поселку Северный. А слушатели сообщают о ДТП в среднем ряду. Там, кстати, еще и дорожные работы идут, так что, наверное, лучше найти пути объезда. Не хочется терять драгоценное время в пробках. Ну и, конечно же, будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и делайте громче Авторадио 93 FM.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, друзья, с вами Петр Баканов и программа «Про

0: автомобили. И сегодня мы поговорим об особенном автомобиле, который совсем скоро станет главным призом в грандиозном проекте «Формула Авторадио» и достанется одному из наших слушателей. Это «Лада Искра», и сейчас я расскажу о ней поподробнее. Начну с того, что «Ладу Искру» можно считать одним из лучших предложений в сегменте до 2 миллионов рублей, если вам нужен доступный современный автомобиль, адаптированный для российских условий. Она предлагает взрослый уровень комфорта, отличную эргономику и достойное оснащение. «Лада Искра» доступна в трех типах кузова – седан, универсал и универсал SV Cross. Каждый из них выглядит гармонично благодаря оригинальным стилистическим идеям, в которых продолжается фирменный X-дизайн, и широкой палитре окраски, куда входят такие цвета, как оранжевый или красный. Производителю удалось создать хорошо сложенный мускулистый силуэт автомобиля B-класса. «Лада Искра» ориентирована в первую очередь на молодую аудиторию за счет яркого дизайна и технологичных решений. Тем не менее, в ней легко освоиться автомобилисты любого возраста, ведь основные функции в салоне активируются физическими клавишами и рукоятками. Вместительная машина с продуманной эргономикой уже в начальных версиях имеет довольно богатое оснащение. Например, современная мультимедийная система Lada Enjoy Evo. Она построена на принципиально новом аппаратном решении с улучшенным быстродействием и оснащена 8-дюймовым экраном. В систему уже интегрирована платформа Яндекс.Авто с ее популярными сервисами – Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Книги. Есть и виртуальный ассистент Алиса, без запинки выполняющий голосовые команды. С его помощью можно управлять навигацией, переключать источники воспроизведения, регулировать громкость, выбирать радиостанции или даже сыграть в города. Также владелец «Искры» получает возможность подключиться к телематическому приложению Lada Connect Start. Оно доступно для установки на смартфоны Android, iOS и Harmony OS. Приложение позволяет отображать местоположение автомобиля, статистику поездок, а также ряд других сведений. Разработчики обещают, что функционал приложения будет расширяться, обрастая новыми возможностями. Вопросы безопасности в «Ладе Искре» тоже решаются на должном уровне. Защита водителей и пассажиров обеспечивается двумя подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями, а также электронными системами. В их числе система курсовой устойчивости, системы помощи при экстренном торможении и распределении тормозных усилий, а также ассистент старта на подъеме. «Искра» предлагает будущим владельцам функции, прежде недоступные на других моделях «Лада». Это, например, запираемый лючок бензобака с тросовым приводом или трехструйные форсунки стеклоомывателя с электрообогревом. А теперь поговорим о том, что находится под капотом. Тут «Лада Искра» тоже не отстает от современных тенденций в бюджетном сегменте и предлагает сразу три варианта бензиновых силовых агрегатов. Это 90-сильный двигатель 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 106-сильный двигатель того же объема в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Каждая из комбинаций соответствует 6-му экологическому классу и характеризуется весьма скромным потреблением топлива. В смешанном цикле расход составляет от 7,2 до 8,1 литра топлива на 100 км пути. Как видите, «Лада Искра» действительно представляет собой автомобиль, соответствующий современным требованиям и запросам автомобилистов. «Искра» удачно сочетает функциональность, экономичность и динамику, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения.
1: Про автомобили на Авторадио.
2: 18+.
1: Реклама.
3: Я наконец-то нашел

0: 690 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 11-677-46780761, город Москва.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Сокулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк утвердил список системно значимых банков. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банк России оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций. Это следует из сообщения на сайте регулятора. В списке, как и в прошлом году, значится 12 банков, в числе которых Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк, Россельхозбанк и другие. ЦБ отметили, что на долю этих организаций приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора. Ранее аналитик Марина Чукурова допустила, что количество банков в России уже к концу года может сократиться до отметки в 300. Эксперт отметил, что сокращение числа банков на 5-10 организаций ежегодно является приемлемым для рынка, пишет газета.ру.
0: Про инициативы.
2: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает Life. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в прошлом году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских.
0: Про сотрудничество.
2: Россия и Азербайджан обсудили увеличение взаимного товарооборота и укрепление торгово-экономических связей. В повестку встреч вошли вопросы развития торговли и инвестиций, а также сотрудничества в промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. Кроме того, участники встречи обсудили расширение транспортно-логистических связей, увеличение объемов грузоперевозок и дальнейшее развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио объяснил, за счет чего России удалось выстроить такие крепкие экономические отношения с Азербайджаном.
3: Пограничным странам, особенно те, которые были в составе одного единого экономического механизма, который определен был составом Советского Союза, у них экономики в значительной степени сопряжены одна с другой. С тех времен тянется взаимная дополняемость. У одной страны одно, у другой другое. А в экономике надо сказать, что все эти связи, они очень инерционные. Если они один раз установились, и нет никаких там сумасшедших руководителей, которые их насильственно ломают, то они держатся очень долго и приносят взаимную выгоду и тем, и другим, потому что они установлены на основе объективных условий, а даже если они изначально не очень-то были объективными, то в результате вот этой длительной работы они таковыми становятся.
2: По мнению экономиста, сотрудничество России и Азербайджана в ближайшие годы будет значительно развиваться.
0: Про премии.
2: Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по химии ученым из Франции и Японии за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, которая прошла в Стокгольме. Асимметрический катализ – это область органической химии, которая позволяет создавать молекулы с правой и левой формой. Это важные для фармацевтики и биологии вещи. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Курс евро.

На самом деле мы с вами можем что-то не знать, это нормально. А вот что полезно для мозга, так это физическая активность, казалось бы, да? Не книги, не кроссворды, не судоку, а физическая активность. Ведь движение помогает находить новые идеи. Так что давайте-ка двигаться в ритме авторадио. Это полезно для всего, и для головы в том числе. Ну и я, Олеся Соболева, с удовольствием составлю вам в этом деле компанию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: В разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Наше путешествие в ритме авторадио продолжается. Делайте громче приемник, ловите тройку. На Яндекс.Картах она держится с самого утра. И, судя по прогнозам, таким трафик и будет до вечера, до 17.00. Ну а пробки, конечно же, обнаружены. На минут 15-20 придется задержаться на Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Скопились машины на шоссе энтузиастов. Затор от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. И тесно в Коломенском проезде. От улицы Академика Миллионщикова до проспекта Андропова, там дорожные работы идут. Будьте внимательны, аккуратны. Ищите пути объезда, ну, если вдруг опаздываете, а если располагаете временем, поезжайте в любом совершенно направлении. Мы вас сопроводим. 93 FM в вашем приемнике, а на наших термометрах плюс 14. Завтра синоптики обещают до 16 градусов жары и никаких осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
8: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее об

0: бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
2: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Николаевская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-26-80.
3: Театр «Оперетты» представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: Помни замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс. По его словам, если инициатива поступит от американской стороны, то Москва готова оперативно обсудить детали беседы. О планах провести телефонный разговор с Путиным Трамп заявил еще вчера. По его словам, беседа должна состояться совсем скоро. О том, что именно будет обсуждаться в ее рамках, американский лидер не уточнял. Покупатели крупных российских маркетплейсов по-прежнему смогут бесплатно возвращать товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Новый закон о платформенной экономике позволяет площадкам в некоторых случаях переложить расходы за обратную доставку качественного товара на покупателя. Однако крупнейшие сервисы менять привычные условия пока не планируют. Дополнительную заявку на возврат оформлять не потребуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товар и, если с ним все в порядке, примет его обратно. Россияне в среднем тратят на отдых и развлечения около 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. При средней зарплате около 110 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе или другие занятия рядом с домом. Около трети респондентов хотя бы раз в неделю выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. При этом 64% опрос признались, что чаще выбирают спокойный отдых дома после тяжелого рабочего дня. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Зимой всегда кстати. Шины Viatti Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Viatti. Всегда кстати.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен?
13: Это KGM Torres. Бывший Сан-Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, без безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье и купил выгодно.
14: И мне пора обновиться, но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
13: Конечно.
15: Пап, а можно я цвет выберу?
13: Можно.
16: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Продолжение истории легендарной группы.
5: В жизни важно выучить только один урок.
4: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
6: Я люблю вас!
4: 16+.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

такое дело. Среда на календаре. Экватор рабочей недели. Все ближе выходные. А по субботам и воскресеньям у нас что? Правильно, большая дискотека Авторадио. Собираем самых своих любимых и веселых и приглашаем их на танцпол. А с нас бодрящий микс классных хитов. С 18 до 21 по субботам и воскресеньям.

0: Мы с вами очень даже хорошо едем. 3 балла так и держатся на Яндекс.Картах. Трафик спокойный, пробки в столице на 15-20 минут, но даже не поворачивается язык назвать это пробками. Так что пользуйтесь возможностью, выезжайте. Давайте создавать пробки вместе. Ну, это все шутки. Есть у нас приятные новости с запада столицы. Там улучшена схема движения на улице Барклая перед Кутузовским проспектом. Пропускная способность участка выросла на 20%, и по проекту ЦОДД там демонтировали разделительный островок, обустроили 3-ю полосу, изменили направление движения, теперь левая полоса налево, среднее движение прямо и выезда на Кутузовский проспект в сторону области, а правая для поворота направо на Кутузовский проспект в сторону центра через тоннель маршала Гречка. Мы вас предупредили, надеюсь, вы все поняли на слух, но теперь вот смотрите в оба, как говорится, внимательно на знаки.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: сердце крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворится.
1: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией. Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires. Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский. Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите. Можете испортить.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.

0: итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ВОЗ проинформировали о ситуации в Иркутской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Большинство сообщений СМИ по ситуации в Иркутской области дают ложную информацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщение о втором сотруднике Иркутского противочумного института, у которого якобы диагностирована пневмония неустановленной этиологии. Песков призвал опираться на данные Роспотребнадзора, которые ведомство регулярно публикует в контексте эпидемиологической ситуации в регионе. Также представитель Кремля отметил, что Россия соответствующим образом проинформировала о происходящем в области Всемирную организацию здравоохранения. Ранее в СМИ появилась информация о смерти сотрудницы правочумного института в Иркутской области от якобы легочной чумы. Всего с ней контактировали 197 человек. На этом фоне местный Роспотребнадзор ввел дополнительные меры безопасности.
0: Про связь.
2: В России стартовало тестирование оборудования для спутниковой связи в поездах. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на форуме «Цифровые решения». По его словам, уже около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием компании «Бюро 1440». Ранее было заявлено о планах поэтапно оснастить составы дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки. Замглавы РЖД выразил уверенность, что после развертывания инфраструктуры, компания оперативно оборудует поезда и обеспечит пассажиров качественной связью. Высокоскоростной интернет будет доступен и пассажирам поездов, курсирующих по высокоскоростным железнодорожным магистралям. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, там будут применены самые новые разработки.
0: Про здоровье.
2: Ученые указали на высокий риск РПП при получении телефона в раннем возрасте. Исследователи сравнили подростков, которые уже владели персональным гаджетом, с теми, у кого его не было. Ученые оценили симптомы РПП, включая эпизоды переедания, нездоровые способы предотвращения набора веса, обеспокоенность его возможным увеличением и зависимость самооценки от массы тела. Подробнее о том, как соцсети влияют на взгляды подростков, Авторадио рассказала психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина.
3: Важно сказать, что сам по себе телефон или социальные сети, они не вызывают расстройств пищевого поведения, но становятся одним из факторов риска. Подросток начинает чаще сравнивать себя с другими. Я бы не советовал родителям делать ставку на запреты и отбирать телефоны. Да, мы все равно не сможем полностью изолировать ребенка от цифровой среды. Гораздо важнее научиться его в этой среде ориентироваться. И можно иногда интересоваться, что ребенку показывает его лента. И обсуждать не только сам контент, но и состояние после него. Вот ты сейчас это посмотрел. Тебе это как? И здесь родитель нужен не столько как цензор, да, сколько как переводчик такой сложной цифровой реальности.
2: Добавлю, сейчас в мире от ожирения страдают более 170 миллионов детей и подростков. Распространенность этого заболевания выросла в 4 раза с 1990 года. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Курс евро 96 рублей 3 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Есть такие моменты, но которые никак не повторить. Это можно, кстати, и про каждый день сказать. Сегодня у нас среда, но обмену и возврату не подлежит. Поэтому ловим удачные моменты за хвост, берем от этого дня все, в том числе и деньги. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Мы стремительно направляемся в сторону четвертого суперфинала. Три мечты мы уже исполнили. Теперь хотим еще одно желание сделать реальностью. Кто за? Вижу лес рук. 29 октября случится самое настоящее чудо в эфире радио номер один в России. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь заветной мечтой на нашем сайте. Я вот читаю ваши желания и просто удивляюсь, какие вы все разные, какие интересные. Кто-то из вас мечтает о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Очень красивая такая мечта. Кто-то о квартире с видом на Газпром-арену, а кто и о 500 овцах. Интересно, что это за фермер, но нам любая мечта нравится, мы любую готовы исполнить. Вот в суперфинале 29 октября. Между прочим, это четверг, освободите его от своих суперважных дел и настройтесь на суперважную реализацию мечты. Играем мы каждый день, пока на деньги у нас 4 миллион из 5 стартовых в розыгрыше. Так что делайте громче любимую радиостанцию, ведь в любой момент позвоним и спросим, кто пел, что пел. Если назовете верно, отдадим деньги. Алиса Соболева, у микрофона, удачи!

0: Но такие моменты точно нужно ловить. Это я сейчас про столичный трафик. У нас разгар рабочего дня, среда на календаре и тройка на Яндекс.Картах. Приятная оценка. Если бы не эти пробки, в центре стало плотнее. Было перекрытие на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади. Сейчас в том районе плотно, от площади Курского вокзала до проспекта Мира. Собственно, и сам проспект Мира стоит перед Садовым, и бордовая пробка на Большой Лубянке со Сретенкой, так что заранее объезжайте, в центре какая-то вот деловая активность. Ищите пути объезда, экономьте время, наслаждайтесь трафиком, наслаждайтесь музыкой в эфире Авторадио и, конечно же, погодой. Какой-то подарок нам от октября. Спасибо. Плюс 15 сейчас, завтра плюс 16 и никаких дождей.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Я Стас Румянцев, актер и ведущий 8-го сезона проекта о путешествиях по России «Горизонт приключений Волга». Я прошел вниз по течению Великой реки более 2000 километров за 7 дней. И теперь в новом сезоне «Горизонт приключений Волга» на телеканале .рф вас ждут готовые маршруты по воде и суше. Рыбалка, гастрономия, немного экстрима и секретные места, о которых знают только местные. «Горизонт приключений. Волга». 12 октября в 19:00 по московскому времени на телеканале .рф. В пакете НТВ+. Реклама 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Любимые хиты вне времени. Время. Золотой хит телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
3: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Мессенджер Telegram отказывается взаимодействовать с полицией России в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на представителя МВД Кирилла Смурова. По его словам, мессенджер не всегда отвечает на обращения российских правоохранительных органов и не предоставляет запрашиваемые данные. Ведомстве отмечают, что Telegram активно используется в том числе участниками незаконного оборота наркотиков. При этом интернет-площадки должны самостоятельно удалять запрещенные группы и материалы после их выявления или обращения полиции. С середины сентября на линию психологической помощи «Школа доверия» поступило больше 1500 обращений. Об этом сообщили в Минпросвещение. Позвонить туда могут школьники, родители и педагоги. При этом значительная часть обращений поступает именно от детей и подростков. Специалисты работают круглосуточно и бесплатно, а содержание консультации остается конфиденциальным. Номер линии размещен на официальных ресурсах проекта и Министерства просвещения. Почти 2/3 россиян готовы сменить сферу деятельности и освоить прикладную специальность ради более высокого дохода, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Для половины опрошенных привлекательной считается зарплата выше 130 тысяч рублей в месяц. Среди наиболее востребованных специалистов сейчас называют монтажников, сварщиков, бетонщиков, электромонтажников и автослесарей. При этом в некоторых рабочих специальностях работодатели готовы брать новичков и обучать их уже в процессе работы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
2: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
3: Монако. Такое вообще делал кто?
2: Выходит, будем первыми.
1: Основано на реальных событиях.
4: Что ты творишь, Андрей?
5: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
1: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
6: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Авторадио.

Внимательно следим за движением в столице. Делайте громче авторадио 93 FM. Расскажу о трафике. Он на 3 балла по-прежнему по версии сервиса Яндекс.Карты. При этом появился крупный затор на третьем кольце. Минут 40 проведете на внутренней стороне от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. И стало притормаживать шоссе энтузиастов. Там пробка от объездного шоссе в направлении области. Потерять в ней можно полчаса. В этот затор, кстати, упирается транспорт с Леоновского шоссе и Советской улицы. И все это из-за двух аварий. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны, следите за дорогой. Ну и соблюдайте скоростной режим, да и вообще правила дорожного движения в целом. Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сбербанк.ру и сберхелс.ру 0+.
3: Пробки, работы, дел.

0: белках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
2: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
6: Еще одна история у нас есть.
5: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
7: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Кремль сообщил об уведомлении ВОЗ о ситуации в Иркутской области. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о ситуации, связанной со смертью сотрудницы Иркутского противочумного института. Об этом заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента призвал ориентироваться на сообщения Роспотребнадзора. По его словам, большинство публикаций СМИ вокруг этой ситуации содержат ложную информацию. Ведомство накануне назвало санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе спокойной. Среди контактных лиц выявили случаи коронавирусной и риновирусной инфекции. Других возбудителей специалисты не обнаружили.
0: Про Сочи.
2: Санатории Сочи работают в обычном режиме после пожара на танкере в Черном море. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Гости продолжают отдых, изменений в работе объектов нет. При этом доступ к пляжам и морским набережным временно ограничен. Решение об их открытии примут оперативные штабы и профильные службы. Городские власти также сообщили, что ночью и утром превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили. Накануне в Черном море загорелся танкер под флагом Либерии. Судно эвакуировали 23 человека, двое пострадали.
0: Про водителей.
2: С 1 марта будущего года кандидатов в водители начнут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена. Как сообщает ТАСС, изменения предусмотрены постановлением правительства. В помещениях также должны быть системы аудио- и видеозаписи, фиксирующие проведение экзамена. Они должны сохранять данные даже при отключении электричества и защищать их от доступа посторонних. С чем связаны изменения, Авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
3: Вот эти изменения, которые вносятся сейчас, в основном, я так понял, проанализировав то, что делают, это где-то пытались при помощи технических устройств, видимо, сдавать, поэтому жесткое требование, исключающее вообще использование каких-либо гаджетов. Именно фотографирование кандидата не было. Я так понимаю, что это связано с тем, что, видимо, кто-то где-то сдавал вместо кандидата. То есть человек пришел, чтобы вот сейчас вот личность эту удостоверить, что именно этот человек был, что именно он сдавал. А вообще фото-видеофиксация, все этапы экзамена на сегодняшний день существуют и хранятся, опять же, в ГАИ это все, то есть и практически теоретический экзамен, все на видео снимается.
2: Изменения коснутся и медицинских документов. С марта предъявлять бумажную медсправку не потребуется, если сведения о действующем заключении уже есть в электронном реестре.
0: Про путешествия.
2: Планировать новогоднее путешествие по железной дороге станет проще. С 25 декабря по 10 января поезд федеральной пассажирской компании совершат дополнительные рейсы по самым горячим маршрутам, например, в Москву, Казань, Адлер и так далее. Некоторые поезда станут двухэтажными, а значит, там будет больше мест, как в Демидовском экспрессе из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. В праздники на маршруты выйдут туристические поезда, лыжные стрелы в Хибины и Розу Хутор, а также зимняя сказка из Москвы и Санкт-Петербурга. Выгоднее путешествовать помогут акции, спецпредложения и программа РЖД-бонус. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, 85 рублей 71 копейка, курс евро 96 рублей и 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: факты прямо сейчас выдает в эфире авторадио группа «Серебро». Ну, правда, согласитесь, между нами любовь. Вот такая, еще вот такая разная. Самое главное, что взаимная. Олеся Соболева у микрофона. Это я. Всем вам побольше любви желаю. И, конечно же, денег. Ну, а чего же еще? У нас их много. Вы сами знаете, счастливый сезон продолжается.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Все сюда, всем делать громче авторадио и становиться богаче в прямом эфире. Прямо сейчас очень хочется отдать банк, ну и напомнить про супер-мега-важное событие, которое ждет всю страну в ближайшем будущем. Мы, напомню, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 заветных желаний, и все это вместе с нашим генеральным партнером «Озонбанк». 3 суперфинала у нас позади, 3 желания исполнено, собственно, еще 2 в запасе. И вот мы подбираемся к 4-му суперфиналу. Случится самое настоящее чудо в конце октября. Хотите подробнее скажу? 29 числа. Это будет четверг. День может быть рабочий у вас. Освобождайте его, берите выходной, я не знаю, отпуск. И делайте громче все свои гаджеты, которые вы настроили на радио номер один в России. 29 октября в 4-м суперфинале мы узнаем имя нашего очередного счастливчика, чью мечту мы и исполним в прямом эфире. А мечты у вас, конечно, самые разные. Читаю, удивляюсь, радуюсь. Хочу свою мини-гостиницу на берегу моря, пишет наш слушатель. А я хочу путешествие к пингвинам на Южный полюс. А у меня такая мечта – лесозаготовительный комплекс. Тут много-много разного всего. Что же исполнится, обязательно узнаем 29 октября. А прямо сейчас узнаем имя человека, которому будем звонить. Останавливаем нашу авторадиорулетку. 8462 – последние цифры номера, 921 – префикс. Зовут нашего игрока Денис. Проживает он в Республике Карелия. Мечтает о новой Ниве. Хорошая мечта, тем более для авторадио нет ничего невозможного. 22 машины за все сезоны мы разыграли. Ну и Денису поможем в этом деле. Пока хотим отдать банк. Там у нас 7000 рублей. Гимн авторадио. Это основное условие. Как только услышим, отдадим 3000. Отдаем 3000 Денису из Республики Карелия. Ждем алло, название песни или группы. Денис очень занят, не отвлекается что-то. Классный у нас гимн, конечно, деньги приносит в любом случае. Дениса мы не смогли отвлечь от его суперважных дел. Ну, да, разгар рабочего дня, может быть, и правда, такие дела, ну, которые не совместить со звонком. Ладно, не будем расстраиваться, будем наоборот держать кулачки за Дениса и за остальных игроков нашей фирменной суперигры. Много денег. 3000 рублей улетают в Республику Карелия. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. 6000 рублей совсем скоро получит Денис на свою карту «Озонбанка». Мы же запускаем авторадиорулетку.

0: Банк растет, с этой секунды там 9 тысяч рублей. Вы помните, да, что в любой момент можем позвонить и спросить, какая песня была в эфире. Так что все свои гаджеты настраивайте на Авторадио. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и наш сайт, и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Напомню, 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Под Новый год ожидается 6-й, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Продолжается в компании Авторадио 90.3 FM. Делайте громче. Следим за движением. Спасибо нашей службе трафика. 3 балла по-прежнему на Яндекс.Картах. При этом к списку проблемных мест добавилась Московская кольцевая. Получасовая пробка на внутренней стороне от улицы Маршала Катукова до Ленинградского шоссе. Ищите пути объезда, экономьте время и не опаздывайте туда, куда вы едете вместе с нами. Ну и вместе мы наслаждаемся погодой. Есть такая возможность. Плюс 15 сейчас на термометре. Без осадков проходит среда, не будет дождя и завтра, так говорят синоптики, и они же предупреждают о каком-то, ну, немыслимом тепле. Плюс 16 в прогнозе. Ну, что надевать, я не могу понять. Осеннее, летнее, зимнее, ну, в общем, хорошая погода.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Я Стас Румянцев, актер и ведущий 8 сезона проекта о путешествиях по России «Горизонт приключений Волга». Я прошел вниз по течению великой реки более 2000 километров за 7 дней. И теперь в новом сезоне «Горизонт приключений Волга» на телеканале .рф вас ждут готовые маршруты по воде и суше. Рыбалка, гастрономия, немного экстрима и секретные места, о которых знают только местные. «Горизонт приключений. Волга». 12 октября в 19.00 по московскому времени на телеканале .рф. В пакете НТВ+. Реклама 12+.
5: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио.
6: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России планируют создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минздрав. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. В Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятными и едиными для разных групп населения. Новый туристический сбор в Таиланде, по оценкам туроператоров, не должен заметно повлиять на спрос со стороны россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. С 27 года иностранным туристам предлагают платить 450 бат. Это около 1200 рублей с человека. Сначала сбор планируют ввести для пассажиров, которые прилетают в страну самолетом. О том, как именно будут принимать оплату, пока неизвестно. Часть собранных средств хотят направлять на страхование туристов и развитие инфраструктуры. Почти треть россиян в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации. Например, покупке жилья, путешествиях, достойной пенсии или успешной карьере. Еще 8% респондентов назвали своей главной мечтой личное и семейное благополучие. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: Кайла Стрит, ОГРН, 116-747-478-061, город Москва.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Авторадио.

Ну, какое-то залихватское настроение, не кажется ли вам? Это все магия среды маленькой пятницы. Хотя каждый день удивительно хорош в компании Авторадио. Делайте громче, тем более совсем скоро у нас свидание с радиолегендами. Это я про Брагина, про Гордеева и про Захара. А вместе Мурзилки Лайв стартуют они в 18.00. Будем вместе с ними ехать со своей любимой работы. Ну или еще чем-нибудь заниматься. Тем более там и классные эксперты, и новости последние, и фирменные пародии, и, конечно же, гости. Сегодня мы ждем Алексея Воробьева, да не с пустыми руками, а с новенькой песней. Премьера случится в эфире Авторадио. Вы услышите, возможно, будущий хит первыми в 18.20. Не пропустите. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного дня. Прохладно.

0: расслабленное настроение, кажется, и день рабочий, но это потому, что трафик такой ненапряжный, 3 балла всего лишь на Яндекс.Картах, но при этом некоторые места в городе, нет-нет, да притормаживают. Я сейчас говорю про Липецкую улицу, там пробки в районе Загорьевской улицы, причем в обоих направлениях. Потерять в них можно по полчаса, и все это из-за ДТП. Будьте внимательны, уж сильно не расслабляйтесь. И стало труднее на внутренней стороне МКАД, там теперь придется оставить 40 минут от проспекта Маршала Жукова до Ленинградского шоссе. Учитывайте это сложное место при построении своего маршрута и делитесь сложностями, если вдруг на вашем пути встречаются. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер Авторадио.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Тройка. Семерка. Туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу.

Реклама. Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Авторадио.

0: столице 16 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство рассмотрит помощь сельскому

0: на поддержку производства фруктов и проведение агротехнологических работ. Мишустин также отметил, что российский агробизнес в этом году сталкивался с трудностями с топливом и логистикой грузов. По его словам, правительство принимает меры для поддержки отрасли.
1: Про здоровье.
0: К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиард человек. Такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. По ее словам, с конца 90-х распространенность ожирения среди взрослых в мире выросла более чем вдвое. Проблема затрагивает и детей. Каждый пятый ребенок и подросток имеет лишний вес, а каждый десятый – ожирение. Академик Российской академии наук Наталья Мокрышева подчеркнула, что это медицинская проблема. По ее словам, избыточный вес и ожирение повышают риск развития как минимум 13 видов рака.
1: Про лекарства.
0: Доля россиян, положительно оценивающих отечественные препараты, достигла 94%. За два года показатель вырос на 9 процентных пунктов. Как пишет газета РУ, по данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, сегодня среди основных причин доверия участники называют доступную стоимость, положительный опыт применения и стабильность поставок. Свою оценку того, почему россияне доверяют отечественным лекарствам, авторадио дала врач-терапевт Надежда Чернышова.
2: Я считаю, что, во-первых, да, в огромном большинстве случаев, если это не контрафакт, если это реально продукция наших фармпредприятий, у нас еще с советских времен большие традиции качественного и ответственного производства лекарственных средств. Вот как раз, возможно, что я тут вижу какую ключевую роль, что у нас внедрена система маркировки «Честный знак». И у нас все препараты, которые продаются в аптеке, они реально проходят проверку. Невозможно продать в аптеке левый препарат. Если на нем стоит маркировка, значит у него срок годности соответствует, состав соответствует.
0: Также специалист добавила, что в целом Россия не нуждается в иностранных медикаментах.
1: Про автомобили.
0: В России поставили на учет второй за два месяца гиперкар Bugatti Mistral. Как написал в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, автомобиль зарегистрировали в Екатеринбурге. Первый экземпляр получил московские номера еще в августе. Всего в мире выпущено 99 таких машин. Родстер оснащен 8-литровым двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость модели превышает 450 км/ч. Это мировой рекорд для серийных открытых автомобилей. Стоимость ввезенных в Россию экземпляров СМИ оценивают примерно в 500 000 000 рублей каждый. Производство модели завершилось в июле этого года. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка, курс евро 96 рублей и 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

На постоянном движе ваша любимая радиостанция «Авторадио» звучит в вашем приемнике. Ловите большой привет, Олеся Соболева, микрофон. И вместе мы движемся в направлении своей мечты. Ведь мало фантазировать, мало просто витать в облаках. Нужно еще и что-то делать. Ну, хотя бы лечь в сторону своей мечты. Давайте объединим усилия. Отличного дня вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой.

0: 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. 4-й суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: программе лояльности звездные товары на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: 16:16 на столичных часах. Пока вы загадываете желание, расскажу о трафике. 3 балла по-прежнему на Яндекс.Картах. Максимально оставить пути можно полчаса. Ровно столько проведете в пробке на Ленинградском шоссе. Тянется она от поселка Чашниково в сторону области. Ну или не проведете. Мы же вас предупредили, что там сейчас сложно, там сейчас все. Так что ищите пути объезда, не теряйте времени, наслаждайтесь и движением, и погодой. Плюс 14 на термометре сейчас. Ночью похолодает до плюс 3, а вот завтра снова как будто бы бабье лето. Плюс 16 в прогнозе, переменно облачно, но без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+. Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В основных событиях к этой минуте. Часть россиян могут получить пенсионные накопления одной выплаты. Об этом Арти рассказал депутат Госдумы Каплан Паниш. Обратиться за деньгами могут женщины с 55 лет и мужчины 60. Главное условие – размер накоплений. В этом году всю сумму можно получить сразу, если она не превышает примерно 440 тысяч рублей. В случае, если денег накопилось больше, то назначается ежемесячная выплата. Обращаться нужно в соцфонд или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся

0: деньги. 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС. В регионах включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. Ведомстве отмечают, что технический охват с системами оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводят не реже 2 раз в год. Большинство россиян помогают старшим родственникам разбираться в банковских услугах. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего близкие вместе выбирают, где открыть вклад или накопительный счет. Почти каждый пятый также помогает пожилым родственникам пользоваться мобильным банком. При этом 3/4 опрошенных пенсионеров пользуются тем же банком, что и другие члены семьи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Фандэй. Для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2900.

0: пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок, месяц и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Дорога к мечте открыта для тех,

0: Тех, кто готов на все.
1: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
0: Юра Борисов, Иван Янковский.
2: Ты что думаешь? Я испугался.
3: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
0: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
5: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
6: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Авторадио.

0: Пожалуйста, люби и правила дорожного движения соблюдать. Это не только к безопасности, это еще и к новому автомобилю. Напоминаю, что наш суперпроект «Формула Авторадио», который мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, уже на финишной прямой. И как приятно, что тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД. Команда «Авторадио» вовсю проверяет результаты. Мы скоро определим финалистов и узнаем их имена. Напомню, что 10 лучших в финале в эту субботу, 10 октября, примут участие в большом заезде по улицам Москвы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну а лучшие из лучших, кто проедет маршрут быстрее всех и при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+. Каждому из вас желаю удачи, легких дорог в компании «Авторадио», ну и, конечно же, успехов во всех наших проектах.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Но мы с вами уверенно движемся к завершению рабочего дня, следим за столичным трафиком. Никаких хлопот, никаких капризов. Тройка так и держится на Яндекс.Картах. Ну а уж если говорить о пробках, ну как в Москве, да без пробок. Лидирует по загруженности Ленинградское шоссе. Получасовой затор от поселка Чашниково в сторону области. Я не понимаю, это что, короткий рабочий день? Вы куда поехали? В сторону области. Ну ладно, это все шутки. У нас есть еще и затор на шоссе энтузиастов. Тянется от Советской улицы в сторону области. 20 минут в нем проведете. И примерно столько же на внутренней стороне МКАД тормозит транспорт от Путилковского шоссе до Бусиновского проезда. Ну а вы делаете громче авторадио 93 FM. Свежий выпуск «Автомонитора» в эфире через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

Реклама. Про автомобили на Авторадио. Зимой дорожные условия могут меняться буквально за одну поездку. Утром сухой асфальт, вечером дождь, а на следующий день снег или гололед. Поэтому важно выбирать шины, которые уверенно справляются с разными погодными сценариями. Именно такой универсальной стала новинка от Pirelli Ice Zero FR3. Она одинаково уверенно ведет себя на льду, на мокрой дороге и на снегу. Секрет в особом составе резиновой смеси и рисунке протектора. Шины буквально цепляются за поверхность, помогают увереннее разгоняться и тормозить, входить в повороты и сохранять устойчивость в снежной каше. При этом они показывают предсказуемую управляемость и на сухом асфальте. Зимой это тоже бывает важно. И еще один момент, который многие водители замечают сразу – уровень шума. Pirelli Ice Zero FR3 – одна из самых тихих шин, поэтому ваши путешествия будут комфортными. Подобрать подходящий вариант помогут эксперты сети шинных центров и интернет-магазина «Колеса даром». И что приятно, при покупке комплекта шин Pirelli можно получить бесплатный шиномонтаж и расширенную гарантию. Хорошие зимние шины – это прежде всего предсказуемое поведение автомобиля,

самых разных условиях. А значит, больше спокойствия за рулем. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-10-017-46. Город Набережные Челны. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. На развитие такси и каршеринга в Москве выделили 450 миллионов рублей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В этом году Москва выделила операторам такси и каршеринга 450 миллионов рублей. Субсидии частично компенсируют расходы на покупку автомобилей. Об этом столичный Дептранс сообщил со ссылкой на заместителя мэра Максима Лексутова. Программа поддержки такси действует с 2012 года, каршеринга с 2018. За это время таксомоторные компании приобрели свыше 94 тысяч машин, а операторы каршеринга 66,5 тысяч. Сейчас в столице насчитывается более 88 тысяч желтых автомобилей такси, в каршеринге доступно около 42 тысяч машин, включая

0: электромобили, кроссоверы и автомобили премиум-класса.
1: Про налоги.
0: В Таиланде рассматривают налог на выезд из страны, который коснется и иностранных туристов. Как сообщает РБК, первоначально сбор составит 1000 бат, около 2500 рублей. На первом этапе платить должны будут авиакомпании.

0: Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Как сообщает Variety, компания «Неон» будет продвигать актера в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме Луки Гуандино «Искусственный». Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Эндрю Гарфилда, исполнившего роль Сэма Альтмана, планирует продвигать в категории второго плана. Речь пока о наградной кампании, а не об официальной номинации. Кинокритик Николай Никулин считает, что говорить о победе Борисова рано, но такой шанс есть. Об этом он рассказал Авторадио.
1: Несколько факторов должно сработать. Мы должны посмотреть уже окончательный список. Никогда не знаешь, в каком настроении будут академики. В Голливуде вообще работает сразу несколько накопительных, если угодно, факторов. Помните Леонардо Ди Каприо? Какое количество раз он был номинирован на «Оскар»? Да даже был номинирован за «Титаник». «Титаник» собрал огромное количество наград. Но вот Лео Ди Каприо не получил. И как долго он не получал. Этот накопительный эффект не играет на то, что тот фильм, который получает награду, он действительно лучший. Юра Борисов, заметь. Заметная фигура. После «Аноры» не случайно Луку Гуадагнино обратил на него внимание. Юра Борисов сознательно выбрал такой путь. Он играет не в больших голливудских проектах, не русских бандитов, русских мафиози, а играет сложных персонажей.
0: Мировая премьера картины состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале. Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря.
2: Про космос.
0: Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от Международной космической станции. По данным НАСА, расстыковка прошла в 15:05 по московскому времени. Вместе с Федяевым возвращаются американские и европейские астронавты. Экипаж провел на орбите около 8 месяцев. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на завтра. Обратный путь займет около 27 часов. Курс доллара 85 рублей 71 копейка, курс евро 96 рублей 3 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: бывали, потому что мы и есть молодые, и будем молодыми. Ну, такое вот желание. Делайте громче Авторадио, исполняем ваши мечты в прямом эфире. Меня зовут Олеся Соболева. Напоминаю, что счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» в самом разгаре.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы делаем вас счастливее. Впереди у нас уже, только представьте, как будто бы начинали только вчера, а уже на горизонте четвертый суперфинал. И что это значит? Что совсем скоро исполнится четвертая мечта кого-то из вас. У вас тут таких желание. Но я вот смотрю, удивляюсь и, кстати, тоже что-то себе переманиваю. Ну вот, например, полететь в космос. Все же хотят, а кто-то ведь один полетит. Такая мечта у нашего слушателя. Мечтаю о щенке далматинца. А я очень хочу свою ферму по выращиванию осетра. Ну, это у нас какие-то бизнесмены здесь подключены к эфиру. И правильно, мечты сбудутся любые. 29 октября у нас четвертый суперфинал. Мы узнаем имя нашего четвертого победителя. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте. Слушайте эфир внимательно. Уж 29 октября втройне внимательней. А сейчас очень хочется сделать кого-то из вас богаче на 9 тысяч рублей. Такая сумма в банке. Давайте остановим нашу авторадио-рулетку. Узнаем все про нашего человека. 49-35 последние цифры, 916 префикс номера. Зовут ее Наталья, живет она в Москве и очень хочет поехать с дочкой на концерт «Скорпионс». Классная мечта, мне еще не попадались такие вот концертные, у меня даже мурашки побежали. Какая мне нравится мечта ваша, Наталья, незамедлительно набираю ваш номер. Гимн Авторадио для начала, вот это будет концерт, как только мы его услышим, 3000 рублей и вручим. С него, собственно, и начинаются все эти деньги, мечты и желания. Наталья, скорее берите трубку. Я хочу все знать. Про вашу мечту, про вас и про вашу дочку. И про любовь к группе Scorpions. Ну вы где там, Наталья?
2: Продолжаем дозваниваться. Оставайтесь на линии.
0: Ну, с удовольствием. Но как будто бы Наталья занята, мы ее отвлекаем, она не слушает эфира, слышала бы свой номер и свою мечту заветную про Скорпионс. Уже 300 раз трубку взяла. Ну да ладно, мы все прекрасно понимаем. День будний, среда, может быть и правда занята важными делами. Но 29 октября, Наталья Андреевна из Москвы, освободите, пожалуйста. Мы всей страной просим, я лично, Олеся Соболева тоже. Настаиваю, чтобы никто не отвлекал вас от исполнения мечты. Пока же получите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. И совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту «Озонбанка», с чем я вас и поздравляю. Пока же запускаю авторадио-рулетку. 11 тысяч рублей с этой секунды в нашем банке. В любой момент они смогут стать вашими. Главное слушать внимательно. Главное поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. И, конечно же, поделиться своей мечтой. Ведь все обязательно исполнится. У нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне. А под Новый год ожидается 6-й, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Присоединяйтесь. Играйте, мечтайте, и все получится.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: очень понимаю эту активность на столичных дорогах в эти минуты. Побыстрее бы сбежать, да, с любимой работы, да насладиться той погодой, что сейчас у нас у всех есть. Четверка на Яндекс.Картах, я к этому веду. Машин на дорогах стало больше, мы наслаждались тройкой, но вот теперь у нас вечерний час пик на пороге. Лидирует по загруженности все еще Ленинградское шоссе. Теперь там можно застрять не на полчаса, а на целый час, ведь пробка от поселка Чашниково в сторону области все растет. Ну и практически час отнимет внутренняя сторона МКАД. Там стоит транспорт от Волоколамского до Дмитровского шоссе. Ищите пути объезда, не теряйте времени в пробках. Ну такая погода, но я сейчас тоже завершу эфир, как побегу гулять. Плюс 14 на термометре. Ночью будет, правда, свежее. Плюс 3, говорят синоптики. Надо одеваться теплее, если собрались проводить время на свежем воздухе. Завтра у нас до плюс 16 и снова никакого дождя.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46-70.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
2: 12+.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
6: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
7: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Всероссийские проверочные работы в следующем году пройдут с 19 апреля по 21 мая. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. ВПР напишут ученики 4, 8 и 10 классов. Результаты используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ и планировании дальнейшей работы школ. Доля россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, составляет 11,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает агентство ТАСС. По его словам, в стране продолжают развивать сеть центров здоровья, где оценивают основные факторы риска, а также дают рекомендации по питанию и физической активности. В Минздраве рассчитывают, что к 2030 году доля россиян, придерживающихся здорового образа жизни, вырастет примерно в полтора раза. Прошедший сентябрь стал одним из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Средняя температура за месяц составила чуть больше 14 градусов. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. Наблюдения в столице ведутся с 1891 года. Самым теплым пока остается сентябрь 2024, когда среднемесячная температура превысила 17 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Первое правило HVLF 7 – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
12: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
11: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой. Классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
13: Машина на года, сразу видно.
14: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои.

0: и финансовые возможности и риски.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Авторадио.

Завершаем рабочий день. 17:45 на часах и 5 баллов на Яндекс.Картах. Машин становится на наших дорогах все больше. Прекрасно понимаю. Очень хочется поехать куда-нибудь в сторону любимых. И, конечно же, с любимыми. На Авторадио 93 FM. Делайте громче. И подробности ловите по поводу столичного трафика. К списку проблемных мест добавилось третье кольцо. Там сразу два крупных затора. Первый на внешней стороне. Часовой, между прочим, от Хорошевского шоссе до Кутузовского проспекта. И вторая пробка минут на 40 на внутренней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Ищите пути объезда. А уж если попали в пробку, так вообще делайте еще громче Авторадио. Будем выбираться.

0: из нее, конечно же, вместе. Меня зовут Олеся Соболева. Совсем скоро мы встретимся с нашими легендами. Через 14 минут стартует шоу «Мурзилки Лайв». Брагин, Гордеева, Захар на низком старте. И у них для нас, как всегда, приятности и сюрпризы. Ну, открою завесу тайны. Алексей Воробьев появится в эфире в 18:20 с премьерой своей песни. Вы ее услышите первыми.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Африка скрывает удивительные архитектурные чудеса, ломающие привычные стереотипы. Взять хотя бы скальные церкви Лалибелы в Эфиопии. Они не построены из камня в привычном понимании, а буквально высечены внутри монолитных вулканических скал. Они уходят под землю, образуя сложную систему лабиринтов. В Марокко вас встретит нереально синий город Шавин. А в Буркина-Фасо прячется деревня Тиебеле, где глиняные дома выглядят как галерея стрит-арта. Местные женщины вручную расписывают стены сложнейшими геометрическими узорами, используя вместо красок навоз, сок растений и цветную глину. А на севере континента, в тунисском Эль-Джейме, высится настоящий африканский колизей, и он во многом круче римского. Если в Италии стадион строили из дешевого бетона и кирпича, лишь снаружи облицевав мрамором, то африканский амфитеатр полностью сложен из чистых, безупречно отесанных блоков ракушечника и оборудован подземной вентиляцией от жары. Африканская архитектура доказывает, чтобы создать чудо, порой не нужны сверхтехнологии.
1: А знаете ли вы, что? Реклама.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
9: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
10: Санъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Пробки работают.

0: Сен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668.

0: 98-40 0+.
1: В Гиперленде есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Венгрия сняла вето на технические переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет Репортер со ссылкой на европейских дипломатов. Теперь странам ЕС предстоит согласовать общие переговорные позиции. Это может позволить на следующей неделе официально открыть два блока вопросов по внутреннему рынку, а также конкурентоспособности и экономическому росту. Ранее Будапешт требовал от Киева законодательно закрепить защиту прав венгерского меньшинства. По словам источников издания, Верховная Рада готова принять соответствующие поправки на следующей неделе. При этом еврокомиссар Марта Кос заявила, что при действующей процедуре Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году.
0: Про стипендии.
2: Правительство учредило две именные стипендии для студентов техспециальностей. Об этом на заседании Кабмина сообщил Михаил Мишустин. Стипендия имени Игоря Курчатова предназначена для тех, кто изучает физику и радиохимию. Выплата имени Анатолия Александрова будут присуждать обучающимся в области ядерной электро- и теплоэнергетики. Студентам предусмотрено 30 тысяч рублей в месяц, аспирантам 50 тысяч. Стипендии будут назначать ежегодно, начиная с этого года.
0: Про

0: всех вопросов, которые перед нами стоят. Но когда мы говорим об электротранспорте, мы все прекрасно понимаем, что самая ключевая составляющая, самая дорогая, это тяговая батарея. И, конечно, это очень важный элемент в формировании себестоимости и конечной цены для потребителя. Для того, чтобы серьезно снизить цену, нужны объемы, и, наверное, одна гигафабрика все-таки этот вопрос тоже не решает, хотя у нас их теперь две в Калининградской области, в городе Неман и на территории Новой Москвы. А степень локализации, она довольно глубокая, но пока еще не стопроцентная, и стоимость сырья. Вот если всю эту цепочку, может быть, не сразу, но при выходе на проектную мощность удастся выстроить, то это будет замечательно.
1: По оценке эксперта, появление таких производств может сделать цены более стабильными в будущем.
2: Про финансы.
1: Родителям стоит сначала позаботиться о собственном финансовом благополучии, а затем помогать детям деньгами. Такое мнение в беседе с «Комсомольской правдой» высказала кандидат психологических наук Ольга Медяник. По ее словам, жертвуя накоплениями ради ребенка, родители рискуют в старости сами нуждаться в его материальной поддержке. Поэтому специалист рекомендует прежде всего сформировать капитал для своей будущей жизни. Откладывать деньги для детей можно параллельно или из оставшихся средств, сохраняя собственную финансовую устойчивость. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Добрый вечер.
1: Ну, здравствуй, страна.
0: Привет. Первая автомобильная с вами. Не будем выяснять, кто здесь рулит, а кто пассажир?
2: Ну, да, чего выяснять-то? Главное, что всем нам по пути.
0: Да, при том последний четверть века именно столько звучит в эфире наше шоу.
1: Во время пути вам будет предложено обсудить, какие свои капризы можно списать на магнитные бури.
2: Что 100% надо скрывать от жены.
0: Кроме того, сегодня мы встретимся с суперпопулярным артистом Алексеем Воробьевым. Выясним, зачем ему короткая юбчонка.
2: Погодите, я еще хотел отметить юбилей Фредди Меркьюри.
0: Это само собой.
1: Захар, тебе отказать невозможно. Отметим. Если предлагаешь, то, соответственно, конечно же, отметим.
0: И помимо этих знаменательных дат, есть еще одна, про которую мы обязательно должны сказать. 29 октября, друзья мои, это уже не за горами. Четвертый суперфинал игры. Много денег. Один из вас, наших радиослушателей, исполнит свою мечту благодаря нашей игре «Много денег». Так что спешите. У вас есть еще возможность попасть

0: Ну, невозможно не зажечься, когда мы предлагаем такое, друзья. Такое бывает не каждый год. Суперпроект «Формула Авторадио» проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Между прочим, суперпроект уже вышел на финишную прямую.
1: Так что догоняйте, друзья. Тысячи из вас уже показали просто какие-то невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта. Мы прям очарованы и околдованы, как говорится. Команда «Авторадио» вот уже в настоящий момент приступила проверки результатов и, внимание, определения финалистов. И совсем скоро мы узнаем их имена.
2: Но я напомню, что 10 лучших из вас в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы, а лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. Это «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Последние часы остаются. Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру» 18+.
3: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
4: На Авторадио.
1: Пробежимся по новостям. Вы знаете, в самые сложные времена нам нужны как можно в большем количестве новости о любви, о позитиве, о дружбе, в конце концов. И вот так интересно, самый дружелюбный подъезд нашли в Подмосковье. Это прямо сейчас такой...
2: В смысле дружелюбный подъезд?
1: Дружелюбный подъезд. Жители ЖК в Одинцове устраивают застолье прямо у лифта, угощают постоянно друг друга домашние кухни, а все праздники отмечают исключительно с соседями.
0: Вот мы не так как давно... в советских фильмах, да?
1: Да. Мы не так давно с вами эту тему тоже поднимали в эфире и выяснили тогда посредством нашего лайв-чата, что ну не так уж и многие сейчас даже знают, как зовут соседа твоего по площадке. А тут, пожалуйста, в соцсетях посиделки Одинцовского подъезда собирают миллионы просмотров. Одни считают, что это то, чего сейчас не хватает очень многим. Другие делают ставки. Как долго продлится соседская идиллия? Держим руку на пульсе, будем сообщать об изменении событий.
2: Надо туда как-нибудь съездить.
1: Надо,
2: когда
1: считаю,
2: у вас посидел? Каждый день или там раз в неделю? А далее, друзья, новости спорта, поскольку в Аргентине ушла эпоха. Лионель Месси провел последний матч в составе национальной команды. Нападающий вышел после окончания последней игры в составе команды и трогательно попрощался с ней. Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Я бы хотел всегда играть за сборную, потому что лучше этого нет ничего, заявил Месси. По словам форварда, он уходит со спокойствием в душе и гордостью за моменты, о которых можно было только мечтать.
0: Ну да, человек сделал все, что мог сделать, даже больше.
2: Чемпион мира.
0: И выиграл все, что возможно. Ну а далее неожиданное рядом. Путешественники из Красноярска встретились в центре Сеула, с кем бы вы думали, с известным американским актером Томом Крузом.
2: В центре Сеула?
1: Красноярск?
2: Сеул. Ну, это американский актер.
0: В принципе, для Красноярска недалеко, но
2: да,
0: для Тома Круза...
2: Да, но для Америки...
0: В общем, Алена и ее спутник прогуливались по улицам города и заметили героя миссии невыполнима. Когда актер узнал, что собеседница приехала из Сибири, его интерес заметно вырос. Он с энтузиазмом обсуждал этот регион, выражал свое восхищение, потому что однажды он там был, в 90-х годах, еще специально остановился, чтобы посмотреть на Сибирь. Для Алены это была первая встреча с мировой знаменитостью, как и для Тома Круза встреча с Аленой. Да. Видео этой встречи за короткое время набрало 8 миллионов просмотров и собрало 600 тысяч лайков. Вот такое вот удивительное совпадение, вот такая удивительная встреча, которую мы сегодня

0: сегодня взяли во главу угла и назвали наш лайв-чат «Вот так встреча».
1: Как я встретился со звездой? Как вы встретились со звездой? Кто это был? При каких обстоятельствах это произошло? Рассказывайте.
2: Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка авторадио в ВК.
1: Автор самого яркого сообщения получит 2 билета на встречу с Татьяной Навкой. На спектакль
0: именно... Встретиться со звездой.
1: Да. Ее спектакль «Пиковые дамы» пройдет на Навка-арене. Ну и, соответственно, как я уже сказала, вы получите 2 билета на это самое представление.

0: Автомонитор.
1: Давайте с вами посмотрим, что происходит на картине трафика. Вечерний разъезд уже начался, и на Яндекс.Картах горят 5 баллов.
2: Ну и тяжелее всего сейчас на Московской кольцевой. Там образовался полуторачасовой затор на внутренней стороне. Тянется он от Рублёва-Успенского до Ленинградского шоссе.
3: Кстати, на самом Ленинградском шоссе тоже нелегко. Во-первых, там собралась получасовая пробка от Шереметьевского шоссе в сторону центра. А во-вторых, минут 40 придется оставить от поселка Чашниково в сторону области.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Книжные новинки, беседы с авторами, мнение из первых уст.
4: Литературный клуб «Чтобы почитать» в Национальном центре «Россия». Место, где книги разговаривают.
5: Москва, Краснопресненская набережная, 14. Бесплатно по регистрации. Russia.ru, 12+.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше.

0: Выигрыши среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Приезжайте в «Авторусь» за шинами «Формула». Управляемость, износостойкость и комфорт на дорогах. В торгово-сервисных центрах «Авторусь» при покупке комплекта шин «Формула» шиномонтаж в подарок. «Авторусь» – ваш главный шинный центр. Подробности на сайте avtorus.rf.
3: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Авторадио.

0: Обожаю прямые эфиры, друзья мои.
1: Вон где что... живаго, это да, прямо невозможно.
0: Не то слово. Как мы анонсировали, Алексей Воробьев должен вот-вот, секунды на минуту, ворваться в нашу студию.
1: На секунду, да. Мы, собственно, да, и ждем этого.
0: Он со своей короткой юбчонкой, и не подумайте чего, просто так называется новая песня Алексея Воробьева. Такая дань уважения, опять-таки, советскому, советской эстраде, советскому творчеству. Вот. И очень приятно нам то, что действительно те артисты, которые приходят сюда, делают премьеры песни именно у нас в студии.
2: А где еще?
0: Да, поэтому вот Алексей Воробьев тоже, я надеюсь, поддержит в ближайшее время. Вообще у него масса новостей, о которых бы хотелось поговорить,
1: Захар,
0: конечно же.
1: Убежал, дверь открывать.
0: Успеть,
1: сейчас.
0: Да, поговорить,
1: дверь
0: потому
1: закрыли,
0: что здесь и новый фильм, и совместный альбом с супругой Аиды Гарифуллиной, и, конечно же, его судейство в «Голос дети» и так далее, и так далее. Но, собственно, у Алексея всегда жизнь бьет ключом, и кино, и... телевидение, собственно, и эстрада, концерты и так далее, и выпуск новых песен, с которыми мы, надеюсь, будем познакомиться уже.
1: Захар побежал за Воробьевым и тоже пропал. Ты мне пока объясни, какой советской песни ты отсылаешь короткую?
0: А песню? Вот мы сейчас узнаем, Леша Воробьев у нас в студии!
1: Да.
0: Ты где был?
1: Тихо, ты в эфире, ты понимаешь, да?
0: Сейчас. А, ты уже что? В эфире.
1: Ты в эфире, в прямом, да, на
3: ты
1: всю страну.
3: Ты уже это не прямой?
1: Это да. Прямой
2: а
1: эфир.
2: Какой еще?
0: Ты пока оборудование
3: да
0: вешаешь.
3: Я совершенно, я главное, что вас слышу.
0: Это прекрасно. Это прекрасно.
1: Ты не поверишь, мы тебя тоже.
0: Ну, давай, классно. Давай поговорим, пока не прозвучала твоя короткая юбчонка. Вот.
3: Это название песни.
0: Да, да, название песни.
1: Да, давай, знаешь, о чем? Это дань уважения, какое? Ну, даже уже, наверное, не советской эстраде. В советской эстраде были короткие юбчонки?
2: Юбчонки были.
0: Там разное было.
1: Это уже было начало российской эстрады.
2: Нет, ну там была юбочка из плюша.
0: А мы давай Алексея спросим, на кого он, собственно, ориентировался, из кого брал пример? Это же, мы так понимаем, опять дань уважения советской эстраде.
1: Нет, я могу сказать, что смотрите видеотрансляцию. Воробьев продолжает собираться на сцену в момент, пока он уже на сцене. На сцене авторадио.
0: Леш,
1: да,
0: все-таки с кого брал пример, если сейчас... Ты нас слышишь, нет?
3: Да, конечно, конечно. На самом деле, я... это вот вся вот та прекрасная, замечательная музыка, которую я безумно люблю. Вот весь этот стиль, немножко рок-н-ролл, обязательно шувап-шувап. Шалалалала. В этой песне есть и это. Между прочим, там девочка моя, шалалалайла.
0: Слушай, ну я надеюсь, это мы услышим все-таки. А шувап-шувап у тебя уже были в других композициях,
1: конечно,
0: мы тоже помним.
1: Шувап-шувап были в других. Сумасшедший, как пошло, так все,
0: да? Да-да-да-да-да.
3: Да, все, как один раз началось, так невозможно остановиться.
1: Ну это тебе идет, понимаешь? Шувап-шувап тебе идет.
3: Да.
0: Ладно, давай поговорим тогда еще немножко о другом, потому да, что потому реально что... новостей просто... А, у тебя еще и гитара с собой.
2: У него гитара.
3: Я с вами, я готов. Да, давай.
2: Хорошо, давай, ты пока открываешь кофр от гитары, выяснилось, что папа Воробьева священнослужитель, да. А сам Воробьев, это Алеша Попович.
0: Да, получается так, что Попович, как отчество-то с недавнего времени, да, Алексей? Вы стали Поповичем?
3: Я гордо ношу это отчество и с огромным удовольствием. Да, действительно, недавно завершили съемки, и вот уже в декабре
0: с
3: будет...
0: С 3 декабря.
3: С 3 декабря.
0: На всех экранах.
3: Да, на экранах, в кинотеатрах состоится премьера фильма, собственно...
0: Очень сказочные дела.
3: А я вот, я-то знал, я тебя проверял.
0: Скажи, пожалуйста, это вот эта эпопея комедийных новогодних фильмов, которые ТНТ когда-то начала, да, где ты снимался в «Бриллиантовой руке», собственно, а теперь в «Сказочные дела» угодил.
3: Угодил, скажешь. Но здесь, на самом деле, это уже... Здесь нет никаких отсылок ни к каким фильмам.
0: То есть это оригинальное полотно?
3: Это уже оригинальная история. То есть нет, там отсылок такое количество, я сейчас не совсем точно сказал. Угу. Да, там отсылок огромное количество к очень странным делам, собственно, поэтому очень сказочные дела. И ко всему тому, что мы любим, знаем, и к мемам, и к песням, и к сказкам, коих, на мой взгляд, не хватает сейчас.
1: Да, мы тоже маловато ощущаем. Да, зайдешь в кинотеатр, ну что посмотреть? Угу. Опять сказок нет. Ну что ж
0: да,
1: так?
0: Да.
3: Именно поэтому мы, собственно, решили, так сказать, подключиться к этому тренду.
0: Ты богатырь.
3: Ну да.
0: Кто
2: а
0: у тебя?
2: Кто еще?
0: Кто у тебя в коллегах?
3: В коллегах у меня.
0: Кто Илья Муромец?
3: У меня два Вовы. У меня два Вовы замечательные мои коллеги. Это Владимир Епифанцев и Владимир Яглыч.
0: Прекрасно.
3: Это Илья Муромец, Добрый Никитич.
1: Соловей-разбойник-то будет, нет?
3: Будет. Будет и Соловей. На самом деле, кастинг просто потрясающий. Я очень советую даже вот зайти посмотреть, что за артисты собрались, потому что... Очень мощный каст.
0: Ладно.
3: И все с огромным удовольствием принимали в этом участие. И это такой... На самом деле, вот сейчас вырисовывается, на мой взгляд, вот у всего этого формата, это некий капустник вообще, вот ежегодный, потому что...
1: Кинокапустник.
3: Все больше, да, кинокапустник такой, все больше артистов, действительно, которые и театральных артистов подключаются к этому, потому что, ну, это такое всеобщее веселье, то есть такое, такое безответственное развлечение, которое к концу года можешь себе позволить, и это очень круто. Я прям с удовольствием и... С кайфом в этом участвую.
0: Так, ты готов, скажи, к музыкальным экспериментам?
1: Да, мы должны сообщить нашим зрителям, слушателям, что по ходу нашего разговора Алексей оделся, затянул галстук, надел куртку, да, поправил прическу, подключил оборудование, достал гитару. То есть, невзирая на то, что якобы было интервью, все это время он продолжал собираться.
0: Давай к тому, представим, чтобы, песню, да. Короткая... Да. Да, короткая девчонка. Алексей берет гитару. И тихим голосом поет.
3: Да, я совершенно готов, как никогда. Короткая юбчонка. Премьера на Авторадио.
2: Yeah.
3: Как я сказал, а?
2: Красиво.

0: классно. Спасибо. Это правда тебе идет. Это правда твое.
1: Да, короткая юбчонка тебе к лицу.
2: Ну,
3: да
2: спасибо,
3: ладно
2: огромное.
3: Тебе. Для всех,
2: идет.
3: Кто не смотрит, я и правда в юбке.
1: Ну ладно. Леш, спасибо тебе огромное. Ну, вот так вот получилось сегодня с корабля на бал практически. Но все удалось, слава богу. Будем надеяться, что действительно песня станет шлягером.
0: Этой осени. Он не завязал шнурки.
3: У меня до сих пор не завязаны.
4: Для тех, кто не смотрит, он не завязал шнурки.
1: И очень хочется договориться, чтобы все-таки тот альбом-кроссовер, который вы готовите вместе с супругой,
3: да,
1: прозвучит здесь у нас, в нашей студии, вживую.
3: Совершенно. Договорились.
1: Вы договорились? Знаете,
3: мы в следующий раз даже постараемся объехать пробки и прийти немножко заранее.
0: Это давай. Было бы прекрасно.
1: Спасибо. Алексей Воробьев.
3: Спасибо.
1: Счастливо.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
2: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
1: Конечно.
3: Пап, а можно я цвет выберу?
2: Можно.
4: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90»

0: девятиступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Авторадио.

0: Вот так встреча.
1: Да уж.
0: Это мы сейчас уже не про Алексея Воробьева, который уже убежал. Вообще просто фигр здесь, фигр там. Так вот, как я встретился со звездой? Это сегодня тема для нашего лайв-чата. Оттолкнулись мы от того, что красноярцы совершенно случайно в Сеуле, да, встретились,
1: да,
0: с,
1: да,
0: Томом Крузом. То есть вообще и
1: пообщались. Слышал Том Круз по улице.
0: Поговорили про Сибирь, так приятно.
1: Просто Том не ожидал, что его в Сеуле кто-то узнает. Вот. Но тут попались красноярцы, которые смотрели все, да, фильмы с, да, Томом Крузом. Да, да. Ну вот, мы сегодня по этому поводу рассуждаем с вами, да, действительно, кого вы встречали в своей жизни, ну так вот, из знаменитостей, да, и чем, может быть, эта встреча закончилась. Ну вот Лев вспоминает, что кого-то он

0: встретил в аэропорту, когда задерживали рейс на 5 часов. Вот
1: хочешь сидели понять,
0: в одной очереди
1: кого?
0: В кафе. И самое смешное, что он выглядел более уставшим и замученным, чем все мы вместе взятые. Кого вы встретили, Лев? Вот в чем вопрос. Мы так и не поняли. То есть самое-то главное не написал.
1: Значит, смотрите. Начало 90-х. Кафе «Баскин Робинс». Помните, что там продавалось мороженое? Так вот, Игорь Николаев и Наташа Королева оплатили наш заказ и оставили автограф. Ничего Но себе. Самое интересное, что в Питер, пишет Михаил, мы приехали именно на их концерт. Во как.
2: Подожди. То есть,
1: люди приехали на концерт, пошли в кафе поесть мороженое.
2: И не то,
1: а
2: что...
1: там в этом кафе сидит Наташа Королева и Игорь Николаев.
2: Да.
1: А они взяли и оплатили их заказ.
2: Понятно.
1: Почему непонятно?
2: То есть Наташа Королева и Игорь Николаев не то, что автографы за деньги раздавали, они, наоборот, доплачивали.
1: Они, да.
0: Друзья, вот позавидую я, пожалуй, Игорю из Казани, который в свое время, в 92-м году, работал в Казани в аэропорту. Так вот, в один вечер он встретил замечательного человека, Евгения Леонова. Он никого к себе не подпускал, вероятно, здоровье было уже не то, но я с ним несколько секунд пообщался, считая его одним из самых ярких людей того времени. Ну, вот...
2: Но он просто еще был невероятно застенчивый человек обычно в своей жизни.
0: Потрясающе.
2: Понятно, при огромной любви всего народа к этому народному артисту.
1: Евгений Леонов, кстати говоря, фигурирует в разных городах.
0: Да?
1: Также он был замечен в Вологде в тех же начале 90-х. Наталья встретила его на улице. Было холодно, он был в шапке и в коротком пальто. В центре города шел. Я его узнала, опешила. Говорю ему, это вы? Он мне улыбнулся и сказал, это я. Я так растерялся, мне было 21. Долго стоял, как вкопанное. Он обернулся и улыбнулся. Никогда не забуду его улыбку.
0: Друзья, вот если у вас есть подобные воспоминания о потрясающих встречах, припишите +7 915 459 2020, с кем со звездой вы встречались, да, чем вам запомнилось. Может быть, действительно кто-то оставил неизгладимый след, как Наташа Королева с Игорем Николаевым.
1: Да.
0: Почему бы нет? Ждем ваших сообщений, продолжим через час.

0: Продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Обстановка на дорогах стала сложнее, и на Яндекс.Картах зажглись 6 баллов вместо 5.
1: Лидирует по загруженности все еще Московская кольцевая, и теперь на ее внутренней стороне можно застрять на 2,5 часа. Пробка там тянется от Молодогвардейской улицы до Ленинградского шоссе.
2: О погоде. За окном плюс 12, дождя сегодня не будет. Ночью температура опустится до плюс 3, а завтра воздух опять прогреется до плюс 16. Будет переменная облачность, но без осадков.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: В своих воспоминаниях мы опять взлетаем вверх, опять покоряем небо. В 2015 году, тогда еще утреннее шоу «Мурзилки Лайв» переехала в открытую студию на Останкинской телебашне на высоту 147 метров.
1: Было такое?
0: Да, здесь некогда располагались вообще аппаратные, вы же помните, да, это же не то, что там была студия, которая скучала, нас ждала, это вообще была не студия, вообще, можно сказать, техническое помещение было.
2: Но это и есть техническое помещение.
3: Красивое, аппаратное, с окнами панорамными.
0: Да, но мы превратили это техническое помещение в красивую и удобную лаунж-зону с современным интерьером, оборудованием, с лучшими московскими видами из панорамных окон. Потому что, мне кажется, вот таких фотографий, как мы получали тогда, особенно с учетом того, что это было утреннее шоу, и вот это вот...
1: Солнце вставало.
0: Солнце вот это вот... Ой, вообще невероятно.
3: И люди
0: красота.
3: В подушках валялись.
0: Люди в подушках, ну, в смысле зрителей.
3: Ну да, сидели.
0: Да, которые приходили, приходили к нам. Конечно же, с первого дня эфира к нам в гости стали приходить артисты, певцы, музыканты. Одним из первых на высоте с нами побывал певец Араш. Да-да, тот самый.

0: Спасибо, thank you.
1: Слова научи.
2: Это слова, типа мы пытались.
3: Нет, не мы пытались, слова, а ты пытался. Ощущение, что ты подпеваешь кому-то в душе.
4: Слова учи, я надеюсь, Захар, ты сказал не Арашу, а все-таки Брагину, что слова учи.
3: Нет, естественно.
4: Ну да, ну у нас всегда царит непосредственно такая атмосфера.
2: Зато живаго.
4: У нас тогда побывали даже артисты британского Circus of Horrors.
3: Какой Circus of Horrors? Circus of Horrors.
4: Да, там, пожалуйста, вам гуттаперчевый мальчик, который легко складывался пополам, будто в нем нет когтей.
2: Женщина-змея.
4: Человек, который глотал острые мечи, как раз женщина-змея, а еще, который на своих волосах протащил по студии ящик с аппаратурой, в который забрались я, еще один небольшой мужчина, капитан Дэн, и еще несколько зрителей. Еще у нас побывал легендарный спортсмен Рой Джонс. Он как раз
2: боксер,
4: тогда...
2: Кстати, да, он же тогда приезжал, бой устраивал, да, показательный.
4: Да, у нас...
2: А мы пели.
3: Проиграл достаточно быстро, помнится.
4: Он же собирался открывать сеть боксерских школ в России и анонсировал это у нас. Ну и, конечно же, много наших друзей-музыкантов приходили. Юлия Сявичева, Антон Беляев, Николай Басков, Полина Гагарина. И мы для них всех, почему тут мы решили вот на высоте устроить для всех эксперимент. Чего они все время поют одни свои песни. Нам же
2: надоели уже, конечно.
4: Нет, никто не надоел.
2: Не, ну я шучу.
4: И мы для них... А давайте вот, например, Кэти Топурис поет не какую-то свою обычную песню, а, например, вот такую.
5: Чито, грито, чито.

0: зачем мы подпевали всем?
1: Мне кажется, даже мы пели вместо них в каких-то моментах.
0: В каких-то да.
2: Но она пела по-грузински, я помню, куплет.
1: Было, да, у нее даже был текст напечатан на грузинском языке. А, конечно же, в такую прям сложную ситуацию мы поставили группу M-Band. Они тогда только-только начинались. Эта группа тогда еще существовала, сейчас уже ее нет, этой группы. Сейчас, ну, к нам приходит там Коля Никита Цой, Никита Косы периодически. Тогда это была группа M-Band. Они были прям тогда на пике, такие пришли все модные мальчишки, а мы им говорим, а да что это вы вот все просто так? Вы, почему вы не хотите, например, спеть песню «Увезу тебя я в тундру»? А куда деваться? Надо петь.

0: Ну что, молодцы. Смотри, стройно поют.
1: И знают песню
2: да.
1: эту.
2: Мы за хихей отвечаем. Это наши обычные всегда хихей. Ну и, конечно же, сначала долго сомневался, надо ли ввязываться в эту авантюру, но потом все-таки ввязался. Сергей Лазарев тоже был у нас тогда на утреннем эфире на Останкинской телебашне на высоте 147 метров. И мы ему говорим, ну, Сереж, ну давай быть тебе сегодня Рэем Чарльзом. Итак, Рэй Чарльз, извини.
3: I'm sorry, да. В

0: Кстати, заметьте, все это в 9 утра.
1: 9 утра?
0: Здесь.
1: Живьем?
0: Да.
1: Живьем на высоте. Yeah! 147 метров на Останкинской телебашне, где у нас был достаточно длительный проект. С сентября до декабря месяца мы работали на высоте.
0: Не спускаясь. Нет. Потому что сложно было.
1: Сложно было, да. Это отдельная история, как мы туда поднимались, как спускались. Потому что один раз все-таки случилось, когда лифт не сработал, и мы с этой высоты спускались по винтовой лестнице пешком. Никогда так ноги не болели, как это было в тот раз. Друзья, есть что вспомнить? История продолжается.

0: закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки

0: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
1: Ссангйонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
2: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 102-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный.

0: подпиской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Москве 7 вечера.
2: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Жителям новых регионов могут упростить подтверждение стажа для пенсии. Подробности далее.
2: Про главное.
4: Жители новых регионов смогут подтверждать периоды военной службы через специальную межведомственную комиссию. Такой законопроект рассмотрит правительство, заявил Михаил Мишустин. Предложение касается тех, кто ранее проходил военную или приравненную к ней службу, но сейчас не может документально подтвердить этот период. Эти сведения нужны, чтобы включить службу в страховой стаж при назначении пенсии. Для этого планируют расширить полномочия комиссии по трудовым, пенсионным и социальным правам.
2: Про предупреждение.
4: Во время атак беспилотников нельзя выходить на улицу или подходить к окнам, чтобы рассмотреть или сфотографировать дрон. Об этом заявил представитель МЧС Вадим Гаршин, сообщает ТАСС. По его словам, излишнее любопытство – одна из самых опасных ошибок в такой ситуации. Попытка сделать снимок подвергает человека риску поражения осколками и взрывной волной. Минобороны сообщила, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 311 беспилотников. Их перехватили над Крымом, Пермским краем, 15 областями, а также над акваториями Азовского и Черного.
2: Про налоги.
4: До 1 декабря россиянам необходимо уплатить имущественные налоги и налог на доходы по банковским вкладам за прошлый год. Как пишет «Комсомольская правда», налоговая уже начала рассылать уведомления. Они поступают в личный кабинет налогоплательщика, на госуслуги или по почте. Налог на проценты по вкладам за 2025 год начисляют только на доход сверх 210 тысяч рублей. При этом учитываются проценты, полученные во всех банках. Со 2 декабря за просрочку начнут начислять пени. Какие еще последствия возможны? Можно при неуплате налогов, Авторадио рассказала кандидат экономических наук, доцент финансового университета Валерия Менчичева.
5: Действительно, федерация.

Федеральная налоговая служба в нормальном порядке может при неисполнении требования, а это отдельный документ, который направляется тому, кто не заплатил в срок налоги, направить в судебные органы заявление о взыскании задолженности. И по традиционной схеме должник через службу судебной

0: этом бесспорную задолженность налоговая может взыскивать и без обращения в суд. Такой порядок действует с ноября прошлого года. Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, он вправе ее оспорить.
1: Про автомобили.
0: Exit занял первое место в статистике хищения автомобилей за 9 месяцев этого года. На марку пришлось 17% заявленных случаев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на страховщиков. Далее идут Hyundai, LG и Lada по 9%. Замыкает пятерку Cherry. Количество хищений выросло на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом статистика включает и угоны, и невозврат машин лизинговым компаниям. Именно на невозвраты приходится большинство заявлений. Половина случаев в статистике зафиксирована в Москве. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: радио.
1: Да, 25 лет в одном шоу и 13 лет с игрой «Много денег» на Авторадио. И помимо того, что здесь вы выигрываете уникальные призы, деньги, автомобили, квартиры, в этом году мы осуществляем ваши мечты, так здесь же вы еще встречаетесь со знаменитостями, с теми самыми звездами, если приходите в нашу студию, участвуете в супермарафонах. А один из таких, кстати, опять-таки не за горами, еще раз напомню, объявлена дата 4-го суперфинала этого года, 29 октября.
2: Действительно, в этот день опять определится счастливчик, мечту которого выполнит Авторадио.
3: Да, марафон будет 29-го, пока у нас есть время поиграть на деньги. Угу. Сейчас в банке 11 000 рублей.

0: на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вот Анна Аси не любит утренние звонки, особенно в миноре. Поэтому хорошо, что мы работаем вечером, если мы звоним вот в 19.08. Еще же никто не спит, правда?
2: Мажор полный.
1: Вот, мажор полный, не то слово, потому что, смотрите, у нас 13-й счастливый сезон. То есть, вопреки числу, мы объявили его счастливым, потому что с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Но то, как складывается первая часть этого сезона, нас убеждает в том, что это действительно счастье дарить своим слушателям вот это удовольствие, да, получать деньги. И самое главное, выполнять свои мечты за счет радиостанции Авторадио. Призовой фонд этого сезона 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, которые мы исполняем. Плюс еще одна мечта, которую исполнит Озонбанк, мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, друзья, как мы уже говорили, очередной, уже 4-й по счету суперфинал состоится 29 октября. Сами понимаете, времени, с одной стороны, достаточно.
1: Недели.
3: А с другой стороны, поверьте мне, это время пролетит просто незаметно, поэтому торопитесь, торопитесь устанавливать гимн Авторадио в свой мобильный телефон на сайте Авторадио.ру, и там же, на нашем сайте, вы можете поделиться с нами вашей мечтой.
1: Вот берите пример со вчерашнего, допустим, игрока, да, который хотел вместе с супругой отправиться на Северный полюс.
3: На ледоколе.
1: На ледоколе, представляете? И мы с удовольствием исполним эту мечту, если, конечно же, его, собственно, номер телефона выпадет в суперфинале, если он ответит, какая песня была в эфире.
3: Ну, а в банке 11 тысяч рублей.
2: Но наш генеральный партнер с удовольствием удвоит эту сумму. Просто открывайте карту Озонбанка и получаете выигрыш в двойном размере.
1: Да. А сейчас мы останавливаем радиорулетку и смотрим, кому уже могут звонить. 7597 в конце телефона. Зовут девушку Анна. Она из Ставропольского края. Моя мечта — открыть свой детский салон красоты, друзья. Красиво. То есть не просто салон красоты, еще и для детей. Потрясающе. Давайте звонить Анне. Очень хочет познакомиться. И, кстати, напомню, Анна Асти только что была у нас в эфире с песней «По барам». Если Анна, которую мы звоним, назовет, собственно, песню, то сорвет банк в 11 тысяч рублей. Так, ждем
3: гимн Авторадио. Для начала, да, гимн.
1: Ку-ку. Где вы?
2: Я с кем
3: разговариваю? Вот и гимн.
1: С гимном. Со смартфоном разговариваю. Да, гимн звучит, все хорошо. Ставропольский край. Анна Георгиевна, между прочим. Да, мы даже отчество видим. Ну и фамилию, конечно, тоже.
3: И даже гимн слышим, но не слышим Анну. Вот в чем проблема.
1: Да, ну, пока без детского салона красоты.
3: Ну, подожди, без детского салона красоты это действительно обидно, но мы услышали гимн Авторадио, согласно правилам нашей игры, 3000 рублей от Лайманни.
2: Ну, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей, уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Что ж, пожелаем Анне 29 октября все-таки брать трубочку, если она хочет действительно исполнить свою мечту за наш счет. А я напомню, у нас 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. 3 мы уже исполнили, остается не так много, еще 2, но, внимание, под Новый год в 6-м суперфинале, дополнительный бонус, как говорится, генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Банк игры тем временем увеличивается до 13 тысяч рублей, и на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Самое время, наверное, запустить Авторадио-рулетку.
1: Да, и продолжить сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный

0: на монитор.
1: Застегшие 30 минут практически ничего не изменилось. Обстановка осталась такой же напряженной. На Яндекс.Картах уверенно держится 6 баллов и появились новые крупные заторы.
2: К списку проблемных мест добавилось Садовое кольцо. Там собралась глухая пробка на внешней стороне. Тянется она от станции метро Красные Ворота до Смоленской улицы, и потерять в этом заторе можно почти час.
3: Еще столько же можно оставить и на северо-западной Хорде. Транспорт там встал перед проспектом Маршала Жукова в сторону станции метро Октябрьское поле.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
5: В синем.
4: А тебе, Сереж?
6: Полосатые. А ты себе какие возьмешь?
4: Те, что с гусем.
6: Так они все с гусем.
4: Так я в

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Ах, если бы можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
2: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004. Город Москва. Муниципальный округ Таганский. Улица Николаевская, дом 38. Строение 2. Этаж 3. Комната 13-39А. ОГРН 116-774-607-26-80.
3: Устали от неинтересного шопинга? В универмаге Национального центра «Россия» каждая вещь не просто в тренде. Это подарок себе и близким на века. Москва, Краснопресненская набережная, 14. 0+.
4: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
3: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала «Мьюзик Бокс». Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20:00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
4: Авторадио.

0: В эфире.
1: Сначала потратим твое, а потом каждый свое. Почти 40% россиян, а это ж почти половина, ну, по крайней мере, вектор в ту сторону, да, хотя бы раз скрывали траты от своего партнера, от своей половинки.
2: Потому что если не скроешь, то твои траты станут общими.
1: Может быть, это катастрофа в отношениях? Давайте обсудим. С нами человек, который точно знает, что угрожает идиллии в паре, а что может пролететь безобидно. Профессор психологии Павел Раков. Приветствуем. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, рад слышать.
2: Добрый вечер.
1: Абсолютно взаимно. Вот, Павел, скажите, пожалуйста, финансовые секреты в паре – это нормально? Это может быть любой, даже в самой крепкой, благополучной семье? Или это тревожный звоночек однозначно?
3: Все зависит от договоренностей. Если есть договоренности, согласно семейному кодексу, статья 34, что все нажитое в браке считается совместным имуществом, то если супруги не договорились, сей факт существует. Если супруги как-то по-иному договорились, допустим, кто-то из них один предприниматель, а другой там домохозяйка или домохозяин, тогда они договариваются, как они будут тратить деньги. Если договор нарушен, то это уже финансовые измены.
1: Подождите, вот но вот. Вы говорите про договор, ну, такой условный, вот сели, давай поговорим. Или вы говорите про брачный контракт?
3: Даже не про брачный контракт, а просто вот договоренности, просто даже на бытовом уровне, как мы планируем наш бюджет, как мы тратим деньги, мы вообще как, у нас есть общие затраты, или там ты тратишь свои, я трачу свои, то есть все зависит от того, как в данной паре люди договорились. Это такой моральный контракт. Да. А если не получается моральный контракт, и кто-то из партнеров что-то забывает, давайте так в кавычках возьмем, забывает, потому что иногда некоторые специально забывают, то тогда требуется уже заключить договор и...
4: Юридический документ иметь,
3: да?
4: Да,
3: у нотариуса. Как,
2: уже недоверие какое-то получается.
3: Ну, как недоверие. Ну, здесь, чтобы не было конфликтогена, то есть повода для конфликта, чтобы не было, нужно просто договариваться заранее, потому что кто-то может просто даже не понимать зону своей ответственности. Ну, как сказать, не совсем созрел для брака или не совсем созрел для партнерских отношений. А вот тратить деньги умеют многие. А зарабатывать, может быть, ну, сложнее, чем тратить, некоторым дается. Вообще, есть хороший такой лайфхак. Нужно завести один счет на расходы и привязать к нему две карты. Ну, в банке обычно это называется семейный счет. И тогда будет понятно, куда утекают деньги. Можно проанализировать и уже такое совещание дома провести со своим партнером, как лучше распорядиться в будущем.
1: Павел, что с вами сегодня? Вы слышите, мы начали с кодекса, потом мы перешли, проводим дома совещание. А кто не явится на это совещание, тому выговор с занесением в личное дело. Слушайте, это не про отношения, это прям вот...
4: Про бизнес.
2: Сейчас бы моя жена вам ответила, вы такой смешной! Вы вообще видели, сколько что стоит?
3: Так вы понимаете, что вот если мы обращаемся к статистике, то у нас статистика-то не очень хорошая. Примерно 72-73% разводов, из которых 46% это из-за финансовых проблем.
1: Серьезно? Это современная сейчас, такая, да, история?
3: Вы сейчас самую практически актуальную тему затрагиваете. И одна из этих проблем финансовых, да, ну там есть жилищные проблемы, но в основном от непроговоренного, от того, что люди не договариваются, не проговорили свои ожидания. У кого-то завышенные ожидания, у кого-то вообще ожидания такие, которые вообще несбыточные, вот, ну сказочные, сказок начитался или начиталось. Вот поэтому я и предлагаю сесть и поговорить. Ну, в конце концов, пока вы на свидание еще замуж не вышли,
1: не надо об этом говорить.
3: Тут нужно тоже заранее, как говорится, пообщаться.
4: Это очень правильно.
3: Про те самые ожидания.
2: Угу. Кто девушку...
3: Про те...
2: Танцует, тот ее и домой провожает.
1: Нет, ну слушайте, ну вот это действительно, если уж так получилось, что мы за счет вот этой, казалось бы, смешной истории вышли на реально самую большую проблему в нынешних современных парах, а в принципе какие-то секретики, вот, да, там, про работу, про друзей, про встречи.
2: Скелетики.
1: Да, секретики. Они могут быть в паре у людей, или все-таки это тогда сразу же?
3: Конечно. Это называется личное пространство. Секретов может быть много. много. И я даже иногда некоторым, никому не рассказывайте, девушкам советую, которые много зарабатывают, больше, чем их мужчина, ну, не всегда рассказывают свои траты.
1: Ой, нет, Павел, вы посмотри, пусть пересмотрит фильм «Москва слезам не верит». Это заканчивается не всегда хорошо. Вернее, потом-то хорошо, да.
3: Да, ну, конечно, в идеале мы должны быть открыты, знать практически много что друг про друга, потому что тогда мы уже готовы к этим отношениям, готовы там и к тратам, и к, как говорится, притязаниям своих собственных, своего собственного партнера. Но свое, да, но свое собственное личное не всегда можно показывать даже самым близким людям, потому что иногда можно не так это с другой стороны понять. Все-таки мы разные, и у нас есть свое личное пространство, которое лучше оставить при себе. Но так вот по-честному, давайте вот, ни психология, ни финансовые совещания, ну, наверное, не совсем честно тратить деньги общие без спроса. Ну, это какое-то немножечко такое, знаете, воровством попахивает. Ну, не совсем честно. Вот. Но бывают моменты, когда ну, можно просто потом сказать, слушай, вот, ну, не получилось, сегодня пришлось там потратить там на то-то. Ну, такая вот замечательная сумочка.
1: Потому что чистосердечное признание. Ну, давайте прощать
3: друг друга почаще.
2: Конечно. Потому что и в любви, и в радости, и в горе. Ты обещал?
0: Обещал.
2: Все, выполняй.
1: Павел, спасибо вам большое.
2: Да-да-да.
1: Спасибо. Мы эту тему продолжим, потому что она действительно очень такая глобальная и с большими ответвлениями. Павел Раков, профессор психологии, был с нами в эфире.
4: Спасибо.

0: спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Авторадио.

0: к встрече. Вот такая сегодня у нас тема в лайв-чате. Как вы встречались со звездами? А, да, как это было? Что это были за люди, да, когда там вас дыхание аж перехватило? Где это происходило, при каких обстоятельствах? Зачитываем ваши сообщения, которых пришло огромное количество.
1: В восторге от встречи Ани с Богородска. Произошло это в августе в Нижнем Новгороде. Там выступала группа «Градусы». Я нарисовала плакаты и, как обычно, на нижегородских фестивалях думала, что особо его не заметят. Ну вот, в моменте, после одной из песен, Руслан, ну, солист «Градусов», заметил мой плакат и предложил мне автограф. Было очень неожиданно и приятно. А еще хочу похвастаться, что купила билет уже на концерт группы «Пицца». Надеюсь, что соберу еще один автограф.
2: Круто будет!
0: 84-й год, лето, поезд «Москва-Луцк», пишет Людмила Смирнова. Знаете, человек вспоминает, с какого момента. Ехал на свадьбу к братьям-близнецам, которые решили жениться в один день. Ну, это вот такое просто. Ну, просто люди...
1: Отступление.
0: Как начинают рассказывать, так про всю семью рассказывают, да? И вот я вышла из купе, иду по вагону, а навстречу Алексей Баталов. После фильма «Звезда пленительного счастья» это мой любимый актер, пишет Людмила. Я растерялся от неожиданности и... даже ничего не могла сказать. Все.
2: Ну, ее можно
0: конец
2: понять.
1: Я встретил Баталова, я бы, наверное, тоже ничего не мог сказать.
0: Да,
1: потому что, ну, это реально кумир.
0: Такой князь Трубецкой навстречу, да? Ну, если про «Звезда пленительного счастья» говорить.
1: Последний вот у меня шок, это «Семь дней одного года», да, называется фильм?
0: «Семь про
1: дней.
0: Физиков ядерщиков»,
1: да? Да.
2: «Семь дней одного года», да.
1: Потрясающе.
2: А, было в прошлом году на концерте «Новой волны», пишет Ерлан. Сижу себе в зале, никого не трогаю, а передо мной место занимает Байгали из А-студио. Сделал фото на память. Очень люблю их творчество. Плюс земляки из Казахстана.
1: Да, тогда да. Ну, тоже обожаем просто Байгали. Когда приходят они с А-студио к нам в студию. К нам в студию, с А-студию. И вот всегда очень тепло встречаемся.
0: Да, не только когда в студии, мы в разных местах с ними встречались.
1: Ну, классно. Байгали, конечно, супер вообще. Ну, и еще одно сообщение. Работаю в одной из кинотеатральных сетей Российской Федерации. Так вот, в далеком 2012-м встретил в одном нашем киноконцерте Роберта Дауни-младшего. Он же Тони Старк, он же, ну мы помним, да, Шерлок Холмс и так далее, и так далее. Он привозил тогда картину «Мстители». Народу было в этот день, вы бы видели. А я получил автограф за сценой. Вот, хвастается Дэн из Москвы. Ну да, тут действительно есть что вспомнить, друзья. Давайте продолжать эти истории, здорово. Слушайте.
0: Да, пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.
0: Это «Как вы встретились со звездой» рассказывайте. Авторы самого яркого сообщения, самого неожиданного сообщения получат два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама».

0: что особых улучшений на картине трафика не появилось. Однако на Яндекс.Картах все равно почему-то зажглись 5 баллов вместо 6. Но удивительно.
1: Более того.
2: Ты так рассматриваешь, как будто прям вживую. Тебе сейчас показывают какую-то пробку, откуда видеотрансляция.
0: Я рассматриваю, да.
1: За эти полчаса стало труднее даже на третьем кольце. На его внутренней стороне теперь можно застрять почти на 1.5 часа. Пробка тянется от Бережковской набережной до проспекта Мира.
2: Ну и о погоде. За окном плюс 11. Дождя сегодня уже не будет. Ночью температура опустится до плюс 3. А завтра опять до плюс 16. И все нормально. И синоптики обещают осадков не ждать.
3: Авторадио.

0: Да не отшибет память у поющих ведущих авторадио. Да не оскудеют закрома музыкальных пародий мурзилок.
1: Да.
0: И, пожалуй, ни одного артиста, не только в нашей стране, мне кажется, но и в мире,
2: в мире
0: нет.
2: В мире, конечно.
0: Нет в репертуаре 11 тысяч песен.
1: А у бардов?
0: Боже, гордость. И мы с нескрываемым удовольствием продолжаем угощать вас самыми яркими, самыми вкусными блюдами с нашего пародийного стола.
1: Что сегодня в рецепте?
0: Сегодня у нас будет немного скорости, немного электричества и много мата вслед.
2: Какой ужас вообще.
0: Не, Захар, гораздо жестче. Итак, отправляемся с вами на 8 лет назад, в 2018 год. В России в тестовом режиме запустили, коллеги...
2: Ну,
0: электросамокаты.
2: Было такое. Да, 8 лет. Обалдеть.
0: Да, уже 8 лет. Ну и началось. Самокаты начали гонять, где попало, как попало и по кому попало. Скорость изначально была не ограничена, и количество человек на сим тоже. Поэтому самокаты стали не просто средством передвижения, но и больше средством развлечения. Ходить по пешеходным дорожкам, не оборачиваясь, стало невозможно. Того и гляди, тебя подрежут или собьют. Какой-нибудь он двухколесный лихач. С этого момента россияне разделились на два лагеря. Те, кто с нетерпением ждут возможности воспользоваться этим транспортным средством, ну, для того, чтобы до работы доехать быстрее, там, до метро или от метро до дома. И те, кто очень недоволен появлением самокатного движения. За последнее время популярность средств индивидуальной мобильности, то есть СИМ, росла. Бум пришелся на 21-22 года. Тогда же начались и первые попытки урегулировать правила передвижения самокатов. А Гордеева, кстати, по-прежнему не пробовала оседлать желтого коня, да?
1: Как ты? Ты что?
0: Да, был уже.
1: Да, только я не езжу по общественным зонам, я катаюсь только в парках.
0: А-а-а.
1: Я не выезжаю никогда, я только по специально сделанным дорожкам ради отдыха в парке, чтобы никому не мешать.
2: От метро до дома ты не хочешь.
1: Ну вот знаешь, с другой стороны, вот глядя на твое лицо, Захар, я вот от метро до дома точно не хочу.
2: А между прочим, шрамы украшают мужчину.
0: Да, особенно полученные при падении самоката, да. Ну, собственно, об этом и наша пародия. Итак, «Мой самокат» Мурзилки, 2018 год.

Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн».

0: Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. О, колесадаром.ру. УГРН 112-165, ровно 1746. Город Набережные Челны.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России подготовили законопроект, который позволит регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщает ТАСС. Электронный адрес предлагают использовать для официальной связи с компанией вместо физического. При этом для постановки на учет в налоговые будут указывать домашний адрес руководителя. В едином государственном реестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения.
0: Про туризм.
2: Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в Кабмине, пишут ведомости. Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работ и быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам.
0: Про автомобили.
2: Автопроизводители разрабатывают системы, которые смогут понимать голосовые команды, запоминать привычки водителя и распознавать его эмоциональное состояние. Как пишет Колеса.ру, такие возможности предусмотрены, например, в концепте китайской марки Хончи. Единая интеллектуальная система должна объединить

0: изменить управление основными функциями машины. Как меняются автомобильные интерфейсы и насколько они удобны, Авторадио рассказал шеф-редактор «Колеса.ру» Александр Пономарев.
1: Интерьер современных автомобилей довольно сильно изменился в последние годы и продолжает меняться до сих пор. Мы видим

0: что нельзя назвать удобным. А что касается дальнейших модернизаций и развития технологий, то здесь, кроме автопилота, можно назвать ощутимый тренд на искусственный интеллект.
1: При этом, по словам эксперта, китайские автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для важнейших функций.
2: Про опросы.
1: Россияне впервые за время опросов в ЦИОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем с собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй — 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал на себя. Также, по данным Центра, сегодня 30% граждан мечтают жить в мире, спокойствии, безопасности и хотят дожить до старости. Материальное благополучие и самореализация назвали 20%, личное и семейное благополучие – 8%. При этом здоровье, свое и близких, остается постоянным пожеланием. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составляет 85 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: И доброго вам вечерочечка, между прочим.
1: Вот здравствуйте.
2: А вот привет.
0: И, конечно, отдельная благодарность тем, кто присылает сообщения по поводу того, что когда он встречался со звездами, он имел в виду нас, допустим, да, где-то на концертах, в самолетах, в поездах. Вот встречался с Мурзилками, Гордеевой, Брагиным, Захаром.
1: Ну, вот. Самолет, наверное, не самый лучший. Ну, ладно.
0: Ну, почему? Всякое бывало.
1: Всякое
0: вот.
1: Бывало, поэтому я говорю, что не самое лучшее время для встречи со звездой.
0: Ну, мы по-разному выглядим в поездках, конечно. Иногда не
1: воспользуемся. Тем интереснее, возможно.
0: Да. Иной раз действительно встретить вот так вот эксклюзивно актера, либо актрису, либо какого-нибудь известного музыканта, так сказать, не в сценическом образе. Как тут недавно совершенно выложили, я видел в соцсетях, кто-то Маковецкого просто в автобусе застал. Маковецкий ехал
2: в обычном автобусе.
0: В автобусе, да.
1: Может
0: и это был не монтаж.
2: Ну, потому что выделенные линии надо успеть.
1: Может быть.
0: Но я считаю, что и Маковецкого можно встретить. Вон, музыкант иногда в метро катается перед Новым годом, чтобы успеть.
2: Да, потому что пробка, конечно. Да. Иногда футбольные команды едут на игру и на общественном транспорте, потому что пробки.
0: Так что, если у вас была такая вот неожиданная встреча, продолжайте писать.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Лайфчат, вот такая встреча. Как я встретился со звездой, как это было, где, при каких обстоятельствах? Пишите.
3: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
4: Реклама спонсора.

0: Коллеги, как вы себя чувствуете сейчас?
1: Слушай, я перед эфиром вообще засыпал просто. Mm-hmm. Такое ощущение, что очень низкое давление было.
0: Друзья, то ли еще будет, поскольку что? В пятницу на Земле ожидаются магнитные бури. Далее процитирую великого. Нынешняя неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности, две из которых выбросили по направлению к Земле два облака плазмы относительно крупного размера.
1: Кто у нас великий-то?
0: Да-да-да, это Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды Фобос, сказал. Звучит все очень красиво, но непонятно. Поэтому мы и связались с Михаилом Леусом. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер, музилки. Я вот прям сижу и стесняюсь.
0: Не надо стесняться. Нам, наоборот, очень хочется, чтобы вы рассказали такими обычными человечьими словами про вспышки уровня М и облака плазмы.
2: Ну, действительно, солнечный цикл, в котором мы сейчас находимся, он идет на спад, активность Солнца идет на спад. Тем не менее, периодически на нашем светиле появляются пятна, которые производят вот эти самые вспышки. И иногда бывает так, что направление вот этих выбросов солнечного вещества совпадает с линией Солнца-Земля, и солнечное вещество долетает до нашей планеты и будоражит или возбуждает магнитное поле Земли, благодаря которому мы с вами и живем, и нас еще, как и всю все живое на нашей планете, не убило вот солнечная радиация. Так вот, ожидается, что в пятницу в утренние часы вот эта вот масса солнечного вещества достигнет нашей планеты, и магнитное поле, защищая нас от него, отреагирует магнитными бурями. Не исключены кое-где и полярные сияния, но сильными магнитные бури не ожидаются, как и продолжительными тоже. Скорее всего, их продолжительность будет от 6 до 9 часов, а интенсивность слабая либо средняя. Это два наименьших уровня, опять же, из максимальных 5 возможных.
3: Ну, то есть на самочувствие не сильно это подействует? Потому что многие...
2: Ну, вообще научно доказанных факторов, научно доказанных данных, что магнитные бури влияют на самочувствие людей, нет. Но, тем не менее, некоторая часть из человечества считает, что они хуже себя чувствуют во время магнитных бурь, так что они, наверное, уже знают, как себя вести в такой ситуации.
1: Да, мы знаем.
2: По возможности больше отдыхать, принимать препараты, прописанные врачами, следить за своим здоровьем.
0: Тем более в пятницу.
2: За своим самочувствием. Да. Вот. Тем более это пятница.
0: Да. Сам Бог велел.
2: Можно отдохнуть.
0: Спасибо огромное. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды Фобос.

0: Продолжаем с вами внимательно следить за изменениями на картине трафика. Пробки начали постепенно разъезжаться, на Яндекс.Картах зажглись 4 балла.
1: Но крупных заторов пока еще хватает. И вот один из таких находится на внутренней стороне МКАД. Там пока еще можно застрять на 1.5 часа от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.
2: А еще, например, целый час можно оставить на Носовихинском шоссе. Пробка там тянется от Никольско-Архангельского проезда в сторону области. Плюс в этот же затор упирается транспорт с Леоновского шоссе.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
9: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Авторадио.

0: Ну что, друзья, песни группы Queen солирует великий Фредди Меркьюри. А ведь в этом году ему могло бы исполниться 80 лет. Родился он на острове Занзибар, что буквально в 50 километрах от Африки. Ну а настоящее имя Фредди Меркьюри – Фарух Булсара.
1: Да, кстати, немногие об этом знают до сих пор.
0: Это да.
1: Да, в детстве он интересовался музыкой, учился играть на пианино. И в возрасте 12 лет даже уже вместе с одноклассниками создал свою первую рок-группу, которая имела, скажем так, незамысловатое название «Чахоточные».
0: Нормально.
1: Позже чахоточные, шутка. Семья переехала в Англию, где Фредди начал строить музыкальную карьеру, кстати, не имея музыкального образования.
2: Но тем не менее, в 70-м году Фредди стал вокалистом группы Queen. Он часто подчеркивал, то есть он не то что не скрывал, он реально подчеркивал, что с трудом читает ноты. Но несмотря на это, Меркьюри обладал феноменальной способностью запоминать песни после одного прослушивания, идеально воспроизводить их на фортепиано. Вместе с гитаристом Брайаном Мэем, барабанщиком Роджером Тейлором и бас-гитаристом Джоном Диконом они сделали одну из самых знаменитых рок-групп в истории. Queen очень быстро стал популярным благодаря необычной музыке, ну и, конечно же, ярким концертным выступлениям.
0: А уж клипы-то какие у них были, вообще шикарные.
2: Да,
0: кстати, на ту же песню, которую мы только что слушали, «I Want to Break Free» в том числе. Ну, сам Меркьюри написал и исполнил невероятное количество известных песен, и одной из самых знаменитых стала «Богемская рапсодия», композиция, которая сочетает и рок, и оперу, и баллады. Кстати, как утверждают историки музыки, работал он над этим произведением аж 7 лет.
2: Это что?
0: Именно так. Также огромную популярность получили песни «We are the champions». Это гимн, наверное, всех финалов любого спортивного соревнования. «We will rock you», «Don't stop me now» и многие другие. Кстати, вот фрагмент той самой «Богемской рапсодии».

0: Но ведь в той же «Богемской рапсодии», которая невероятной длины просто-напросто, mm-hmm. была еще очень знаковая вещица под названием «Галилео».
1: Не вещица, а часть.
0: Фрагмент, да, да еще.
2: «Галилео, Галилео, Галилео, Галилео, Галилео, Фигаро, Магнифико».
0: Кстати говоря,
1: вот Брагин напел, да?
0: Вот это «Галилео» ведь исполняли все участники группы. Просто-напросто они это делали огромное количество раз. И путем наложения каждого дубля на новый, в итоге они использовали 180 наложений вот этих вот хоровых партий.
3: Слушай, да замучился.
4: В фильме же все это было показано. «Богемская рапсодия».
0: «Богемская рапсодия», совершенно верно. Раз, да. А Фредди обожал выступать перед большой аудиторией, но одним из самых известных выступлений Queen стал концерт в 85 году Live Aid на стадионе Уэмбли в Лондоне. Выступление Queen считается одним из лучших в истории рок-музыки, и после концерта даже Элтон Джон ворвался гневно в гримерку Queen и заявил, что они украли шоу, поскольку затмили всех других музыкантов. А там на минуточку были Пол Маккартни, Статус Кво, Шаде, Фил Коллинз, U2, Дэвид Боуи и много-много других знаменитостей.
1: Да, но незадолго до этого, кстати, в биографии Фредди произошло еще одно знаковое событие. Помните, да, в 83 году музыкант познакомился с оперной дивой Монсеррат Кабалье еще до

0: Баскова.
1: Вот. Да, но все-таки Басков... Нет, он же родился.
0: Он родился. Родился. Чуть позже познакомился, да. Ну, в общем, Фредди загорелся тогда идеей совместного проекта.
1: И через 4 года Фредди и Монсеррат начали работу над альбомом, который назывался «Барселона», и вышел уже осенью 88-го. Тогда же состоялся совместный концерт артистов. То есть загорелся идея и реализовал ее. Позже, уже после смерти Меркьюри, песня, давшая название диску, открывала летние Олимпийские игры 1992 года.
0: Да, но, к сожалению, жизнь музыканта оказалась недолгой. Фредди Меркьюри умер в 91-м. В первом возрасте 45 лет, несмотря на это, его музыка продолжает жить и спустя десятилетия.
2: Ну и как пелось в известной песне Queen, шоу должно продолжаться. Ну а мы добавим, и будет продолжаться.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер Gland J6 онлайн, в офисах банка и

0: или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк».
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом.
6: Вот это вещь!
5: Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
7: ОКЛ Стрит. ОКРН 1167746780761. Город Москва.
8: Пробки работают.

0: Аперсен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напиваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Встречайте зиму уверенно с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Авторадио.
11: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Какие интересные встречи сегодня у нас в нашем лайв-чате. Мы встречаемся с вами, а вы рассказываете о том, как вы встречаетесь со звездами. Ну, то есть с теми людьми, знаменитостями, которые, казалось бы, они и по земле-то не ходят, и в поездах не ездят, и в самолетах не летают, и в столовые не заходят, и в метро не спускаются. А нет, все с ними бывает, и тут
1: заходят.
0: Они... Да.
1: Некоторые артисты после выступления у нас говорят, столовка есть у вас, и идут вот на этаже в столовую. Так что можно встретить и в столовой.
0: Можно встретить и в столовой.
1: Что, они не люди, что ли?
0: Да, они люди, и в этом убеждают нас сегодняшние сообщения наших слушателей.
1: Да, вот у Любови была удивительная история в далеких 2000-х. Летом мы с друзьями отдыхали с палатками на острове в районе города Дубна. Каково же было наше удивление, когда на остров рядом с нашим местом стоянки приехала съемочная группа снимать фильм «Next 2». Целое созвездие актеров: Сергей Степанченко, Валерий Николаев, Татьяна Овсиенко и сам Александр Гаврилович Абдулов. Съемки шли несколько дней, конечно, мы сфотографировались, общались, угощали.
2: И угощали
1: рыбой. Да, это было незабываемо.
0: Ничего, ничего, это нормально.
1: Не врет просто, Любовь. Ну, а что я сделать?
0: Да ничего не сделаю. Будь здоров. Добрый вечер. В далеком 2008 году Николай Фоменко снимался в «Серпухове» в фильме «Апостол». Когда мы с ним решили сфотографироваться, ну, то есть, да, к нам подошел какой-то человек, и мы его, ну, так, не зная, не узнавая, нежно отодвинули. На что Фоменко нам сказал: «Знаете вы кого? Подвинули». А это, между прочим, был Джаник Файзиев. Смотрю на фотографию, до сих пор смешно становится, такую звезду нежно подвинули. Елена, ну, зато теперь можно сказать, что вот это я, это Николай Фоменко, а это вот подающий надежды Джаник Файзиев. Да.
2: Да. Александр приезжал в Москву с родителями в начале 90-х. Ну, пошли гулять с отцом на Красную площадь, и вот в районе Красной площади встали на перекрестке. Останавливается черная машина, вот прямо вдоль тротуара на светофоре, открывается заднее окно. Сидит мужик, протягивает мне руку, здоровается, спрашивает у меня, как дела, и уезжает. Я спрашиваю отца, кто это? Ответ был прост: Борис Николаевич Ельцин.
1: Он, ну, с народом же общался,
2: вот,
1: поэтому...
2: Да, но на тот момент у Александра, я так понимаю... Был культурный шок.
1: Ну, понятно, что у каждого будет шок, когда тебе так вот Ельцин протягивает руку. Подайте, Борис Николаевич, да? Ох, я подам, ни ракетки, ни мячика. И еще одно сообщение, которое претендует на лучшее. Меня зовут Галина, в 80-м я работала в гостинице, мы обслуживали Олимпиаду. И со мной случилось такое, чтобы приехать на работу ночью, мне пришлось ловить машину. Это не то, что сейчас. Яндекс тогда еще только...
0: Нет, не то, что сейчас Яндекс.
1: Да.
0: Тогда вот. Только с руки.
1: Конечно, в 80-м, какой Яндекс. Волга, машина, открываю дверь. Прошу меня довезти до гостиницы «Космос». Слышу с заднего сиденья голос: садитесь, довезем. Я отошла от машины, тут открывается окно, вот как у Бориса Николаевича практически.
2: Так.
1: Да? А там мужчина говорит: садитесь, не бойтесь, довезем. Это оказался Михаил Боярский. И вот так вот я доехала вместе с Михаилом Сергеевичем. Михаил Сергеевич, да?
2: Да.
0: Слушай, ну вот на самом деле не очень могу себе представить, чтобы какая-нибудь вот сейчас звезда там остановилась, сказала: да, да садись, подвезем.
1: Ну а чего? Почему нет? Не Он же человечный человек, Михаил Сергеевич.
0: Вот нет, я про Боярского не сомневаюсь, что эта история абсолютно правдивая. Именно поэтому предлагаю на Галине вручить сегодня наш, адресовать ей комплимент.

0: Автомонитор.
1: Ну, а мы продолжаем наблюдать за обстановкой на дорогах. На Яндекс.Картах пока еще горят 4 балла, однако остался всего один действительно крупный затор.
2: И находится он на внутренней стороне Московской кольцевой. На 1.5 часа можно застрять там от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.
3: О погоде. За окном +9, ночью +3, ну а завтра все нормально, +16. И синоптики обещают, что осадков можно не ждать.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Тройка, семерка, туз. Три карты, способные изменить судьбу. Татьяна Навка представляет ледовый спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского. Режиссер Юрий Квитковский. С 24 октября по 8 ноября на Навка-арене. Три эпохи, один разговор. «Пиковая дама». Премьера. Подробности навка.шоу. 15+.

0: Да, очень хотел бы, чтобы так оно и было. Чтобы время замедлялось, когда вы слушаете шоу «Мурзилки Лайв», хотелось бы, чтобы оно длилось все дольше и дольше, растягивалось бы на многие часы, да. Хотя время летит очень быстро, и вот уже 3 часа пролетело, и, в принципе, у нас сегодня много чего было интересного за это время, действительно.
1: Начнем, много кого интересного было.
0: Да, сегодня просто настоящее шоу с переодеваниями устроило у нас в студии Алексей Воробьев, который ворвался в первый час, можно сказать, прямо из машины вскочил сюда, в студию.
1: И пока мы делали его приветствие, то есть представление в эфире, он успел переодеться в сценический костюм и запремьерил новую очень симпатичную песню.
0: Да, на нем была короткая девчонка. В смысле, не на нем, а премьера называлась «Короткая девчонка». Вот. Но при этом Алексей забыл даже завязать шнурки, точнее, не успел. Я думаю, вы можете это все пересмотреть в наших аккаунтах Авторадио. Это было очень забавно.
2: Да, друзья, но я хочу напомнить вам, что мы отмечали юбилей 80-летия Фредди Меркьюри. И искренне желаю вам сейчас, когда будете дома, или если вы уже дома, включите фильм «Богемская рапсодия». И поверьте мне, после этого захочется переслушать много альбомов.
0: Послушайте, конечно. Наверняка, может быть, у многих есть винил. Скорее всего, даже, да, с группой Queen. Это же, ну, вообще на все времена. Я вот до сих пор слушаю и думаю, ну, вот как можно было тогда написать такую музыку, которая сейчас звучит современно? Ну, это просто, ну, это, ну, гений. Да. Что тут говорить?
1: Безусловно. У него же еще и годовщина памяти, да, там, по-моему,
2: ну, и 35 лет со дня смерти, да.
0: Друзья мои, ну и напомним, чтобы ваши мечты исполнялись, осуществлялись, пожалуйста, добро пожаловать в игру «Много денег». Стала известна дата 4-го суперфинала, это 29 октября, то есть остается 3 недели для того, чтобы успеть осуществить свою мечту.
1: Ну, мы не прощаемся до этого времени, как всегда встречаемся на волнах Авторадио каждый вечер в 18:00.
0: Да, пока. Счастливо, ваши мурзилки.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
13: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти всегда кстати.
14: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Почти 500 жителей Кубринска обратились за помощью после взрыва на заводе пиротехники. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Выплаты после пожара и взрыва на заводе пиротехники в Кубринске получили 383 человека. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего заявления на компенсации подали 475 жителей, чье имущество пострадало. В 11 из 22 поврежденных домов уже провели срочный ремонт крыш. Еще в 8 капитально обновят кровли, а в 3 переберут и усилят чердачные перекрытия. Пожар на предприятии произошел 28 сентября. Огонь перекинулся на пиротехнику. Начались взрывы. Погибли по меньшей мере 14 человек. Взрывной волной вывело окна в соседних домах.
0: Про спорт.
1: Российский лыжник Савелий Коростелев получил нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный список организаций. В прошлом сезоне спортсмен уже участвовал в международных турнирах, однако в первоначальном перечне допущенных на новый сезон его имени не было. С чем может быть связано смягчение условий допуска российских лыжников, Авторадио рассказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев.
2: То, что Коростелев получит статус, это было понятно всем норвежским ежам, потому что он выступал в прошлом сезоне, бегал даже в Норвегии и был на Олимпийских играх. Что касается допуска остальных, посмотрим кого. Хотелось бы, чтобы Большунова, Терентьеву, настоящих лидеров. Коростелев, конечно, хорош, но тем не менее. Но что касается смягчения политики ФИС, с одной стороны, есть федерации, которые ориентированы на решение МОК о допусках, а есть еще и федерации, точнее даже федерация, которая фактически банкрот, потому что ФИС забила болт на лыжные гонки. Там есть дойные коровы, горные лыжи, все дорого и богато, оборудование и все остальное. Есть прыжки на лыжах с трамплина, а есть пасынки, типа двоеборья, и особенно лыжные гонки. Там плохая финансовая история. Полторы страны выступают и выигрывают. Там без русских будет коммерческий швах.
1: Губерниев также допускает, что в ближайшее время российские лыжники смогут выступать с флагом и гимном.
0: Про мошенников.
1: Аферисты предлагают россиянам срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. Об этом «Комсомольской правде» рассказал IT-эксперт Александр Токаренко. Злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла они могут получить доступ к банковским приложениям и госуслугам. Эксперт предупредил, что номер звонящего могут подменить, поэтому лучше самостоятельно позвонить в организацию по ее официальному номеру.
0: Про язык.
1: Просмотр фильмов и

Ну что ж, зажигательные ритмы на авторадио — это прекрасно, особенно в такой час, друзья, когда уже усталость могла накопиться, но вот музыка, она помогает немного, да? Бодрости приобрести. Привет, дорогие мои, Олег Пивунов у микрофона и первая автомобильная нашей страны рядом. Движемся только вперед. Кстати, сегодня Международный день безопасной дороги в школу. Это очень важно, дорогие мои друзья. Я вот как родитель просто знаю и на себе это ощущаю. Каждый раз звоню перед началом пути такого у ребенка и после. В общем, будьте внимательны и за рулем в том числе. Всем еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.

0: обучения и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: И вновь, друзья, наш взор обращен на автомагистрали и дороги столицы. Что же там с трафиком смотрим? Ну, вечерний разъезд почти заканчивается. Яндекс.Карты показывают всего 3 балла. Но проблемные места еще сохраняются. Лидер по загруженности, конечно, Московская кольцевая традиционно. Целый час можно оставить на ее внутренней стороне. Там пробка тянется от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Скажу вам, друзья, как человек, который периодически этим маршрутом ездит, это просто заколдованное место. Ну, я думаю, те, кто тоже пересекал когда-нибудь от одной улицы до другой это расстояние, со мной согласится. Зато с погодой ситуация следующая. За окном плюс 9, дождя не будет, и это хорошо. Ночью температура до плюс 3, а завтра довольно тепло по октябрьским меркам, 16 градусов выше 0. И синоптики по-прежнему обещают нам погоду без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Ах, если б можно было вернуться и прожить заново всего один вечер своей жизни. Тот самый вечер, который изменил все.
4: Мюзикл «Вальс Бастон». История о поворотах судьбы, в которой каждый найдет что-то свое. Билеты на Яндекс.Афиша. 16+. Продавец билетов ООО «Медиадом Красный Квадрат». 109-004, город Москва, муниципальный округ Таганский, улица Николаевская, дом 38, строение 2, этаж 3, комната 13-39А, ОГРН 116-774-607-2680.
5: Любимые хиты вне времени. Премия «Золотой хит» телеканала Music Box. Игорь Крутой, Вадим Казаченко, Брэндон Стоун, Таисия Повалий, Анита Цой и другие звезды эстрады. 2 декабря, 20.00. Концертный зал «Графит». Подробности на сайте mboxtv.ru. 18+.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: «Фандэй» – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Зиверт, Ваня Дмитриенко, Звери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
6: Авторадио.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки

какая вечеринка, друзья, состоится гарантированно, невзирая на погоду. Вопрос такой. Конечно, дискотека Авторадио по выходным и в дождь, и в снег, и даже в зной стабильно каждый уикенд с 18 до 9 вечера по столичному времени. Зажигаем вместе под яркий танцевальный микс любимых песен на Авторадио. Что нужно сделать? Да, очень просто. Приемники настроить на любимую волну, выкрутить ручку громкости на полную и танцевать 3 часа вместе, погружаясь в атмосферу стадиона. Дискотека Авторадио по выходным уже в ближайшую субботу, так что стартуем, напомню, в 18.00 по Москве. Ну а этот музыкальный час продолжаем вместе. Олег Пивонов у микрофона. Привет, страна!

0: Итак, прошли полчаса и вновь возвращаемся на дороге столицы, друзья, которые стали гораздо спокойнее и просторнее. Яндекс.Карт показывает всего 2 балла, но пара проблемных мест еще осталась. Тяжелее всего на внутренней стороне Московской кольцевой, там пока еще сохраняется глухой затор от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, и потеряете вы в нем примерно час, будьте внимательны. Плюс притормаживает внешняя сторона ТТК, примерно на полчаса застряньте от Звенигородского шоссе, если будете двигаться в сторону Кутузовского проспекта. Всем хорошей дороги и продолжаем наслаждаться прекрасной музыкой на любимом Авторадио.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод» на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
1: Продолжение истории легендарной группы.
8: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
9: Я люблю вас!
4: 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник. Ограничения затронут более 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Совет ЕС может утвердить пакет до конца недели, после чего он вступит в силу. Ранее санкции расширила Япония. В списки вошли 33 компании, 9 граждан и 4 организации из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Ограничения также распространили на 35 судов, которые японская сторона связывает с Россией.
0: Про изменения.
1: Власти Таиланда планируют с 2027 года ввести туристический сбор. 450 бат, чуть больше 1100 рублей. Отдельно рассматривается налог на выезд. 1000 бат, около 2500 рублей, сообщает РБК. Оба платежа на первом этапе предполагается взимать с авиапассажиров. Возможно, их добавят сразу при покупке билета. Часть собранных средств планируют направлять на страхование путешественников и развитие туристической инфраструктуры. Окончательные решения пока не приняты.
0: Про нововведение.
1: С 1 марта в России начнут действовать новые правила экзаменов на водительские права. Как пишет «Комсомольская правда», кандидатов будут фотографировать, а аудитории оборудуют средствами аудио- и видеозаписи. Медицинскую справку можно будет не предъявлять, если заключение есть в федеральном реестре. Часть изменений действует с мая 26 года. Практический экзамен должны назначать в течение 60 календарных дней после сдачи теории. Использовать электронные устройства и средства связи на экзамене запрещено.
0: Про правила.
1: Российские паспорта будут выдавать и заменять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Как пишет парламентская газета, МВД утвердила новый регламент. Срок будет одинаковым при обращении через МФЦ, подразделение ведомства или госуслуги. Онлайн-заявление зарегистрируют в день подачи. Ожидание в очереди при сдаче документов и получении паспорта не должно превышать 15 минут.
0: Про услуги.
1: С 1 марта МФЦ и Почта России смогут брать до 5000 рублей за прием и доставку документов для получения государственных и муниципальных услуг. Как сообщает РБК, правительство утвердило соответствующую норму. Речь идет о приеме заявления и его отправке в нужное ведомство. Воспользоваться такой услугой можно будет добровольно по желанию заявителя.
0: Про связь.
1: РЖД начали испытывать оборудование для спутниковой связи в поездах. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Евгений Чаркин. Около месяца по железной дороге курсирует вагон-лаборатория с оборудованием. Поезда дальнего следования планируют оснащать такой связью поэтапно. Высокоскоростной интернет также предусмотрен для пассажиров будущих высокоскоростных магистралей, заявил глава РЖД Олег Белозеров.
0: Про награды.
1: Юра Борисов может вновь побороться за «Оскар». Как сообщает Variety, актера собираются продвигать за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в фильме «Искусственный». Официальной номинации пока нет. Эксперты считают, что шансы на победу есть, но оценивать его рано. Нужно дождаться окончательного списка претендентов. В американский прокат картина выйдет 25 декабря. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 85 рублей 48 копеек. Курс европейский валюты 96 рублей 33 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер

с кем-то или в каком-то месте, логичным будет оставаться там максимально долго и растягивать удовольствие от пребывания. Если же таких мест пока не нашлось, то прямой эфир Авторадио распахивает свои двери перед каждым, кто включил приемник на нужную волну. В общем, добро пожаловать, дорогие друзья. Оставайтесь и проводите время сколько хотите. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз говорю здрасте.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
1: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
3: «Битва моторов». В кино с 8 октября.
6: 12+.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Фандэй. Для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

Итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

Ну, если перефразировать старый-старый видеомем, друзья, то не унывайте, дамы и господа. Ну что ж, для печали нет, собственно, никакой повода, потому что это прямой эфир любимого авторадио, и 24/7 в режиме нон-стоп мы дарим вам прекрасную музыку, а эти ноты и жить, уверен, и строить помогают. Ну что ж, у микрофона по-прежнему Олег Пивунов, и движение, естественно, только вперед, друзья. По возможности приемники делаем немного погромче и продолжаем наслаждаться этим вечером в хорошей компании. Страна, еще раз всем привет!

0: Реклама. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Авторадио и кинокомпания «Централ Партнершип» представляют.
3: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
4: Монако. Такое вообще дело, кто?
3: Выходит, будем первыми.
2: Основано на реальных событиях.
5: Что ты творишь, Андрей?
6: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
2: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай Авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

Я бы поспорил, не нужно его забирать. Итак, осенний период, и солнце все меньше и меньше, а наслаждаться его лучами хочется все больше и больше. Но зато всепогодный прямой эфир любимого авторадио, друзьям, где всегда тепло, где всегда жарко и всегда вам рады. Прекрасная музыка и далее. Движемся только вперед. У микрофона по-прежнему Олег Пивунов. Желаю вам уже к этому часу от всех важных дел отойти и посвятить эти минуты исключительно себе любимым.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.
7: Без тебя

0: Итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
4: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
3: Юра Борисов, Иван Янковский.
5: Ты что думаешь? Я испугался.
6: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
7: 12+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Авторадио.

Друзья, высоту набрали уже нужную, музыкальную. Все осталось лишнее позади, и теперь нас ждет, уверен, просто только лучшее время этих суток. Даже если вы в пути, друзья, счастливой вам дороги, наслаждайтесь каждым метром и километром под звуки Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, желаю вам прекрасного расположения духа и исключительного светлого и прекрасного настроения. Движемся вперед.

0: Реклама. Авторадио и кинокомпания Central Partnership представляют.
1: Мы строим новый автомобиль. Участвуем в ралли.
2: Монако. Такое вообще дело, кто?
1: Выходит, будем первыми.
0: Основано на реальных событиях.
3: Что ты творишь, Андрей?
4: Мы за 2 месяца авто сделали, которое растоптало их. И еще раз сделаем. Давай!
0: Битва моторов. С 8 октября во всех кинотеатрах страны. Слушай авторадио и выигрывай приглашение на поход в кино и призы от создателей фильма. 13+.
5: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Вспомнили школьные годы чудесные. Между прочим, каникулы у наших учеников. Приходят в себя и дети, и родители, и, конечно же, учителя. Ну, а мы в поисках знаний, ответов на вопросы и прочих радостей едем дальше вместе с Авторадио. Делайте громче и не стесняйтесь подпевать любимым хитам. Меня зовут Олеся Соболева. Составлю вам компанию во всем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.

0: счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

вас мы и дальше будем мечтать и слушать Авторадио. Потому что желания сбываются в эфире радио номер один в России. Четвертый суперфинал игры «Много денег» на подходе. Напомню, в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. И вот уже 29 октября мы узнаем имя нашего счастливчика и исполним его мечту. Любую. Вот какую хотите. Может быть, вы мечтаете о квартире с видом на «Газпром-арену»? Пожалуйста. Или хотите попасть на Северный полюс на ледоколе? Или, может быть, свою мини-гостиницу на берегу моря? Да, такие желания у вас. Читаю, вот сижу на сайте Авторадио.ру. Для нас нет ничего невозможного, но и от вас тоже нужна активность. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. А уж в четверг, 29 октября, вдвойне. Я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: je t'aime non plus.
1: Люблю, не люблю. Какие могут быть сомнения? Будьте, пожалуйста, смелее. Признавайтесь в чувствах, и пусть они будут взаимны. Как у нас с вами. 33 года. Мы едем одними дорогами. И путешествие в ритме Авторадио продолжается. Меня зовут Олеся Соболева. Отличной ночи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.